пророков мечом и послала Иезавель посланца к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божия Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илья?» И он сказал: «Возревновал я, Господи Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: «Что ты здесь, Илья?» И он сказал: «Возревновал я, Господи Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя, сына Намесиена, помажь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, Изавел Михолы, помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колени не преклонялись пред валом, и всех сих уста не лобызали его». И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он пахал землю. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою, мантию свою. И оставил Елисей валов и побежал за Ильею, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». И он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял 2 пары валов и заколол их, и, зажегши плуг валов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Ильею, и стал служить ему. Аминь. То, что я хочу сказать, сегодня обращено в первую очередь к нашим сердцам, а не к нашему разуму. Я бы хотел ободрить тех, кто страдает в эти дни, кто сейчас проходит через трясину отчаяния. И меня очень трогают переживания людей, которые разочаровались в жизни, подавлены и подвержены депрессии. И каждый из нас не застрахован от такого же состояния. Недавно меня спросили: «Куда пропала жизнь с избытком?» Имеется в виду жизнь, наполненная радостью и довольством.
Это интересный вопрос. Но вот насколько он библейский? Какие из слов, которыми мы пытаемся утешить друг друга в печали, соотносятся со Священным Писанием? Может быть, Джон Буньян в своей книге «Путешествие пилигрима» был прав, когда христиан изговорчивый тонут в трясине отчаяния. Вот я вам прочитаю отрывок из этой книги. «Путешествие пилигрима». Так незаметно, беседуя друг с другом, они подошли к грязной топи, находящейся в середине равнины, но по рассеянности не остереглись и провалились в тину. Эта топь имела несколько мрачное название, называлась она «топью уныния» или «трясина отчаяния». Барахтаясь в грязи, христианин из-за тяжелой поклажи на спине стал захлебываться в тине. Мешок за плечами с огромной силой тянул его ко дну. Сговорчивый ушел, оставив христиана одного выбираться из топи уныния. А затем, если вы помните, к нему подошел человек по имени Помощь, который спросил его, что он там делает. И после короткой беседы Помощь подал ему руку. «Вот тебе моя рука, ухватись за нее!» И он вытащил христиана из топи и поставил на твердую землю и повелел ему продолжить путь. Дорогой друг, я надеюсь, что именно так с вами и поступит Дух Божий. Вы встанете на твердую землю и продолжите свой путь, потому что Божье Слово, которому Он сегодня нас научит, станет для вас поддержкой. Я как-то видел забавное маленькое видео, где показывают двух людей, смотрящих в окно. На улице ужасный ливень. Оба весьма печально смотрят на этот дождь. И девушка говорит, только посмотри на этот ливень. Что, если он затопит весь мир? Ну, а парень отвечает, этого никогда не произойдет, потому что в 9 главе в книге «Бытие» Бог пообещал Ною, что потоп больше никогда не повторится. А заветом этого служит радуга. «Ой, спасибо! Ты снял огромный груз с моей души!» — ответила девушка. И тогда парень сказал, «Именно это и должно делать настоящее богословие». Ну а сейчас мы вновь обратимся к 19 главе 3 книги Царств, чтобы посмотреть, что настоящее богословие говорит об отчаянии. Если вы помните, мы читали о пророке Илии, сидящим под можжевеловым кустом в полном отчаянии. И это еще раз показывает нам, что никто не застрахован от уныния. И вообще, если вы пролистываете страницы Библии, то найдете 4 классических случая, в которых, безусловно, успешные люди были в глубочайшей депрессии. И эти случаи удивительны для нас. Не сюрприз, что в отчаянии был Самсон, Иуда – предатель, царь Манасия пережил ужасные дни депрессии. Но совершенно неожиданно прочитать в 11 главе книги чисел, что великий лидер, Божий человек Моисей просит Бога о смерти. Он был вождем сотен и тысяч людей на протяжении многих лет. Но в какой-то момент он сказал, что это не стоило того. Или если мы откроем 4 главу книги Ионы, и прочитаем, что произошло с пророком Ионой после самого успешного и грандиозного провозглашения Божьей воли за всю историю человечества. Пророк Иона впал в такую депрессию, что даже не мог оглянуться назад. Или во втором послании к Коринфянам мы видим, что Павел, величайший из апостолов, пишет, что он потерял всякую надежду. Но, наверное, странно читать о разочарованиях в жизни пророка Илии Божьего человека. Он просит Бога забрать его жизнь, потому что она ничего не стоит. Вы знаете, возможно, кто-то из вас сейчас чувствует себя именно так же. В 19 главе 3 книги Царств события крутятся вокруг 4 персонажей. Первый – это царь. Второй персонаж – его жена. А третий – пророк. Четвертый – это Бог. В первом стихе мы узнаем о царе, его имя Ахав. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом». Царь приехал в совершенно разбитом состоянии и в отчаянии выливает все жалобы жене. Она, будучи женщиной властной, решает взять все в свои руки.
Она решает защитить своего мужа, а для этого встать против Божьего пророка. И царица Иезавель, будучи неверующей женщиной, отправляет послание Илии. Мы читаем во втором стихе в 19 главе. «И послала Иезавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Возможно, это было не более чем угроза, но, кажется, она заключила контракт на его жизнь. Похоже, она говорила серьезно, и нельзя просто проигнорировать ее слова. В своем послании Илии царица Иезавель говорит: «Я бью тебя, Илия». И это произойдет в течение 24 часов. А если это не произойдет, то я готова, чтобы боги, которым я поклоняюсь, поступили со мной хуже, чем я с тобой. И мы можем понять реакцию царя Ахава. Мы даже можем понять реакцию жены Иезавели. Но очень сложно понять реакцию пророка Илии. И в третьем стихе написано, что он испугался. Вот это удивительно. Вы вообще можете представить себе Илию, боящегося чего-нибудь? Если мне нужно вспомнить что-то, что ассоциируется с Ильей, то я представляю себе огненную колесницу, рассекающую ночное небо. Вот такой пророк Илья. Но чтобы он испугался кого-то, да еще женщины, но это невозможно. Но из третьего стиха мы можем понять, что именно так и было. Он поддался страху и панике. Иезавель нашла брешь в его броне. Послушайте, 3 и 4 стихи 19 главы 3 книги Царств. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. Он пришел в самую южную точку той местности, которую он очень любил, Версавию, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути. Он провел в пути целый день. Если вы когда-нибудь отправлялись с рюкзаком в дальний поход, бродили по дикой местности, то вы понимаете, что за день можно пройти достаточно длинное расстояние. А если вы боитесь и идете быстро, особенно если вы один, то наверняка зайдете очень далеко вглубь глуши. И именно так было с пророком Ильей. Он не шел по протоптанным тропинкам. Илья выбирал дикие пути. И, может быть, он надеялся заблудиться и умереть. Поэтому мы читаем дальше 4 стих. «И придя, сел под можжевеловым кустом». Вот и внимательно послушайте, что здесь говорится о нашем герое. «Сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И вот давайте коротко проанализируем, почему Илья был в таком отчаянии. Иногда мы впадаем в депрессию без видимых причин. Но у Илии были возможные причины. Первая причина. Илья не мыслил ясно и реалистично. Как можно было серьезно отнестись к словам Иезавели? Тот, кто мыслил разумно, не воспринял бы его угрозы всерьез. Особенно если ты Божий человек. Вы много внимания уделяете словам, которые кто-то говорит о вашей вере. Иногда, конечно, бывают случаи, когда вы действительно серьезно задумываетесь над ними, но чаще мы, наверное, не уделяем особого внимания этим высказываниям. Но Илья действительно испугался. Он очень серьезно отнесся к словам Иезавели. И не мысля разумно, пророк Илья не воспринял, не посчитал эти угрозы напрасными. К сожалению, он не обратился к Богу. И мы не читаем о том, что он сразу же помолился. К сожалению, не написано, что он просто упал на колени пред Богом и сказал: «Господи, будь моей защитой, будь моим щитом». Илья испугался и убежал. Он не мыслил разумно. Еще одна причина. Возможно, Илья лишил себя поддерживающего общения. Большинство людей в депрессии, очень одиноки. Они прерывают все отношения. И, конечно же, это не всегда так. Бывают и исключения. Но я заметил, что большинство людей, находящихся в депрессии, прекращают хорошие привычные отношения. Илья даже оставил своего слугу. Мы читаем: оставил отрока своего там,
а сам отошел в пустыню на день пути. То есть он стал одиноким, чувствовал себя одним. Третья причина. Все произошло после большой победы. Если вы помните, в 18 главе написана великая история. Мы не будем углубляться, там описаны события, когда Бог проявил себя настоящим Богом, а жрецы Вала не смогли ничего доказать. Истинный Бог послал огонь, который поразил даже рвы, наполненные водой, и когда Илья спускается с горы, то оказывается очень уязвимым. Возможно, вы уже услышали об этом, но я напомню вам, мы наиболее уязвимы именно после больших побед. Вот почему все так не любят понедельники. Вот почему количество суицидов возрастает после Рождества и Нового года. Чаще всего уныние находит именно зимой. После цветущего лета, после веселого отпуска, радости и свободы, каникул, приходит печаль. Жизнь — это не только выходные, жизнь — это будни. И после подъемов всегда будут спады. И наиболее уязвимые моменты в нашей жизни – это те, когда мы падаем после взлета. И именно такой период настал в жизни Ильи. А вот четвертая причина. Илья был физически и эмоционально истощен. Нельзя недооценивать этот фактор. Илья был совершенно истощен, он на самом деле устал. Все устают, даже Божьи люди. И наш пророк не стал исключением. Греческая пословица говорит: «Вы сломаете лук, если всегда будете держать его натянутым». Пусть это будет напоминанием для всех, кто предпочитает работать без остановки больше и усерднее, чем следовало бы для тех, кому всего всегда мало. Пятая причина. Пророк поддался эмоциям, начал жалеть себя. И мы можем понять об этом из его слов. Вот читайте 4 стих 19 главы 3 книги Царств. «И просил смерти себе и сказал: „Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих“». Ну, когда я читаю эти слова, то я задаю такой вопрос. А кто сказал, что он должен быть лучше? Кто сказал ли, что он должен быть лучше, чем его отец или предки? Мне очень помогает такое высказывание. Когда я пытаюсь сам, то терплю неудачу. Когда я доверяю Богу, Бог преуспевает. Пророк Илья очень старался. Он прикладывал максимум своих усилий, но потерпел неудачу. Забыл про доверие, и он упал. Думаю, достаточно анализа. Давайте посмотрим на Бога, который становится центром внимания. И просто поразительно, как Бог обеспечивает Илью такой необходимой для него терапии. Если бы наш друг-пророк был в депрессии, наши действия были бы, наверное, совершенно другими. Ну, во-первых, Бог дал Илье отдых и покой. И мы читаем третью книгу Царств, 19 глава, 5 по 8 стихи. «И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: „Встань, ешь“. И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул». Какая чудесная служба доставки питания. В дикой пустыне кувшин свежей холодной воды и ароматная горячая лепешка, испеченная в Божьей пекарне. И именно то, что так было необходимо для пророка Ильи. И мы не видим здесь Господа, перебивающим Илью или обличающего. Нет, Господь даже не спрашивает своего пророка: «Ну почему ты в таком состоянии? Вы когда-нибудь набирались смелости, чтобы признаться: „Я очень страдаю от уныния“, осознавая, что сейчас вас начнут обличать и расспрашивать о причинах?» Ведь чаще всего на подобное признание мы услышим такие вопросы: «А разве у тебя есть причины для уныния? Да по сравнению с кем-нибудь ты еще прекрасно живешь. Даже не говори мне об этом». Или еще хуже:
Да тебе должно быть стыдно за свое состояние. Если бы кто-то увидел тебя в таком состоянии, это был бы позор. Да тебе нужно покаяться. В истории с пророком Ильей мы не видим никакого обличения со стороны Бога. Господь говорит своему пророку: «Встань и ешь», и предоставляет ему прекрасную трапезу. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобой. Тебе нужно подкрепиться, поешь хорошенько и отдохни, Илья». И встал он, и поел, и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива. Женщины уже много столетий думают, что же это была за еда, которая позволила бы мужчине потом обходиться 40 дней и ночей без еды. Конечно, было бы неплохо знать рецепт этого блюда, чтобы съесть его, и потом были бы силы подняться на Божию гору. Недавно я прочитал очень интересную фразу, мне она очень помогла, я хочу поделиться с вами. Бог Израиля не дремлет и не спит, но это не значит, что и мы не должны. По моему мнению, иногда хороший, продолжительный, крепкий ночной сон более духовен, чем еще один час ночного бодрствования в молитве. И один человек написал так: «Мы стали настолько прагматичными, что едва ли слышим и видим или чувствуем мир вокруг нас, если нет на это важных причин. Если мы даже изредка не можем совершить чего-то, не пытаясь извлечь из этого выгоду, значит, мы недостаточно доверяем Богу». Один мой близкий друг прекрасно определил, что такое мир. Это отсутствие зависти. Мир — это отсутствие сравнения, отсутствие всех тех многочисленных стен, которые мы бессмысленно воздвигаем между собой и другими людьми, богатыми и бедными, между смертью и жизнью, работой и отдыхом. Мир — это умение жить без соблюдения условий в полной свободе, которую нам дает Бог. Дорогой друг, Господь и сегодня обращается к вам. Мы можем найти мир и покой только у Господа Иисуса Христа, обратившись к Нему. Потому что это духовные вещи. Есть духовный мир, а не только физический мир. И обратиться к Богу нужно в молитве. Попросить прощения, покаяться, попросить, чтобы Он даровал этот мир. И только сердце, которое склоняется пред Богом, признает Его, которое полагается на Него, может получить этот мир. Несмотря на отчаянные обстоятельства, на депрессию, следовать за Господом шаг за шагом. И Господь будет помогать и утешать и открываться. Он будет проводить через сложные обстоятельства, потому что каждому из нас нужно научиться и терпению, проходить через боль, через страдания и учиться доверять живому Господу. Да благословит вас Господь возлюбить Бога, уверовать в Него, уверовать в Бога и возлюбить Его, молиться, найти церковь, где проповедуют Священное Писание, найти друзей и следовать за ним. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Как справиться с трясиной отчаяния» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Не нужно бояться или стесняться того, что иногда вы чувствуете себя покинутым или одиноким. Главное, найдите в себе силы встать и пойти дальше. Тем более у нас всегда есть тот, кто готов протянуть руку помощи и поддержки. Это наш Господь. Его нежный голос звучит для каждого из нас. Ты не одинок, ты нужен мне, я рядом. Главное, не закрывайте свои уши и сердца. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. Иисус Христос пришел на землю для нашего спасения. Хотелось бы, чтобы в каждом городе и в каждом доме могли услышать эту весть об Иисусе Христе. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога?» «Важнее красоты и очарования». «Голос в пользу отцовства». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами. svet.jizni@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Я повторю наш адрес еще раз. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Как справиться с трясиной отчаяния» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

Одиноко, холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземную.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче самарянин так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». На сегодня 13 сентября. Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Исход» в 34 главе во 2 стихе. Там сказано: «И будь готов к утру, и предстань предо мною там, на вершине горы». Утро – это время моего свидания с Господом. Само слово «утро» напоминает сочную гроздь винограда. Раздавим ягоды и выпьем бодрящий напиток утром. Бог ожидает встретить меня полным сил и надежд. Я должен прийти к Нему неутомленным и слабым. За ночь я похоронил вчерашнюю усталость и набрался новой силы. Благословен тот, чье утро освящено молитвой. Успешным, благополучным и святым будет тот, чья первая победа одержана в молитве, кого заря застала на вершине горы. Отче мой, я иду к Тебе, никакие замыслы не удержат меня от святых высот. По велению Твоему иду, и Ты встретишь меня. Утро на вершине горы. Оно наполнит меня силой и радостью на весь день. Моя мама всегда придерживалась золотого правила. Каждый день после завтрака она удалялась в свою комнату и целый час проводила в молитве и чтении Библии. Из этого часа, как из чистейшего родника, черпала она силы и терпение. И она всегда оставалась спокойной и кроткой, никогда не сердясь и не раздражаясь по мелочам. Когда я думаю о ее жизни, обо всем, что она претерпела, я вижу полную победу Божьей благодати в прекрасном идеале христианской женщины. Я никогда не видел ее раздраженной, не слышал из ее уст ни одного гневного слова, ни одной сплетни или клеветы. И никогда не замечал я в ней признаков чувств недостойных души, пившей живительную влагу из реки жизни и питавшейся небесной манной в бесплодной пустыне. Отдай Господу рассвет дня, не оставляй Ему увядшую листву. Встает заря, и солнце луч на небосводе засиял в бескрайней синеве. За новый день хвалу Творцу поет природа, и мы воспрянем в радостной хвале. Слава Богу, слава Богу, за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу, за дивную Его любовь. Как чудно все, что сотворил наш Бог великий, да звучит и слава, и хвала. Прекрасно все, что создано Христом Владыкой, славьте Бога за дивные дела. Великий Бог в любви Своей к нам людям грешным отдал в жертву Сына Своего, и нас омыл Он кровью Своей пречистой. Будем вечно славить мы Его.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе. В 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «BBN» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 7. Первая сознательная молитва. Воспитанный верующей православной семье с самого малого возраста, Николай знал, что Бог есть, верил в Его всемогущество, но молиться он не любил, считая, что Бог был несправедлив к нему, отняв у него старшего брата и отца и заставив так много страдать маму и его самого. И вот когда ему было 8 с небольшим лет, он вознес к Богу свою первую сознательную, притом сердечную молитву. Случилось это так. В военные 40-е годы семье погибшего красноармейца Никиты, как и всем подобным семьям, выдавали хлебный паёк на всех детей иждивенцев. Для этого ежемесячно вручали талоны, на которые можно было покупать ежедневно хлеб или же получать мукой сразу на месяц. Мама предпочитала брать паёк мукой, так как в эту муку можно было добавлять какую-нибудь измельченную траву, отруби, жмых, древесные опилки и что придется. Получалось больше, чем получить 1 буханку хлеба на день. К тому же и из муки можно было напечь оладий, сварить галушек и даже испечь лепешек. Но чтобы отоварить эти талоны мукой, нужно было выстоять длинную очередь и успеть получить муку до закрытия магазина. И потому люди выстраивались под магазином с раннего утра, а некоторые, особенно стойкие, занимали очередь еще с вечера и ночевали у магазина. Но зато они были в числе первых и получали муку до обеда. В один весенний день 1942 года Николай со старшим братом тоже пошли получать муку с вечера. Они были в числе первых 10 человек. Весна была затяжной и холодной. Мороз пробирал ребят до костей. Они, как и другие, прыгали,

0: бегали, толкались, чтобы не замерзнуть. Но во второй половине ночи утомленные, замерзшие, уселись с другими у стены магазина и, прижавшись друг к другу, угомонились. Братья договорились спать по очереди и понемножку, а талоны будет хранить тот, кто бодрствует. Настало время хранить талоны Николаю. Он крепко зажал их в руке и сунул руку за пазуху под фуфайку. Как известно, перед рассветом особенно хочется спать, и как он ни старался, все же не выдержал и задремал. И спал-то совсем немножко, но когда проснулся, талонов у него уже не было. Кто-то их украл. Стали искать талоны кругом, спрашивать у людей, рыться в карманах, но нигде их не было. Тут открыли магазин. Вместе с десяткой первых братья зашли внутрь и объяснили продавцу, что произошло. Но продавец тоже не смог ничем помочь. И братья, понуря головы, медленно побрели в направлении дома. Когда подошли к дому, старший брат вошел, а Николай, считая себя виновным, побоялся заходить. Он знал, что там их ждет с мукой больная мама, меньший братишка и сестренка. Развернувшись, он снова пошел к магазину, надеясь найти талоны. Но он их так и не нашел. Муки, как он ни упрашивал продавца, ему тоже не дали. Нужно было возвращаться домой. Внезапно всплывшие в памяти последние слова отца заставили его вздрогнуть. Отец при прощании сказал, что если не будет хлеба, чтобы он просил у Бога, и Бог даст. Эта мысль пронзила Николая, он остановился и тут же на улице, прямо на снегу, преклонил колени и совершил свою первую сознательную молитву, умоляя Всемогущего совершить чудо и возвратить голодной семье хлебные карточки. Сколько Николай молился, он не знает. Но молился долго и горячо. Он не замечал проходивших мимо людей. Он молился. Встав с колен, он был уверен, что Бог его молитву услышал, возвратит ему талоны и успокоит маму. С такой надеждой вновь вернулся к магазину, но карточек опять не нашел. Однако это не убило веру в то, что молитва была услышана Богом. Николай ждал чуда. Шел и смотрел себе под ноги, надеясь увидеть свои талоны, которых он так и не увидел до самого дома. Снова и снова он ходил у дома, боясь зайти в дом с пустыми руками. Он все ждал талоны. Он видел, как несколько раз из дома выходил старший брат и мама, ожидавшая его. Он слышал голос мамы, зовущей его домой, но все же не возвращался, терзаясь чувством вины перед семьей. И только поздно вечером Николай зашел в избу и заплакал. В доме уже все знали от старшего брата, что случилось. Мама Николая не ругала. Она только опустила низко голову, и сын заметил, как по ее щекам катились слезы. Спеша успокоить маму, он сказал: «Мама, я уже молился, Бог меня услышал, и Он сделает чудо, и у нас будут талоны на хлеб». Мама знала, что Николай раньше, хотя и молился, но не верил в то, о чем говорил. Поэтому очень обрадовалась и ответила: «Молиться, конечно, надо с верой, но диктовать Богу не следует. Не надо заявлять Ему, как Он должен помочь. Ты сейчас ждешь талоны на хлеб, а Бог может дать нам хлеб другим путем, так, как захочет Он». Мама предложила всем детям помолиться Богу еще раз и попросить у него хлеба, ибо в эту затяжную весну уже не оставалось в доме никаких припасов, кроме картошки, притом семенной, которую берегли для посева, берегли как зеницу ока. Молились все, молились со слезами, встали с колен и почувствовали облегчение и надежду. Дело было к вечеру. На улице быстро стемнело, и чтобы экономить керосин в лампе, как всегда, рано легли спать. Но если все спали, то Николай не спал. Этой ночью испытывалась его вера. Он ждал, каким образом Бог исполнит его молитву. Он все еще ждал талоны на хлеб. Он думал, вот кто-то постучит, откроется дверь, и они получат драгоценные хлебные карточки. Когда все уснули, Николай тихонько вышел в сени, холодную, неотапливаемую прихожую, чтобы первому увидеть чудо. И здесь опять Бог сделал не так, как он ожидал. В сенях у двери жалобно заскулила маленькая собачка по имени Кукла. Николай понял, что она просится на улицу, открыл ей дверь, и кукла скрылась в темноте. Теперь он стал ждать лая собачки на чужого человека, несущего к ним талоны. Он очень хотел первым увидеть чудо. Минуты, казалось, тянулись часами, но не было ни лая, ни самой собачки. И вдруг шорох. Кто-то скребется в дверь. Наконец-то вернулась кукла. Необычный лай собачки пробудил Николая любопытство. То, что он увидел, открыв дверь, заставило его громко закричать от радости. «Слава Богу! Бог услышал нашу молитву! Чудо!» На крыльце сидела кукла, а перед нею лежала целая буханка серого хлеба, свежего и еще теплого. Собачка смотрела на хлеб жадными глазами, поднимала голову вверх и лаяла, затем снова смотрела на хлеб и снова радостно лаяла. На крик сбежала вся семья, всем хотелось увидеть это чудо своими глазами. А Николай схватил этот хлеб, прижал к себе и закричал: «Я же говорил, что Бог даст нам хлеб! Вот, мама, хлеб!» «Да, слава Богу! Бог услышал нас всех и дал нам хлеб, а не талоны», — сказала мама и ласково посмотрела на Николая. Сын понял и поправился. «Да, хлеб, а не талоны». Прямо в сенях все преклонили колени и поблагодарили Бога за хлеб, который он дал. Затем, войдя в избу, мама отрезала первый кусочек хлеба для куклы, затем поделила эту буханку на завтрак, обед и ужин. Каждому досталось по кусочку настоящего хлеба, которого давно не ели. Мама сказала, что пока было темно в избе, она слышала какой-то шорох в шкафу, который стоял у нас около печки, где обычно хранились продукты. Открыли шкаф, и снова чудо. В углу на средней полке была кучка кукурузы, больше стакана зерен. Это, наверное, мышки отдавали нам свои запасы, перетаскав кукурузу из своих норок в шкаф. Кукурузу тут же смололи и сделали вкусную мамалыгу. Весь день Николай ходил веселый и довольный. Вечером он опять стал ждать чуда, но так и уснул, не дождавшись. А рано утром кукла снова своим радостным лаем разбудила Николая. Открыв дверь, Николай снова увидел буханку такого же хлеба и подпрыгивающую от радости куклу. А в углу шкафа снова хороший стакан кукурузы. Так продолжалось целый месяц – хлеб и кукуруза. Как только были получены продуктовые талоны на следующий месяц и на них получили муку, хлеба на крыльце не стало, а в шкафу не стало кукурузы. Бог повелел маленькой собачке и маленьким мышкам послужить голодной семье. Любознательному мальчику было интересно узнать, откуда кукла приносит хлеб. В один из дней Николай выбежал за собачкой и пошел по ее следам. Следы привели в сторону недавно выстроенного военного госпиталя. Кукла нырнула в дыру забора и скрылась из глаз. А через несколько минут снова появилась, но уже с буханкой хлеба в зубах. Постояв у забора, она побежала домой. По пути она раза три останавливалась, клала буханку на снег, отдыхала минутку, затем брала хлеб в зубы и бежала домой. Дома кукла получала свою долю. 30 лет спустя Николай будет рассказывать об этом своим детям, которым трудно будет представить, чтобы в доме не было никакой пищи. И наивно удивляясь, дочка спросит его: «Какие же вы были странные! Если не было хлеба, поели бы супу или открыли бы холодильник и взяли оттуда колбасу?» Николай же всю жизнь благодарит Бога, что его дети и внуки не испытали голода в своей жизни, и напоминает им, как важно всегда иметь благодарное сердце и ценить хлеб. Этого ему никогда не забыть. И тот случай научил его, что Бог слышит наши искренние молитвы и отвечает на них, но исполняет их не так, как мы думаем, и не тогда, когда мы ожидаем, но своими путями и в свое время, используя для этого обстоятельства, людей и даже собачек и мышек. Только нужно верить и уметь ждать, как и говорит Писание. Надеяться всегда лучше, чем отчаиваться. Надежда лучше сомнения. Псалом 36, 3-4 стихи. «И мы должны надеяться всегда», – писал Гёте, – «тем более мы, христиане». Надежда и терпение – это две самые мягкие подушки, на которые мы можем в лишениях преклонить голову, ожидая утешения от Господа. И другой немаловажный урок извлек Николай из этого события. Хлеб – это жизнь, и он дорог. Хлеб – это главное богатство для людей и для страны. Страна, не имеющая хлеба, бедная страна. С большим богатством и кучей золота можно умереть голодной смертью. И потому Николай научил своих детей дорожить хлебом, беречь его и не бросать на землю, не наступать на него и не топтать. «Если же кто из вас, — учил он детей, — увидит кусочек хлеба на земле, подберите его и положите на травку для птичек или животных». Дети Николая так и выросли, сохранив большое уважение к хлебу. Так учат они сегодня и своих детей, не испытавших еще нужды в насущном хлебе. «Берегите хлеб, дети мои, и вкушайте его во всякое время с благодарением, и не забывайте делиться вашим хлебом с голодным». Так заповедует Христос.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире библейское вещание BBN.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем сегодняшнем занятии мы рассмотрим одно из божественных имен, данных Иисусу, а именно Сын Божий. Это имя послужило причиной для многочисленных споров и противоречий. Но это имя – любимое всеми, кто верит Священному Писанию. Оно используется в таких случаях, когда требуется подчеркнуть и показать характер отношений между Христом и Богом Отцом. Он называется Сыном или Возлюбленным Сыном в определенные моменты или стадии Его земного воплощения. Так, например, Бог называет Его этим именем перед собравшимся народом во время Его крещения в Иордане, Матфея 3:17. Позднее Он открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых, Римлянам 1:4. Он также был прославлен Богом и посажен как Сын одесную престола Божья, Евреям 1:3. И существует множество других отрывков, в которых Он называется Сыном Божьим. Но Писание также ясно показывает, что Христос является вечным Сыном Божьим, вторым лицом Божьего Триединства. Пророк Исаия говорит о Нем как о Сыне, данном народу Израиля, 9:6. И эти слова Исаии написал задолго до земного воплощения Господа Иисуса Христа. В силу этого мы верим, что Христос всегда был Сыном Божьим на протяжении всей вечности. Он был Сыном Божьим до Своего рождения в этот мир. Он не стал им просто в результате этого земного рождения. В качестве доказательства позвольте нам привести несколько отрывков из Нового Завета. Христос, будучи на земле, сказал, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Иоанна 5:23. Непочтение по отношению ко Христу вызывает недовольство у Бога Отца. Некоторые люди признают божественность Бога Отца и даже Святого Духа, но никак не Христа, Сына Божьего. Доктор Луис Спери Чейфер говорит в своих заметках по христологии: «Эти сомнения не возникли бы, если бы не произошло земное воплощение Сына. Пророки Ветхого Завета писали о Христе, как о Сыне Божьем до Его воплощения. Ибо младенец родился нам, Сын дан нам». Исаия 9:6. В Псалме 2, стихе 7, о Нем говорится следующее: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя». В Новом Завете Христос был назван Сыном Божьим людьми, ставшими свидетелями Его чудес. Матфея 14:33. Этим же именем называли Его бесы, сотник у креста, сам сатана во время искушения Иисуса в пустыне и первосвященники Израиля во время суда над Ним. Матфея 27:43. Евангелие от Иоанна начинается личным свидетельством Иоанна Крестителя о том, что Христос есть Сын Божий. Сам Христос использует это имя применительно к себе. Иоанна 8:36-37. Его обвинители подтвердили это перед Пилатом. И, конечно, это имя многократно повторяется в посланиях апостолов в книге Откровения. Религиозным лидерам Израиля следовало бы знать Писание, где говорится о Христе как о вечном Сыне Божьем. Мы видим, что у них было смутное представление об этом, так как во время суда над Иисусом они спросили Его, может ли Он ясно ответить на вопрос, является ли Он действительно Христом Сыном Божьим? Матфея 26:63. Но то, о чем они спрашивали из-за своего невежества, другие провозглашали открыто, когда воздавали честь Иисусу за Его Слово и Его дела. Сын первородный или первенец. Это имя, данное Иисусу, мы находим в Новом Завете, где Он назван первенцем из мертвых, Колоссянам 1:18. Это имя означает, что Христос был первым человеком, воскресшим из мертвых. Он сам воскресил из мертвых Лазаря и других, но эти воскресшие позднее умерли снова. Их воскресение было временным. Никто до Христа никогда не получал жизнь и бессмертное тело воскресения. Христос – первенец из мертвых. Как заявляет доктор Генри Алфорд в его комментариях к греческому оригиналу Нового Завета, у Марии были другие дети, а Христос был первородным сыном, первенцем в семье. Смотри Евангелие от Луки 2:7. И родила сына своего первенца. Сын единородный. Как заявляет Иоанн в 16 стихе 3 главы своего Евангелия, Христос – Сын Божий единородный. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Та же самая истина раскрывается и в Ветхом Завете, но в Новом Завете о ней говорится больше. Сущность этого имени заключается в том, что Христос – единственный, уникальный в своем роде Сын. Смотрите послание к Римлянам 8:3. «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех». Буквальный перевод с греческого означает «один единственный сын». И снова у Иоанна 1:14 мы читаем «И мы видели славу Его, славу Единородного от Отца». Ангел Господень, ангел Иеговы. Мы показали в наших предыдущих занятиях, что Иисус Христос – Сын Божий, существовавший от века, то есть вечности в прошлом, и что Он также Иегова или Ангел Иеговы, часто упоминаемый в ветхозаветной истории. Мы без колебаний утверждаем, что Ангел Господень – это Сын Божий, второе лицо Божьей Троицы. В подтверждение приведем три различных доказательства, заимствованные из труда доктора Джона Волворда по христологии. Первое. Ангел Господень отождествляется самим Иеговой в многочисленных отрывках из Ветхого Завета. Когда ангел говорил с Агарью, он отождествлял себя с Иеговой, Бытие 16:7-13. Также во время принесения в жертву Исаака ангел Господень, ангел Иеговы, остановил руку Авраама и дал ему для заместительной жертвы Агнца, Бытие 22 глава. Иногда в Писании упоминается ангел Божий. Оба эти имени встречаются в книге Судей 13:9-20, когда предвоплощенный Христос явился жене Маноя, чтобы объявить ей о рождении Самсона. Второе. Ангел Господень или ангел Иеговы показан также как лицо, отличное от самого Иеговы, как член Божьей Троицы. В книге «Бытие» упоминается, что Господь небо пошлет ангела своего. Моисей говорит о том, что Господь Иегова послал ангела, чтобы вывести народ Израиля из египетского плена. Чисел 20:16. Мы знаем, что этим ангелом был ангел Господень. В книге Захарии 1:12-13 это звучит совершенно ясно. «И отвечал ангел Господень и сказал, так говорит Господь Саваоф». И мы можем назвать много других отрывков в Писании, где подтверждается божество ангела Господня и где можно увидеть указание, что ангел Господень — это Христос. Третье. Мы попытались привести вам прежде доказательство того, что ангел Господень — это Христос, второе лицо Божьей Троицы. Сейчас мы хотим добавить, что этот факт совершенно очевиден. Христос — единственный член Божьего Триединства, видимый для людей. И поэтому только Он один мог являться в видимом облике различным людям, упоминаемым в Ветхом Завете. Он — полное видимое явление Божества. Логически, только Он — единственный член Божьей Троицы, обладающий видимой формой, единственный, наделенный видимым, осязаемым телом, мог был быть тем Богом, который являл себя воочию в Ветхом и Новом Заветах. Вследствие этого мы без каких бы то ни было колебаний заявляем, что Христос, Сын Божий Нового Завета, является и Иеговой, и ангелом Господним Ветхого Завета.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: В прошлый раз мы закончили на том, что Господу Иисусу удалось наконец убедить Моисея в том, чтобы он вывел Божий народ из Египта. Я зачитываю еще раз стих из Исхода, глава 4, стих 18. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте».

0: и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею: иди с миром. Конечно, чтобы увидеть Моисея, каким характеризует его Господь в числах 12, с 6 по 8 стих, Господу Иисусу пришлось вложить много любви, терпения, мудрости и труда. А теперь, поверьте мне, дорогие братья и сестры, а также все слушатели и читатели наших проповедей, что Господь Иисус желает и всех нас воспитать такими, чтобы мы стали Его настоящими друзьями. Желаешь ли ты, чтобы Господь тебя перевоспитал в своего друга? За этим стоит большой и жирный вопрос. Господь Иисус бесспорно любит тебя, а кого Он любит, тех и наказывает. А мы можем сказать «воспитывает». Об этом читаем в послании евреям 12 стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Конечно, далеко не каждому нравится быть наказуемым, потому что по нашей духовной слепоте мы даже не видим, где, как и в какой мере нас следует наказывать, в смысле воспитывать. Поэтому нам следует снова вернуться к герою нашей темы Хусею. Для Хусея настал наконец тот час, в который его дружба с царем была поставлена на пробу, на испытание. Настал тот час, когда царь Давид остро нуждался в верном друге. И именно этот час, который для Хусея мог стать критическим часом, Святой Дух описывает во всех деталях. Не возникновение этой дружбы, не счастье этой дружбы, но чрезвычайно актуальную ситуацию сохранил нам Святой Дух в этой истории, в которой Хусей прекрасно выстоял, выдержал экзамен с отличием. О Давиде же читаем во второй книге Царств, глава 15, стихи с 30 по 37. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал, голова у него была покрыта, и шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали, донесли Давиду и сказали: и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид: Господи, разрушь совет Ахитофела. Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусей, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид, будем внимательны, что он ему сказал: если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобой Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару, священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоанафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите. И пришел Хусей, друг Давида, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Напоминаю вам, что сын Давида Авессалом является прообразом сатаны, восставшего против Бога, своего Творца. Он также является детищем Бога, как и Авессалом по отношению к Давиду. При попытке сатаны совершить на небесах переворот, Небесный Отец также сокрушался, когда он вынужден был низвергнуть сатану вместе с отпавшими ангелами, как и Давид сокрушается в отношении восстания Авессалома. видимым признаком его сокрушения является тот факт, что Давид идет босиком с покрытой головой и плачет. В этом отрезке Писания мы видим, что Давид, как и Иисус, поклоняется Богу в основном на горе. В разодранной одежде и прахом на голове мы видим, что и Хуссей глубоко переживает и сокрушается в отношении восстания Авессалома и идет навстречу своему царю, чтобы в этот трудный час проявить свою готовность служить Давиду. Но Давид не оставляет Хуссея при себе, а говорит ему: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: «Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб», то ты расстроишь для меня совет Ахитофела». В Давиде мы видим нашего Господа Иисуса, а в Хуссее – детей Божьих. В противоположность Давиду Господь Иисус не посылал и не посылает нас к сатане, как Давид послал Хуссея к Авессалому в логово сатаны. Он сам возвращается на небеса к Отцу, наш Иисус, а детей Божьих оставляет на земле и просит Отца. Иоанна 17, стихи 9 и 11. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Давид посылает Хуссея к Авессалому, где в любой момент он мог быть разоблачен, посылает его с очень ответственным заданием – разрушить совет предателя Ахитофела. Непосредственный ответ на это обстоятельство дает нам Святой Дух в Иове 5, стих 12. Он, то есть Бог, разрушает замыслы коварных, то есть богопротивников, как Ахитофелом, и руки их не довершают предприятия, ни замысла сатаны не довершают. Именно в предателе Ахитофеле мы видим этих коварных, как людей, так и демонов, помощью рук которых сатана стремится осуществить свой замысел. По поводу замысла сатаны читайте и слушайте проповедь «Замысел сатаны». Повторяю, что в противоположность Давиду Господь Иисус вернулся на небеса к Отцу, а нас, детей Божьих, Он использует здесь на земле, чтобы с помощью Его власти и силы разрушить эти замыслы сатаны. В Ефесянах 6, стихи 10 по 12 читаем: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стоять против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». В этих трех стихах предельно ясно сказано о нашем задании по вопросу разрушения замысла сатаны. А замысел сатаны заключается главным образом в том, чтобы столкнуть детей Божьих с высоты, с позицией, которую мы имеем на небесах одесную Бога, согласно Ефесянам, глава 2, стих 6. Давиду сообщает потрясающую новость. Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. Ахитофел, как читаем в нашем главном тексте, был советником царя Давида. Поэтому многие годы Давид доверял ему, а теперь видим это предательство. В этот трудный час Давид вынужден временно покинуть свой трон и стать беженцем. Взглянем теперь под этим углом на Иисуса. Вследствие восстания сатаны наш Господь Иисус вынужден был временно оставить свой трон на небесах, свою славу и все свое положение у Отца, и принести себя в жертву за грехи всех людей, чтобы исправить ущерб, который сатана нанес Божьему творению в Эдемском саду. Об этом читаем в послании Филиппийцам 2, стихи с 6 по 8. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Наш Господь Иисус, как и Давид в своем изгнании во время восстания Авесалома, не имел куда преклонить голову. Об этом Иисус говорит в Луке 9, стих 58. Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». В знак сочувствия и сострадания Кусий шел навстречу Давиду в разодранной одежде и с прахом на голове. Годы позже Соломон расправился со всеми врагами Давида. Но является ли воспоминанием о друге своего отца то, что он пишет письменно в своих притчах? Притча 17, стих 17. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». А также притча 27:9. «Масть и курение радует сердце. Так сладок всякому друг сердечным советом своим». Когда презрение и смирение разразились над Давидом, то любовь и верность к своему царю увлекли Хусия к Давиду. Это было великим делом. Именно в этом положении Давид нуждался в верном друге, который верно стоял бы рядом с ним. Дружба является взаимным в вопросе давать и брать. Длительное время Хусси испытал со стороны Давида много любви, а теперь в этой сложной ситуации Хусси является дателем. Он дарит Давиду свою любовь и верность. Его любовь и верность означают для Давида в этой ситуации очень много. Его друг, с которым Давид мог считаться, пришел и отважится на все, чтобы помочь Давиду. Сравним эту ситуацию, когда Саул, отец Иоаннафана, собирался убить Давида, а Иоаннафан, друг Давида, выручает его. Первая книга Царств, глава 18, стих 3. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. С Хусием Давид мог совершенно открыто обо всем говорить. Он был его друг, который мог и непонятное принять и вынести. Давид говорит ему: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Какая дружба может снести или вытерпеть такое слово?» На такое слово можно было бы оскорбиться и повернуть в обратную дорогу. Но одно теперь ясно и понятно. В этой ситуации речь шла не об обидах, а о тихом доверчивом согласии и об исполнении важного задания. При этой ситуации, когда все было поставлено на карты, то в этот момент речь шла не о личной дружбе, но о сверхличном мероприятии, о спасении Давида и его трона. Более подходящего человека, как Хусия, не могло быть для выполнения такого сложного и опасного задания. И он проявил согласие пойти в Иерусалим в роли разведчика, чтобы информировать Давида о всех происходящих там разговорах и мероприятиях. Опасное мероприятие, в результате которого Хусси рисковал потерять голову. Но любовь смотрит дальше, лишь бы сохранить Давиду царский трон, а все остальное является второстепенным. Сравните Эсхиль 4, стихи с 13 по 16. Результат пребывания Хусси в Иерусалиме в качестве советника Авессалома нам известен. Авессалом и все его приверженцы засвидетельствовали: Хусси прав, его совет лучше совета Ахитофела, каким образом Господь сам позаботился о том, чтобы мудрый, выгодный для Авессалома совет Ахитофела был пренебрежен, ибо закат Авессалома был Господом Иисусом предрешен. Подробным описанием роли Хусии Архитянина в жизни царя Давида во время восстания его сына Авессалома я веду к тому выводу, что с момента пришествия Иисуса на землю с целью устроить своему народу тысячелетнее царство, язычники стали главной опорой Иисуса в строительстве церкви, так как Божий народ Израиль не принял Иисуса своим Мессией. Поэтому и мы, как дети Божьи, можем быть друзьями Всевышнего Царя. Но в Новом Завете, как мы выше видели, Господь Иисус ставит нам для этого более строгие условия. Он говорит: «Если исполняете то, что я повелеваю вам». Почему он ставит такие условия? Потому что по сравнению с Израилем дети Божьи имеют несравненное преимущество. Мы имеем совершенную Библию, имеем Святого Духа, который вводит нас во всю истину, спасаемся по благодати через веру, а не по закону. Если совершили покаяние, то знаем, что имеем полное прощение грехов и жизнь вечную. Имеем постоянный доступ в небесное святилище и живое общение с Господом Иисусом и так далее. Это значит, что нам много дано, поэтому Господь Иисус с нас многое требует. Он говорит в Луке 12:48 об этом: «А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Следует также отметить, что если мы хотим быть настоящими друзьями Иисуса, то может вполне случиться, что мы, как Хуси, окажемся в этом мире под большим давлением общественности вообще, и в частности под давлением безбожников и религиозных фанатиков различных конфессий. К таким обстоятельствам Господь Иисус приготовил своих учеников при своем присутствии на земле, ко всевозможным унижениям и страданиям. Но эти слова Иисуса в полной мере относятся также и к детям Божьим во время благодати. Об этом читаем в Матфея 10, стихи с 16 по 20. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Однако Господь Иисус не только предупреждает учеников и детей Божьих в отношении этих преследований и страданий, но одновременно и утешает. В первом послании Петра 4, стих 14, читаем: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется». Следует также отметить, что особенно в настоящее время в жизни христиан могут и, конечно, бывают такие мгновения или времена, когда дружба с Господом находится в опасности и требует от нас принятия определенных решений. Апостол Иаков настойчиво указывает в своем послании на тот факт, что дружба с Богом может вообще разрушиться, любовь к Господу Иисусу охладеет или совсем исчезнет, это равносильно тому, если кто-то совершит прелюбодеяние. Иакова 4, стих 4. Читаем. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Советую всем во взаимной связи прочесть Иакова 4, с 1 по 12 стих и Иакова 5, с 1 по 5 стих, и задать себе откровенный вопрос, в чем именно познает каждый из вас дружбу с миром сим и вражду с Богом. Нам очень быстро станет ясно, что наша эгоистичная воля, помышление плоти, является враждой против Бога. Об этом читаем в Римлянах 8, стих 7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Любовь к миру сему имеет дело с нашим корыстолюбивым существом, с нашим старым Адамом или нашим ветхим человеком. По этому поводу можно назвать следующие ключевые слова, как ревность, жадность, злоязычие, болтливость, страсть к спорам и сварливость. Сначала у нас возникают ревнивые мысли, и мысли, и чувства жадности, они становятся все громче и сильнее, так они возрастают до тех пор, пока найдут свое проявление в словах и делах. А любовь к Господу Иисусу, напротив, исходит из очищенного от грехов и обновленного Святым Духом сердца. Псалмы 50, стихи 5, 6, 12 читаем. «Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Поскольку Господь Иисус связывает нашу любовь к Нему с выполнением Его заповедей, с тем, что Он нам повелевает, то нам следует себя спросить, как проявляется наша любовь к Богу? На первом месте стоит признание Господу наших грехов. Иногда мы нуждаемся для этого в водительстве душепастора, каким был пророк Нафан для Давида. Тоже в Псалме 50, стихи 3 и 4 читаем. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Тогда мы расстанемся со многим, что оттесняет нашу дружбу с нашим небесным Царем. Святой Дух покажет нам, от чего мы должны отмежеваться и от чего мы должны избавиться. В поведении Хусия по отношению к Давиду мы можем видеть, что означает «друг любит во всякое время». Вся его любовь и сила были сконцентрированы на царе. Он оставил все личное и пришел к Давиду, чтобы разделить с ним смирение и поношение. Притчи 17:17. Еще раз читаю. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». В другом переводе написано, «как брат он рожден для нужды». Любовь Хусия к Давиду так велика, что при надобности он готов ради спасения трона Давида рисковать собственной жизнью. Позор и поношение, которые царь Давид вынужден был нести, так же, как и сам Давид, указывает на Иисуса Христа, царя иудейского, которого хулили и презирали. Поэтому и мы, дети Божьи, если, как истинные друзья Господа Иисуса, хотим проявить к Нему нашу любовь и верность, то должны быть готовыми к тому, о чем Святой Дух сообщает в послании евреям 13, стихи 13 по 14. «Итак выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Наша любовь к нашему Царю Иисусу Христу особенно испытывается в таких ситуациях, в которых мы оказываемся ради имени Его под давлением. Нас смиряет, просмеивает, потому что любим нашего Господа Иисуса. При этом мы должны всегда помнить, и мой Господь Иисус ходил этим путем страданий, а я постоянно хочу идти вместе с Ним, который победил смерть и открыл нам путь на небеса, в небесный Иерусалим. Читайте Римлянам 8, стихи 35 по 39. Иногда наша дружба с нашим Господом Иисусом требует, чтобы мы, как Авраам, закончили определенный отрезок нашей жизни, чтобы начать новый путь в неизвестную страну, как Иаков пишет в главе 2, стих 23. «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Иногда престарелый пенсионер использует свое время и дары для служения в Божьем Царстве. Иногда Господь Иисус призывает молодых людей на полное служение на миссионском поле. Поэтому каждый из нас, если он хочет быть настоящим другом нашего Небесного Царя, Господа Иисуса, должен в молитве спросить Его: «Дорогой Господь Иисус, где желаешь Ты видеть меня на служении?» Мы не должны любыми силами стремиться к тому, чтобы делать то, что нам нравится, а принимать то «да» служение от Господа Иисуса, как читаем в Римлянах, глава 9, стихи 15, 16 и 18. «Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И так кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Помилование, о котором мы в этом тексте читаем, не является помилованием для спасения людей. Но здесь говорится о помиловании детей Божьих в отношении даров, которыми они должны или могут служить Господу. Здесь мы ясно и однозначно читаем, что эти дары дает Господь Иисус по своему усмотрению, но не так, как мы этого хотим. Но если мы его будем спрашивать, где он желает нас видеть на служении, то он обязательно ответит. Еще несколько слов о Моисее, который был одарен тем, что Господь Иисус говорил с ним. В Исходе 33:11 читаем: «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Надин, юноша, не отлучался от скинии». Господь Иисус привлек его к себе и воспитал в нем доверие к себе. Он открыл ему свое любящее сердце и позволил ему принять участие в своих намерениях по спасению людей. В ответ на Божью любовь Моисей доверился ему и обговаривал с ним все, что его волновало. Он приносил Господу также свои сомнения и мог спросить: «Почему, Господи? Почему, например, египтяне должны о Тебе так говорить? Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою». Исход 32:11. Это выглядит, как вроде бы Моисей дает совет Господу. И он ответил, он отменил свой гнев. На основании дружбы с Господом Иисусом Моисей духовно созрел для руководителя Божьего народа Израиля. Поэтому читаем во Второзаконе 34, стих 10. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И нас, детей Божьих, Господь Иисус желает взять к себе в школу, чтобы в своем долготерпении и любви научить нас послушанию, чтобы и мы прониклись к Нему полным доверием и глубоким уважением, чтобы и Он мог на нас во всем полагаться. Аминь».
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Память. Какой удивительный дар! Да, много можно было бы сказать об этой невероятной способности, которой одарил человека Бог. Правда, не все имеют одинаковую память. Есть люди, подобно одному генералу, о котором я недавно прочел. Он знал по имени каждого из 10 000 солдат, находившихся в его полку. Немногие из нас могут похвалиться такой памятью. Поэтому нельзя винить человека, если его память коротка, но важно то, как она употребляется. Следует отметить, что с грехопадением, как все в человеке, была повреждена и его память. Подумайте, какой замечательный ум имел Адам. В книге «Бытие» сказано, что ему повелено было Богом назвать всех животных полевых и всех птиц небесных и всякую душу живую. Да, какую способность имел Адам до его падения, видно в том, что он мог не только наименовать все живущее, но и запомнить их название. Ясно, что никто из нас такой памяти не имеет. И причинил этот ущерб нашей памяти грех. Но грех нанес еще и другой убыток человеческой памяти. Вы заметили, что все дурное, нехорошее, скверное, которое мы видим и слышим, мы не забываем. Оно остается в нашей памяти. Кто-то сказал, что человеческая память подобна...

0: на болоту, в которой все рыбы умирают, а все лягушки живы. Или оно как сито, пропускающее жидкость, а удерживающее осадки и всякого рода отбросы. Поэтому, дорогие друзья, так важно, чтобы мы постоянно помышляли о том, что хорошее, доброе и прекрасное. О Боге, об Иисусе Христе, о Его милости и любви. Давид Псалмопевец говорит: «Вспоминаю дни древние, замышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих». Так важно, чтобы мы правильно употребляли нашу память. Молодежь, к вам были написаны слова 1 стиха 12 главы книги Екклесиаста: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Дорогая молодежь, дорожите вашей молодостью. Пройдут годы, и память ослабеет, померкнет она, как солнце на склоне дня. И худо будет, если в юные ваши годы вы не насытили умы ваши Словом Божьим. Тогда, как сказано, вряд ли вы найдете удовольствие в нем в преклонные годы. Как юноше содержать в чистоте путь свой? «Хранением себя по слову твоему», — говорит Давид. И дальше: «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Своему молодому сотруднику Тимофею Павел говорит: «Помни Господа Иисуса Христа». Вы спросите: «Но разве мог он забыть Иисуса Христа?» Тут, дорогие мои, мы опять сопоставлены с нашей ветхой греховной натурой, которая так склонна забывать Господа. Обратите внимание, сколько раз Моисей предупреждал народ Божий, чтобы они не забывали Господа Бога своего. «Когда будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Он постоянно повторяет эти слова: «Берегись, чтобы ты не забыл Господа». И все же они его забыли. Псалмопевец говорит: «Скоро забыли дела его, забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое». О, как человек склонен забывать Создателя своего и его благодеяние к нему! А когда он попадает в трудности и не видит выхода из своего положения, то что говорит он? «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». И вот к такому Бог по своей великой милости отвечает пророком Исаии: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Это великая милость и благодать Божия, что Он нас не забывает. Но заметьте, что сама мысль, что Господь нас оставил, что Бог якобы нас забыл, тоже не без Его изволения. Когда мы Его забываем, и Бог от нас как будто скрывается, и у нас целая уйма испытаний и тяжелых переживаний, то, возлюбленные, это Господь допустил, чтобы мы вспомнили Его. Ведь это Бог, который по великой своей милости и любви пробуждает память грешника. Помните, блудный сын только тогда вспомнил отцовский дом, когда, потеряв все имущество свое, а с ним и друзей своих, он очутился в свинарнике и должен был есть вместе со свиньями. Тогда только вспомнил он, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Ефесской церкви Господь через Иоанна посылает слово – церкви, которая оставила свою первую любовь, и что он ей говорит? С чего он начинает? Заметьте, что это была очень активная церковь. Она была ортодоксальна, верна слову, трудящаяся, но без первой любви. И первое, что Господь говорит пресвитеру этой церкви: «Итак, вспомни, откуда ты не спал». Это первое. И когда ты вспомнишь и увидишь, с какой высоты ты не спал, тогда покайся и твори прежние дела. Вспомни, покайся и повтори. О Сардийской церкви, которая была близка к смерти, что говорит Господь через Иоанна? Тоже вспомни, что ты приняла и слышала, и храни, и покайся. А если нет, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Да, Бог не забудет чада своего, и когда он забывает Бога, то Бог посылает к нему посланников своих, чтобы ему напомнить. И эти посланники бывают разные: болезнь, несчастный случай, потеря любимого, невзгоды, порой Бог должен напомнить через сон. Голод, нищета, унижение, тоска напомнили блудному сыну об отцовском доме. Да, какую огромную роль играет память в жизни человека. И это приводит меня к нашему сегодняшнему тексту. Тут, по крайней мере, 4 раза говорится о памяти. Я читаю из 1 главы 2 послания апостола Павла Тимофею с 3 по 7 стих. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Когда апостол Павел написал это послание, он был в тюрьме. Он один, с ним только Лука. Но постоянно, как он говорит, день и ночь, ему на память приходит его молодой друг и сын по духу, сотрудник на Ниве Божией Тимофей. Какой удивительный был этот Павел. Несмотря на то, что он был передовым апостолом, обремененным заботами о церквах, притом еще в узах, обреченный на смерть, он все же не забывает этого молодого брата Тимофея. Да, он был действительно отцом, но в то же время и другом. Сердце Павла было молодое, и молодежь это чувствовала, и она к нему так и притягивалась. Он ее ценил, не пренебрегал ею. Он был ей и отцом, и братом, и другом. Дорогие мои, в таких именно братьях нуждается наша молодежь. Мы склонны ее критиковать, недооценивать, пренебрегать ею, забывая, что мы тоже были молодыми. Но с какой благодарностью мы вспоминаем тех старших братьев, которые в наши молодые годы обратили на нас внимание, которые ободрили нас, поддержали нас, с терпением и любовью наставляли нас. Они верили в нас. И помните, как мы старались не разочаровать их? Возлюбленные, нет большего вдохновления, чем знание, что кто-то к нам питает доверие, несмотря на все наши недостатки. А сколько ошибок мы делали? Вспомним хотя нашу первую проповедь. Я ее никогда не забуду. И если это зависело от меня, то поверьте, что это была бы моей последней проповедью. Но благодаря таким отцам церкви она не стала моей последней. Никто да не пренебрегает юностью твоею, пишет апостол Павел Тимофею. Вы, братья, которые постарше, не бойтесь дать молодым братьям развить свои таланты, которые Бог им дал. Поощряйте их, ободряйте их, помогите им и с любовью, и долготерпением наставляйте их. Дайте им почувствовать, что вы им доверяете. Они оправдают ваше доверие. Заметьте, какое внимание апостол Павел придает Тимофею. Он ему пишет 2 послания, которые Дух Святой включил в канон Священного Писания. С каким уважением он к нему относится? Тит тоже был молодым братом, и ему Павел пишет целое послание тоже из тюрьмы, Титу, истинному сыну по общей вере. Братья и сестры, будем уважать нашу молодежь, любить ее, верить в нее, поощрять ее и много молиться за нее. Ведь это наше новое поколение, которое должно нести благую весть погибающему миру. Конечно, они будут делать ошибки, будут разочарования и неудачи, но кто из нас совершен? Разве мы никогда не ошибались? Пусть в нашем отношении к тем, которые помоложе нас, примером будет старец Павел. И вот, сидя за решетками римской темницы, Павел вспоминает своего молодого друга Тимофея. И первое, что он делает, он благодарит Бога за него. И заметьте, что он дает знать Тимофею, что он благодарен Богу за него. Не будем скупы на похвалу и на нашу благодарность. Он от этого не возгордится, что ты его поблагодарил и ободрил. Но благодари Господа сперва, чтобы благодарность твоя была освящена молитвой. Если Господь приведет тебе на память какого-нибудь брата или сестру, только что начавшую трудиться для Господа, поблагодари Господа за этого сотрудника. И потом напиши ему, скажи, что ты благодарен Богу за него. Ободри его, может быть, ему как раз нужен этот толчок любви. Но Павел не только благодарил Бога за Тимофея, но он и молился за него. Именно в этой постоянной ходатайственной молитве проявляется его любовь к этому молодому сотруднику. О, если бы мы больше молились за нашу молодежь вместо того, чтобы критиковать ее, то какие были бы благословенные результаты в их духовном росте и служении? «Вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью», пишет Тимофею Павел. Но Павел вспомнил и слезы Тимофея. И это возбудило такое сильное желание его увидеть, что он умоляет его: «Постарайся прийти ко мне скоро, дабы мне исполниться радости». Может быть, Павел только тогда сообразил, насколько любил его Тимофей, когда его арестовали, и он прощался с ним. При этом прощании Тимофей не выдержал и, повиснув на шее Павла, горько заплакал. «Вспоминаю о слезах твоих». Юноша в этом отношении обыкновенно воздержан. Он, может, считает, что слезы говорят о слабости, о робкости, а ведь он мужчина. Но это только внешний показ. Слезы не всегда видны. Их порой приходится чувствовать. Они там внутри, эти слезы. О, сколько они говорят! Но апостол Павел приводит на память еще один фактор, который сыграл огромную роль в духовной жизни и развитии Тимофея. Это были его бабушка и его мать. Какое богатое наследие! Не только вера родителя, но и прародителя. Тимофей был третьим поколением в этом роду верующих. Это не значит, что он унаследовал веру их. Апостол Павел говорит, что та же нелицемерная вера, которая обитала в бабке его Лаиде и матери его Евнике, обитает и в нем. Эта вера была его верой. Он ее сам пережил. Привел его к Господу апостол Павел, но сыграли в его обращении не меньшую роль его бабушка и его мать. Эти две женщины дали ему самое драгоценное, что может человек дать своему ребенку. Они не пренебрегли им, но в этом мальчугане они видели, во-первых, бессмертную душу, но не только душу, которой нужно спасать, но они видели будущего человека Божьего. Подобно родителям Моисея, они видели, что дитя прекрасно. Но не без трудностей воспитали эти две женщины своего ребенка. Вы заметили, что Павел не упоминает об отце Тимофея? Из книги «Деяния» мы видим, что он был язычником, так что без отцовского сочувствия и его помощи они одни воспитали его в страхе Господнем. И как они это делали? Они питали его словесным молоком, Словом Божьим, от самого детства. Павел напоминает ему, что из детства он знает Священные Писания, которые, говорит он, могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Мы знаем, что у них был только Ветхий Завет. И вот из Ветхого Завета они внушили ему веру в Иисуса Христа. Да, они до того ценили мальчика, что провели многие часы, читая ему Священное Писание. Брат мой и сестра, насколько ценишь ты своего ребенка, своих детей? На этот вопрос можешь ты один ответить. И я могу тебе сказать, сколько ты их ценишь. Столько, сколько ты проводишь с ними времени в чтении Слова Божия, в молитве и в общении. Дети – самый драгоценный дар в твоем доме. Как обстоит дело в твоем доме? Установлена ли у тебя семейная молитва? Если нет, то зачем удивляться, если дети идут в мир? Они будут искать тех, которые их будут ценить. Смотрите, как мир ценит каждую душу, как дьявол старается их увлечь за собою. Привожу на память Тимофей, пишет апостол Павел, насколько ты привилегирован, что имел такую бабку и такую мать, ибо благодаря их настойчивой заботе о тебе ты пришел к познанию Иисуса Христа. И сказав это, он говорит ему: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ты не забыт мною, я молюсь за тебя». Я благодарю Бога за тебя. Я помню твою любовь, твои слезы. И вспоминаю, какое богатое наследие ты получил. И поэтому я обязан тебе напомнить, чтобы ты возгревал этот дар Божий, который в тебе обитает. Уже в первом моем послании я тебе писал: не ради о пребывающем в тебе даровании. И теперь я опять напоминаю тебе возгревать этот дар Божий. Это не значит, что огонь в Тимофее погас, но апостол Павел почел нужным ему напомнить, чтобы он возгревал свой дар, который он получил от Бога. Правда, Слово Божие говорит, что дары и призвание Божие непреложны, но лукав тот раб, который им пренебрегает. Бог нам дает дары, чтобы мы их употребляли. Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе, пишет Павел Архипу. О, друзья мои, будем дорожить тем даром, которым Бог наделил нас. Будем помнить, что каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, а другой иначе, как говорит Слово Божие. Но сколько есть сегодня детей Божьих, которые отстранены от служения, потому что пренебрегали своим даром. Они его закопали в землю. Вспомни, что ты принял и слышал. Вспомни, покайся и твори прежние дела. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе. Может быть, эти слова как раз относятся к тебе. Пусть Дух Божий сам изъяснит их значение тебе. А если ты еще не принял дара спасения, ты не пережил рождение свыше, то этот дар принадлежит тебе за один взгляд веры на распятого за тебя Иисуса. Взглянь на раны Христа, на терновый венок и познай, как в любви Он высок.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программы «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Малахия. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы все это время изучали книги Ветхого Завета, чудной книги в мире Библии. А теперь приступаем к рассмотрению последней книги Ветхого Завета. О ее авторе, Малахии, почти ничего не известно, кроме его замечательного имени. Оно означает «мой посланник». Голос этого пророка был последним к Израилю перед началом Нового Завета. Когда громко прозвучал голос Иоанна Крестителя, возвестивший явление в мир Господа Иисуса Христа. Со времени пророческих предвозвещений Малахии до пришествия Господа Иисуса Христа на землю прошло 400 лет. Долгие годы молчания Божие. Это свидетельствует, что в продолжении этого времени Израиль не слышал нового пророческого от Господа Бога. Он закончил свои откровения народу возвещениями о Мессии через слугу своего пророка Малахию. Близилась полнота времени Божьих планов, когда Бог послал на землю Сына Своего возлюбленного, Иисуса Христа, как Спасителя человечества. Для того, чтобы правильно ознакомиться с книгой Малахии, следует помнить, что книги Ветхого Завета не расположены в хронологическом порядке. Исторические книги Библии охватывают книги Царств и Паралипоменон, но они касаются истории Израиля до пленения царства иудейского Вавилоном в 586 году до Рождества Христова. Правда, два последних стиха второй книги Паралипоменон говорят о разрушении иудеям, желающим вернуться на родину в Иерусалим по прошествии 70 лет пленения. Потом следуют книги Ездры и Неемии. Они передают события, имевшие место в Иудее после указа царя Кира. Таким образом, книги Ездры и Неемии фактически являются продолжением книг Паралипоменон. Пророческие же книги Библии гармонируют с историческими событиями в развитии в различные времена, начиная книгами Царств, Паралипоменон, Ездры и Неемии. Книга пророка Захарии, которую мы закончили изучать на прошлой неделе, относится к периоду сразу же после возвращения первой группы пленников из Вавилона в 536 году. Храм был постепенно восстановлен, и посвящение его совершилось в 518 году до Рождества Христова. Малахия пророчествовал много позже, после Захарии, поэтому его имя не упоминается в книге Неемии. Пророческий голос Малахии зазвучал после того, как книга Неемии была уже написана. Духовное положение в Израиле во время служения пророческого Малахии было безотрадным, как и в дни Неемии. Оно открывало состояние сердец народа и руководителей его и подтверждало, что сердце человеческое лукаво и неверно Господу. Только духовное возрождение от Святого Духа может помочь ему. Слушайте некоторые слова из книги Неемии и Малахии. Как они характерны своим сходством. Неемия, 13 глава, 29 стих. «Воспомяни им, Господи, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский». Малахии, 2 глава, 8 стих. «Но вы уклонились от пути и для многих послужили соблазном в законе. Разрушили завет Левия, говорит Господь». Неемия, 13 глава, с 23 по 25 стих. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок, и оттого сыновья их говорят языком других народов и не умеют говорить по-иудейски». Малахии, 2 глава, 11 стих. «Вероломно поступает Иуда, мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». Можно было бы указать и на другие сходства изречений. К сожалению, после пробуждения наступало духовное падение, отступление от Бога, такое печальное явление неизбежно, когда люди удаляются от Господа, и сердца их охладевает в любви к Нему. Пророк Малахия обличал народ, но в то же время возвещал о великой любви Божией к нему. Это положение приложимо и к нашим временам. Проповедники в наши дни должны быть сокрыты за крестом Голгофским, дабы виден был Христос, а не человек. Но, к сожалению, бывает не так. Человек делается слишком виден и возвеличен людьми. Образ Христа не может тогда возвеличиться. Да хранит нас от этого Дух Святой. Господь, однако, не отвергает в служении людей великого ума и дарований слова. Он пользуется ими во славу свою. Употребляет Он и простых, смиренных посланников своих с благословением великим на служении благой вести Евангелия. Итак, книги Малахии начинаются словами: «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию». Первая глава, первый стих. Мы уже упомянули, что его имя означает «посланник мой». Он является верным свидетелем Господним. Последний пророк перед благословенным служением Иоанна Крестителя, предтечи Господа Иисуса Христа. Каково же было слово Господне, падшее на сердце Малахии для возвещения Израилю? Слушайте, «Я возлюбил вас, говорит Господь». Первая глава, второй стих. А потом пророк провозглашает о должном ответе на эти слова со стороны народа. А вы говорите: «В чем ты явил любовь к нам?» Говорит со скорбью посланник Божий. Таков был путь жизни народа. Народ и священники оспаривали слова Бога. Они спрашивали Его, оправдывая себя. Сердца их не были верными Ему и покорными воле Его. Первое. «В чем ты явил любовь к нам?» Первая глава, второй стих. Второе. «В чем мы бы славили имя Твое?» Первая глава, шестой стих. Третье. «Чем мы совершили нечистоту пред Тобою?» Первая глава, седьмой стих. Четвертое. «Чем прогневляем мы его?» Вторая глава, 17 стих. Пятое. «Как нам обратиться?» Третья глава, 7 стих. Шестое. чем обкрадываем мы тебя? 3 глава, 8 стих, 7. Что мы говорим против тебя? 3 глава, 13 стих. Фактически, пророк Малахия обвинял семикратно свой народ в согрешениях пред Богом. Но они не желали признать себя виновными и грешными. Народ духовно разлагался, пал, но считал себя праведным в очах святого Бога. Какая страшная картина! Народ, получивший от Бога столько милости и забот, не имел в сердцах смирения и сокрушения, чтобы признать себя виновным. Человеческая раса и в наши дни превзошла Израиль древности по отношению к святому Богу. Та же самоправедность, гордость, надменность, неверие. Недаром Ветхий Завет заканчивается весьма важным предупреждением. Чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием. Малахии 4 глава, 6 стих. Отвержение человеческой любви Божией несомненно приводит к такому печальному результату. Да хранит нас Господь от этого. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Малахия. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Этот пророк, пожалуй, написал кульминационное пророчество Ветхого Завета, в котором он передал Божье послание о суде над Израилем и последующее его благословение. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN.

0: не одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
1: Глава 45. «Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в 25 000 тростей длины и 10 000 ширины. Да будет свято это место во всем объеме своем, кругом. От него к святилищу отойдет четырехугольник по 500 тростей кругом, и вокруг него площадь в 50 локтей. Из этой меры отмерь 25 000 тростей в длину и 10 000 в ширину, где будет находиться святилище Святое Святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам-служителям святилища, приступающим к служению Господу. Это будет для них местом для домов и святынею для святилища. 25 000 тростей длины и 10 000 ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во владение городу дайте 5 000 ширины и 25 000 длины против священного места, отделенного Господу. Это принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения, к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиной наравне с одним из уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои впредь не теснили народа моего и чтобы представили землю дому Израилеву по коленам его». Так говорит Господь Бог, «Довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетения и творите суд и правду, перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы и правильная ефа и правильный бат. Ефа и бат должны быть одинаковой меры, так чтобы бат вмещал в себя десятую часть хомера и ефа десятую часть хомера. Мера их должна определяться по хомеру». В сикле 20 гер, а 20 сиклей, 25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мину. Вот дань, которую вы должны давать князю, шестую часть ефы от хомера пшеницы и шестую часть ефы от хомера ячменя. Постановление о елее, от кора елея десятая часть бата, 10 батов составит хомер, потому что в хомере 10 батов. Одну овцу от стада в 200 овец с тучной пажити Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения и благодарственной жертвы в очищение их, говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать это приношение князю в Израиле. А на обязанности князя будут лежать всесожжения и хлебные приношения и возлияния в праздники и новомесячные, и в субботы, во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение, и всесожжения, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог, в первом месяце, в первый день месяца возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм». В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти 7 дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по 7 тельцов и по 7 овнов без порока, и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по ефе на тельца и по ефе на овна и по гину елея на ефу. В 7-м месяце, в 15-й день месяца, в праздник, в течение 7 дней, он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение, и столько же хлебного приношения, и столько же елея. Глава 46. Так говорит Господь Бог. Ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены.

0: отворены и в день новомесячия должны быть отворены. Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет у вереи этих ворот, и священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву, и он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботы и новомесячие. Всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из шести агнцев без порока и из овна без порока хлебного приношения ефа на овна, а на агнцев хлебного приношения сколько рука его подаст, а елея гин на ефу. В день новомесячия будут приносимы им из стада волов телец без порока, также шесть агнцев и овен без порока. Хлебного приношения он принесет ефу на тельца и ефу на овна, а на агнцев сколько рука его подаст, и елея гин на ефу. И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить». А когда народ земли будет приходить пред лицо Господа в праздники, то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными. Он не должен выходить теми же воротами, которыми вошел, а должен выходить противоположными. И князь должен находиться среди них. Когда они входят, входит и он, и когда они выходят, выходит и он». И в праздники, и в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по ефе на тельца и по ефе на овна, а на агнцев сколько подаст рука его, и елея погину на ефу. А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день, и после этого он выйдет, и по выходе его ворота запрутся». «Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока, каждое утро приноси его, а хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть ефы и елея, третью часть гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда». «Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное приношение и елей каждое утро постоянно». Так говорит Господь Бог, если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям, это владение их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения и тогда возвратиться к князю, только к сыновьям его должно переходить наследие его». Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот к священным комнатам для священников, обращенным к северу, и вот там одно место с краю к западу». И сказал мне, это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа. И вывел меня на внешний двор, и провел меня по четырем углам двора, и вот в каждом углу двора еще двор. Во всех четырех углах двора были крытые дворы в 40 локтей длины и 30 ширины, одной меры во всех четырех углах. И вокруг всех их четырех стены, а у стен сделаны очаги кругом, и сказал мне, «Вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные». Глава 47. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правой стороны храма по южную сторону жертвенника». И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку, и еще отмерил 1000 и повел меня по воде, воды было по колено, и еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу». И еще отмерил 1000, и тут уже был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: «Видел, сын человеческий», и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было деревьев по ту и другую сторону, и сказал мне: «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живое существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Эн-Гадди до Эглеима, будут закидывать сети, рыба будет в своем виде, и как в большом море рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание». Так говорит Господь Бог: вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие 12 коленам Израилевым, Иосифу 2 удела, и наследуете ее как один, так и другой, так как я, подняв руку мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля эта наследием вашим. И вот предел земли. На северном конце, начиная от Великого моря через Хетлон по дороге в Цедад, Ямав, Берот, Севраим, находящийся между Дамасской и Ямавской областями, Гацар-Тихон, который на границе Аврана. И будет граница от моря до Гацар-Енона, граница с Дамаском, и далее на севере область Ямав. И вот северный край, черту восточного края. Ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землей Израильской по Иордану от северного края до восточного моря. Это восточный край. А южный край с полуденной стороны от Тамары до вот пререкания при Кадисе и по течению потока до Великого моря. Это полуденный край на юге. Западный же предел – Великое море от южной границы до места против Ямафа, это западный край. И разделите себе землю эту на уделы по коленам Израилевым, и разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых». «В котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его», — говорит Господь Бог. Глава 48. Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хетлона, ведущей в Ямав, Гацар-Енон, от северной границы Дамаска по пути к Ямафу, все это от востока до моря один удел Дану. Подле границы Дана от восточного края до западного — это один удел Асиру. Подле границы Асира от восточного края до западного – это один удел Нефалиму. Подле границы Нефалима от восточного края до западного – это один удел Манассии. Подле границы Манассии от восточного края до западного – это один удел Ефрему. Подле границы Ефрема от восточного края до западного – это один удел Рувиму. Подле границы Рувима от восточного края до западного – это один удел Иуде. А подле границы Иуды от восточного края до западного священный участок шириной в 25 тысяч тростей, а длиной наравне с другими уделами от восточного края до западного. Среди него будет святилище. Участок, который вы посвятите Господу, длиной будет в 25 тысяч, а шириной в 10 тысяч тростей. И этот священный участок должен принадлежать священникам к северу 25 тысяч, и к морю в ширину 10 тысяч, и к востоку в ширину 10 тысяч, а к югу в длину 25 тысяч тростей, и среди него будет святилище Господа. Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыня из святынь у предела левитов. и левиты получат также у священнического предела 25 тысяч в длину и 10 тысяч тростей в ширину, вся длина 25 тысяч, а ширина 10 тысяч тростей. И из этой части они не могут ни продать, ни променять, и начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господняя. А остальные 5 тысяч в ширину с 25 тысячами в длину назначаются для города в общее пользование, на заселение и на предместье. Город будет в середине. И вот размеры его: северная сторона 4500, и южная сторона 4500, восточная сторона 4500 и западная сторона 4500 тростей. А предместье города к северу 250, и к востоку 250, и к югу 250, и к западу 250 тростей. А что остается из длины против священного участка, 10 тысяч к востоку и 10 тысяч к западу против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых. Весь отделенный участок в 25 тысяч длины и в 25 тысяч ширины четырехугольной выделите в священный удел с включением владений города, а остальное князю. Как со стороны священного участка, так и со стороны владений города против 25 тысяч тростей до восточной границы участка и на запад против 25 тысяч у западной границы, соразмерно с этими уделами удел князю, так что священный участок и святилище будет в середине его. И то, что от владений левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю. Промежуток между границей Иуды и между границей Вениамина будет принадлежать князю. Остальное же от колен, от восточного края до западного, один удел Вениамину. Подле границы Вениамина, от восточного края до западного, один удел Симеону. Подле границы Симеона, от восточного края до западного, один удел Иссахару. Подле границы Иссахара, от восточного края до западного, один удел Завулону. Подле границы Завулона, от восточного края до западного, один удел Гаду. А подле границы Гада, на южной стороне, идет южный предел от Тамары к водам пререкания при Кадисе вдоль потока до Великого моря. Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам Израилевым, и вот участки их, говорит Господь Бог. И вот выходы города с северной стороны меры 4500, и ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот: ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни. И с восточной стороны меры 4500 и трое ворот: ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры 4500 и трое ворот: ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни. С морской стороны меры 4500 ворот здесь трое же: ворота Гадовы одни, ворота Осировы одни, ворота Нефалимовы одни. Всего кругом 18 тысяч. А имя городу с того дня будет «Господь там».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Еще не закрылась дверь. Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасения тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше изучение и исследование Священного Писания Библии. В прошлый раз мы пришли к заключению, что Господь не мог пасть под тяжестью искушения. Его испытание нужно было, чтобы продемонстрировать его крепость и чтобы убедиться, что он устоит. Мы теперь, друзья, с вами прочитаем 14 и 15 стихи 4 главы Евангелия Луки, которую мы в этот момент изучаем. Написано: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Здесь, друзья, в 4 главе Евангелия от Луки мы видим подготовку и начало служения нашего Господа. После искушения Иисус был укреплен и пошел на служение в силе Святого Духа. Искушение или укрепит, или ослабит вас, дорогие слушатели. Оно сделает вас или более сладким, или более горьким. Смягчит вас, или же ожесточит. В искушении открывается правдивое состояние человека. «Бог не искушает никого», — говорит апостол Яков. «Он только выводит на свет то, что было скрыто внутри человека». Наш Господь полностью отождествил себя с человечеством. Мы читаем: «Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям». Он также нуждался в укреплении. Теперь Иисус пришел в Галилею. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. Вы знаете, что можно прославлять Иисуса, а потом отвернуть от Него свою жизнь, вы знаете это? Это случилось, когда он последний раз вошел в Иерусалим. Та же толпа, друзья, та же толпа, которая только что недавно приветствовала его и кричала ему «Осанна, Осанна!» в надежде сделать его царем, в следующий же день искала его смерти, и приветствовавшие его вначале кричали вместе с другими, требуя от Пилата его распятия. Мы читаем далее, от стиха 16 до 21, этой 4 главы Евангелия Луки. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами. Иисус, друзья дорогие, пришел в родной город, и сказано, что Он по обыкновению Своему вошел в синагогу в субботний день. Это хороший пример для всех нас, христиан, чтобы и мы имели обыкновение, друзья, привычку в воскресный день идти в церковь. Вы, наверное, заметили, что Иисус вошел в синагогу. Синагоги начали процветать в Иудее после вавилонского пленения и не служили Божьим целям вообще. Все в них было далеко от Бога, к сожалению. Смотря на примеры Иисуса, и вы, друзья, оставайтесь в тех церквях, где можете нести свидетельство о Боге. Для Иисуса было обыкновением ходить регулярно, каждую субботу, в какую-то синагогу. И вот теперь ему подали книгу, и он читал из нее. Что это была за книга? Это была книга пророка Исаии. Он читал начало 61 главы. Всего полтора стиха, хотя в то время Библия еще не была разбита на отдельные стихи. Но Иисус прочитал именно это место. Иисус прочитал только до места проповедовать лето Господне благоприятное. И, остановившись на половине предложения, закрыл книгу. Вторая часть предложения, дорогие слушатели, которую Иисус не прочитал, гласила так: проповедовать день мщения Бога нашего. И знаете, почему он прочитал только именно до этого места? Потому что дальше шло еще не исполнившееся. А о прочитанном он сказал: ныне исполнилось Писание это, слышанное вами. Друзья, он сам представлял собой исполнение этого пророчества. А вторая, непрочитанная часть предложения исполнится. Да, исполнится во время его второго пришествия. День мщения еще не пришел. Еще не пришло время, когда Бог скажет: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Мы читали это в Псалме 2, 8 по 9 стихи. Слушатели, это будет, когда Он придет во второй раз. А сейчас мы живем во время благодати, дорогие слушатели, до Его второго пришествия. Когда Иисус пришел, Он был помазан Духом Святым. Он благовествовал Евангелие нищим, как написано. Бедные грешники могут быть спасены и сегодня, если отозвутся на его призыв.

И вот мы читаем далее, начиная 21 стихом, следующее. «И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание это, слышанное вами, и все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили, не Иосиф ли он это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме, и сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Мы читаем, дорогие слушатели, о том, что сказал Иисус Христос. Иисус знал, что его не примут в родном городе. И он объясняет им притчу их неверия, указывая на 2 исцеленных язычников. В Израиле также было много больных, но не было достаточно веры, чтобы получить исцеление. Это привело слушавших его в ярость. Мы прочтем, начиная 28 стихом, включительно до 30 стиха этой главы, слушатели, где написано, «Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился». Иисус, друзья, сказал, что пророк не имеет чести в отечестве своем. Люди гонят его, их добродетелей, и следуют за теми, которые обманывают их. И вот теперь Иисус оставляет Назарет и переносит свой центр своей деятельности в Капернаум. Мы читаем далее стихи 31 по 32, где говорится, «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слова его были со властью». Друзья, люди восхищаются его учением, его чудесами, но у них нет понимания духовных вещей. Придет день, когда Иисус скажет о Капернауме, «И ты, Капернаум, до неба вознесешься, до ада низвергнешься». Врач Лука, писавший это Евангелие, слушатели, дает зарисовку, так сказать, одного рабочего дня Иисуса. Иисус в основном занят исцелением пораженных разными болезнями людей. И это субботний день, когда, согласно закону, не разрешалось ничего делать. Исцеление было добрым, спасительным делом. Спасать жизнь от увечий можно было и в субботу. И вот мы читаем стихи далее от 33 по 37 следующее. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского. И он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас. И рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Нечистые духи, друзья, овладевшие человеком, делают его жизнь нечистой. Вы, вероятно, видели людей,
выходящих из себя в гневе, ругающихся грязными словами, пьющих до потери сознания, лезущих в драку, грязных в своем поведении, в мыслях и в чувствах. Да, вы, наверное, не раз видели таких людей. Это люди, объятые, можно сказать, нечистыми духами. Во время Иисуса моральный уровень людей был несравненно выше, чем сейчас. Если бы теперешних людей переселить в тогдашний быт, то, пожалуй, все они в той среде оказались бы для других одержимыми, нечистыми духами. И для них нужно было бы исцеление. И в самом деле, такие люди нуждаются в исцелении сегодня. А в нашей среде они иногда кажутся нормальными людьми, потому что теперь люди сжились в себе с нечистыми духами и братаются с ними.

0: Но мы прочтем о другом исцелении. Это стихи 38 и 39, где говорится: «Вышед из синагоги, он сошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Подошел к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им». Здесь евангелистом Лукой записан факт обычного исцеления, не имеющего большого значения. Лука просто подчеркнул черту характера Христа, а именно его сочувствие к людям и желание помочь им. В стихах 40 и 41 мы читаем дальше об исцелениях. «При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих, и с криком, и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“, а он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос». Друзья, вечер был особенно перегружен активной деятельностью Иисуса Христа. Он исцелял всех, сколько бы их ни приходило к нему. Одно необходимое условие исцеления – это просто-напросто вера. Вера в то, что Иисус может исцелить, и Он исцелял тех, у кого была эта вера. Наконец, мы прочтем три последних стиха этой главы, где написано: «Когда же настал день, он, вышедший из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и пришел к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: „И другим городам благовествовать я должен Царство Божье, ибо на то я послан“, и проповедовал в синагогах Галилейский». Друзья, утром Иисус уходил на молитву. Он также часто, целые ночи напролет проводил в молитве. Местный народ полюбил его и удерживал, как мы здесь читаем, удерживал его при себе. Но Иисус видел нужды народа везде. Да, не только в этом городе, но везде он видел эту нужду, и он не мог долго останавливаться на одном месте. Для кого вы, слушатели, для кого вы отдаете свое время, друзья? Кому и чему посвящено ваше время, ваша жизнь? Наполнено ли оно возвышенными вечными целями, или же земные, временные, мелочные, мизерные интересы поглощают всю вашу жизнь? Стоит подумать, друзья, ведь Иисус Христос отдавал всю свою жизнь, всю свою энергию для того, чтобы человек мог быть исцеленным, то есть чтобы он был чистым от болезней, чистым от греха. Христос пришел, чтобы дать нам освобождение для радостной и счастливой жизни в Боге, дорогие слушатели. Да благословит вас Господь, изучая Его Слово, и я надеюсь с вами встретиться еще не раз, именно в это же время и на этой же волне, исследуя Священное Писание, Библию. А пока я хочу вам оставить два вопроса для вашего домашнего и личного изучения, слушатели Священного Писания. Первый вопрос такой: почему Иисус Христос прочитал только часть Священного Писания и закрыл Библию? В какой главе книги пророка Исаии записано это пророчество и как оно исполнилось? Это первый вопрос. А второй вопрос такой: почему в городе Назарете Иисуса Христа не приняли? И что сказал им по этому поводу Христос?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

0: для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Предлагаем вам стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Что означает постоянно горящий в храме светильник? Какие символы сокрыты в одеянии священников? Почему в их одежду были вставлены 12 драгоценных камней? Об этом и о многом другом вы узнаете из сегодняшней лекции доктора МакГи. Ее текст читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 27 главы книги «Исход», в которой речь идет о скинии. В прошлой передаче мы начали говорить о жертвеннике. Апостол Павел во 2 стихе 5 главы послания к Ефесянам сказал: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Христос – это наше всесожжение. Жертвенник сделал человек, но план и роль этого жертвенника были предначертаны на небесах. Крест – это богоизбранный жертвенник, а Господь Иисус Христос был предопределен Богом для смерти на кресте. Поэтому Христос не просто хороший человек, Он также и Агнец, предусмотренный к закланию еще со времени сотворения мира. И о его жертве свидетельствует жертвенник, поставленный во дворе скини. Нет к Богу пути, кроме как через медный жертвенник. Именно там приносится жертва, и именно там гибнет тот, кто заменяет приходящего к Богу человека». В 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Апостол Иоанн сказал о Христе как о том, кто на медном жертвеннике возьмет на себя чужой грех. Таким образом, крест стал этим медным жертвенником в те последние 3 часа, когда на землю опустилась тьма и когда Христос заплатил собою за грехи мира. В 12 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими». Человек не мог поклоняться, молиться или служить Богу до тех пор, пока он не приходил к медному жертвеннику. Каждый священник, каждый член колена Левиина, несший служение в скинии, перед тем, как прийти к Богу, должен был сначала подойти к этому жертвеннику и принести жертву. Друзья мои, если бы Иисус Христос не взошел на алтарь, у нас и по сей день не было бы пути к Богу. Но Иисус Христос не только Агнец, который принял смерть за нас, Он также и воскресший Агнец. Апостол Иоанн говорит в 6 стихе 5 главы книги Откровения, что он видел Агнца как бы закланного. Медный жертвенник стоял у входа в скинию, а крест Христов стоит у входа на небеса. Хоть он и был поставлен на земле, только через него мы можем попасть на небеса. Медь жертвенника говорит о суде. Дерево сетим, покрытое медью, говорит о готовности Христа стать великой и вседостаточной жертвой. Все эти детали скинии являются восхитительным изображением креста Христова. Теперь давайте прочтем о дворе скинии. Вот 9 и 16 стихи 27 главы книги «Исход». «Сделай двор скинии с полуденной стороны к югу, завесы для дворы должны быть из крученного вессона длиной во 100 локтей на одной стороне. А для ворот двора завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой червленной шерсти и из крученного вессона узорчатой работы. Столбов для нее 4,

0: и подножий к ним 4. И снова мы читаем о цветах завесы, которые обладают большим символическим значением. Голубой цвет, цвет неба, говорит о том, что Христос пришел к нам с небес. Червленный или алый цвет говорит о человеческой природе Христа и о крови, которую Он пролил за человечество. Пурпурный цвет, смесь голубого и алого – это цвет царской власти, который свидетельствует о царственности Христа. Эта завеса предназначалась для ворот двора, через которые входили священники и представители колена Левина. Эти ворота были лишь 5 локтей в высоту. Ограда же, которая окружала скинию по периметру, была длиной в 100 локтей, шириной в 50 локтей и была покрыта виссоном. Ограда эта отделяла всех, кто находился внутри скинии, от внешнего мира. Заключительные стихи 27 главы весьма интересны. В них говорится о масле для светильника, и это описание звучит крайне необычно. Прочтем 20 стих. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время». Масло, как уже говорилось, символизирует Святой Дух. Вот что сказано об этом в 6 стихе 4 главы книги Захарии. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». Святой Дух источает свет для нас, причем Святой Дух свидетельствует не о себе. Он проливает свет на то, что связано со Христом. Прочтем 21 стих. В скинии собрания, вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Горящий светильник символизирует Христа. С тех давних пор все изменилось. Господь Иисус Христос вернулся на небеса. А 14 стих 5 главы Евангелия от Матфея говорит нам, что свет мира – это христиане, то есть те, кто принял жертву Христа. В Библии сказано «Вы – свет мира». Вообще-то только от вас, да и от меня света немного. Только Дух Божий может нам здесь помочь. В самом начале книги Откровения мы видим Христа, находящегося посреди светильников. Он старается сохранить и поддержать свет Церкви на земле. Христос заботится о Своем народе, Он заботится о Своих избранных. Несколько слов следует сказать о 2 предметах обстановки, которые еще не упоминались. Один из них – это жертвенник курения, о котором говорится позже в 30 главе книги «Исход». Поклоняясь Богу, к нему обязательно нужно было подойти. 2-й предмет – медный умывальник, который очищал человека перед тем, как он начинал поклоняться Богу. У медного жертвенника вы принимаете Иисуса Христа как Спасителя, а у медного умывальника вас омывает и очищает Святой Дух Божий. Только после этого вам позволяется прийти к Богу и поклониться Ему. Теперь мы переходим к 28 главе. В ней мы прочитаем, как были отделены на служение Богу Аарон и его сыновья. Мы также прочитаем о ефоде на перстнике и о том, что такое Урим и Тумим, о кидаре и одеждах для священников. Мы также убедились, что каждая деталь, каждая нить, каждая краска в скинии так или иначе символизирует личность и служение Христа. А теперь мы читаем о тех, кто будет совершать служение в скинии. Заботиться о скинии будут левиты, потомки Левия, а Аарон и его потомки станут нести служение священников. Аарон должен был стать первосвященником. Прочтем 1 и 2 стихи. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Чтобы служить первосвященником, Аарон должен одевать особые одежды, которые будут символизировать Христа. Должен признаться, что большинство подобных указаний книги «Исход» не очень захватывающие. Это вам не какой-нибудь детектив или триллер, но они открывают нам Христа. Вы спросите, зачем Бог дает нам эти указания? Маленькие дети начинают узнавать мир с картинок. Библия и есть такой букварь с картинками, по которому мы узнаем божественные истины, внимательно вглядываясь в эти картинки. Одежды Аарона не были священны в том смысле этого слова, который известен нам сейчас. Слово «священный» на иврите означает «отделенный», «особый». Одежды Аарона были специально отделены, приготовлены для служения Богу. И вообще, все, что отделено для Бога, то священно. Итак, на время служения Богу следовало надевать священные одежды. У меня нет мантии, похожей на ту, которую одевали левиты. Но когда я участвовал в богослужениях, на мне был шерстяной костюм, который я надевал исключительно на церковные службы. Я часто шутил, рассказывая своим друзьям о своих священных одеждах. И когда я проповедовал, на мне действительно были надеты священные одежды. Ибо все, что отделено для служения Богу, свято. Одежды священников были очень красивы. Они были созданы для прославления Бога. А если что-то используется исключительно для прославления Бога, то эта вещь вовсе не обязательно должна неприглядно выглядеть. Меня лично возмущает то обстоятельство, что в нашей земной жизни все прекрасное, как правило, достается миру, плоти и дьяволу. Почему бы и Богу не оставить что-нибудь прекрасное? Ведь именно Он создал красоту. Если вы так не думаете, то посмотрите на закат или на осенние листья. Посмотрите на небо ясным солнечным днем и посмотрите на то же самое небо во время бури. Бог – большой специалист по части красок и красоты. И одеждам для священников также следовало быть прекрасными и прославлять Бога. Прочтем теперь 3 стих. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Аарон должен быть отделен для служения первосвященника. Какие у него будут одежды, мы прочтем в 4 стихе. «Вот одежды, которые они должны сделать. Наперстник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне». Вот шесть одежд для служения Богу, которые будет надевать Аарон и которые будут передаваться его преемникам. Теперь пятый стих. «Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой, червленой шерсти и виссона». Одежды эти, как видим, должны были быть сделаны из лучших тканей и материалов. Я понимаю, что у Бога должно быть все самое лучшее, но должен признаться, что в этом вопросе мы должны быть очень осторожны. Никогда за годы моего служения мне не приходилось водить по-настоящему дорогой автомобиль, какой-нибудь Кадиллак или Линкольн. Однажды один человек хотел купить мне дорогую машину, но я отказался. Я знаю одного священника, которого стали в последнее время очень критиковать. Дело в том, что однажды кто-то отправился в его офис и, взглянув на парковку вокруг здания, обнаружил, что он и его помощники ездят исключительно на Кадиллаках. Миссия этого священника призывает и даже вынуждает людей жертвовать деньги на его работу, но все больше и больше людей считает, что деньги эти расходуются неразумно. Должен заметить, что деньги, которые люди жертвуют на служение, следует тратить только тогда, когда в этом есть необходимость, и тратить очень осмотрительно. Я лично пытаюсь поступать именно таким образом, то есть быть весьма осмотрительным с деньгами. Переехав в новый офис, мы вынуждены были решать вопрос, какое студийное оборудование нам покупать. Брать дешевую звукозаписывающую аппаратуру мы не хотели ни в коем случае. Качество записи было очень важно для наших передач, и мы выбрали лучшую аппаратуру, понимая, что хорошее оборудование имеет принципиальное значение для служения Богу. Уверен, вы понимаете, что я имею в виду. Бывает так, что призывая людей постоянно и много жертвовать на дело Божие, Бога обманывают и обкрадывают. Пророк Малахия в 8 стихе 3 главы своей книги пишет: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями». Богу доподлинно известно, как и когда человек обкрадывает его. Так было при Моисее, таким же человек остался и сегодня. Но давайте вернемся к нашему повествованию и прочитаем, что в этой главе написано про эфод. Вот стихи с 6 по 9. «И сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из крученного виссона, искусную работою. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаково с ним работы, из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти, и из крученного виссона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых». Нелегко описать эфод. Его надевали поверх одежды из виссона. Два длинных отрезка ткани соединялись с помощью двух камней из оникса на обоих плечах человека, а посередине на талии эфод перехватывали поясом. На каждом камне из оникса были вырезаны по шесть имен сынов Израилевых. Таким образом, когда первосвященник представал перед Богом, то на своих плечах он приносил с собой всех сынов Израилевых. Это символизирует силу и власть первосвященника. В 25 стихе 7 главы послания к евреям говорится: Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. То есть Христос всегда может спасать нас. У него на то есть достаточно сил и власти. Вы помните притчу Христа о потерянной овце? Пастух бросил все оставшееся стадо, пошел на поиски, нашел заблудшую овцу и взял ее себе на плечи. Иисус Христос, друзья мои, несет всех нас, вас и меня на своих плечах. Иногда я спускаюсь с его плеч и пытаюсь жить самостоятельно, но он, тем не менее, всегда рядом и готов в любой момент вернуть меня в это безопасное место и нести меня и дальше. Да, эфод – это еще один поистине прекрасный образ Христа. Прочтем теперь о наперстнике, стихи 15 и 16. «Сделай наперстник судный искусную работою, сделай его такой же работой, как эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного весона сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною». Самое подходящее слово для описания наперстника – это «жилет», очень красивый, который надевали поверх одежды. Назывался он наперстником судным. Почему? Наперстник наглядно показывает, что грех осужден. Верующим во Христа необходим сегодня наперстник Христовой праведности, который закрывает наше плотское сердце. Только в таком виде и в таком состоянии мы можем предстать перед Богом. Грехи наши осуждены, и мы наделены праведностью Христа. А вот наперстник у священника в Скинии назывался наперстником судным. Он был в своем роде частью эфода. Они вместе составляли одно целое, являясь своеобразным шедевром искусства. Далее прочтем стихи с 17 по 20. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис, в золотых гнездах должны быть вставлены они». Эти 12 драгоценных камней находились на наперстнике первосвященника и составляли 4 ряда по 3 камня в каждом ряду. Теперь я читаю 21 стих. «Всех камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Эти драгоценные камни мы также встречаем в книге Откровения, где они, как говорит нам Иоанн Богослов, составляют основание Нового Иерусалима. Каждый камень имел свой особый цвет, и все вместе они представляли ослепительное прекрасное зрелище. Я уверен, что Вселенная наполнена светом и цветом, и мы сможем в этом по-настоящему убедиться, когда с грехом будет окончательно покончено. Эти 12 камней просто замечательны. Когда первосвященник представал перед Богом в наперстнике, он символизировал Господа Иисуса Христа, сидящего по правую руку от Бога и ходатайствующего за нас. Господь приносит нас Богу не только на своих плечах, но и на своем наперстнике. Наши имена запечатлены у Него на сердце. Он любит нас. И мы только что видели яркую и убедительную картину этой любви. Итак, в следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.

эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

Почему Евангелие называется именно «Благой Вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Самооценка и прощение. В наши дни мы то и дело слышим о самооценке. Движение за здоровую самооценку, организованное религиозными наставниками и психологами, учит людей повышать самооценку, даже не упоминая при этом о грехе и необходимости прощения. Некоторые религиозные деятели даже считают, что христианству пора отказаться от учения о грехе. А поскольку это движение ассоциируется с психологией, многие полагают, что его идеи имеют научную основу. Однако это не так. Вспомним хотя бы фарисея, который молился: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». С человеческой точки зрения у него не было проблем с самооценкой. Напротив, мы бы сказали, что серьезные проблемы были у мытаря, который молился так: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Но Иисус думал иначе. Оказалось, что именно здоровая самооценка фарисея, иными словами, его самодовольство, препятствовало его общению с Богом. С мытарем же все было наоборот. Он осознавал собственную ничтожность, смиренно каялся перед Богом, и это вернуло гармонию в его отношения с Творцом. Эта история помогает понять, что культ высокой самооценки ведет к самодовольству. Сколько ни пытайся облагородить эту ситуацию именем Христа, суть ее не изменится. Христианам, да и всем людям, нужно учиться переключать внимание себя на Иисуса. У христианина, который живет смирение и покаяние и знает, что Христос искупил его и примирил с Богом, не возникает трудностей с самооценкой.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, эта война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый, имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Слово благодати представляет проповедь «Как быть счастливым». Проповедует пастор Алексей Коломитин.
1: Счастье исходит только из Слова Господня. У нас нет другой альтернативы. Нам нужно научиться полюбить Божье Слово. Нам нужно свою жизнь построить таким образом, чтобы в законе Господа была наша воля. Интересно, откройте, пожалуйста, книгу Второзаконие, 28 глава. Мы очень коротко, мы не будем читать все стихи, я хотел бы очень коротко остановиться на двух моментах в этих главах. Второзаконие, 28 глава и 29 глава. Посмотрите, начинается она так. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые я заповедую тебе, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии». Дальше перечисляется. «Благословен ты в городе, благословен на поле, благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, плод скота твоего» и так далее. Доходим до 15 стиха, этой же 28 главы книги Второзакония. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Дальше перечисляется: проклят ты будешь в городе, проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои, кладовые твои и так далее. То есть то же самое, два пути. Есть путь счастья, путь блаженства, есть путь проклятия, путь, который здесь много-много перечислено всяких разных бедствий. Моровая язва, горячка, лихорадка, небеса не дадут дождь, вместо дождя будет пыль и так далее. Предам врагам твоим. То есть много-много всяких разных бедствий здесь перечисляется. Речь идет о следующем, дорогие друзья. Если вы хотите быть счастливым, ваше счастье обязательно будет привязано к этой книге. Оно зависит, оно исходит отсюда. То есть, или вы слушаетесь того, что здесь написано, исполняете, наследуете благословение, или вы не слушаете того, что здесь написано, или не исполняете и наследуете проклятие. Очень простая арифметика, которая была вложена в сознание людей, которые жили тогда, еще в то время, очень ясно и доступно. Причем, когда Моисей говорил, это были две горы. Одна гора благословения, другая гора проклятия. Это визуально было, явно для них, для этих людей. И Моисей говорил: вот смотрите, вот здесь благословение, вот здесь проклятие. Это сегодня Бог обращается к каждому человеку и говорит, что у вас есть возможность. Независимо от того, насколько вы состоятельны или бедны, независимо от того, как сложилась ваша карьера и сколько вы зарабатываете, или насколько сложилась ваша семейная жизнь и так далее, независимо от этого, вы можете быть или счастливым, или несчастным человеком. И это счастье будет зависеть от вашего отношения к Слову, но в законе Господа воля Его. Посмотрите второй пункт здесь. Не только счастье имеет свой корень в Божьем законе, но еще и речь идет о воле. В законе Божьем воля Его. Опять-таки, это слово «воля» имеет немножечко более широкий смысл. Это не только воля, это как бы добрая воля. Это удовлетворенность. По-английски написано «his delight», его наслаждение. В законе Господа его наслаждение. Дело вот в чем. Когда мы говорим о

0: Священном Писании, о его влиянии, мы говорим не о чем-то, что можно насильно человеку втолкнуть. То есть сколько бы вам ни пытались вдолбить Слово Божие, оно вас не сделает счастливым. Только тогда оно сделает вас счастливым. Только тогда вы переживете счастье, когда ваша воля будет в нем. Когда ваше наслаждение будет в Слове. Другого нет пути. Нам нужно научиться видеть в Слове Божьем наслаждение. Нам нужно научиться питаться из него. Вы знаете, в 18-м псалме, очень интересно, Давид говорит еще раз, еще с другой стороны, послушайте, 10-й, 11-й стих, он говорит о заповедях, о невожделении золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда. Посмотрите, речь идет о том, что Давид описывает слово, закон, заповеди, как что-то желаемое. Как что-то, к чему стремится его душа. Как что-то, чего жаждет он. К чему стремится он так же, как он стремится к меду, как к чему-то сладкому, как к чему-то приятному. Точно так же, как он стремится к золоту. Это то, что он хочет иметь, то, что он, чем он хочет владеть. Так вот, речь идет вот о чем, дорогие друзья. Если вы хотите быть счастливыми, у вас нет другого выбора, нет другого варианта, как только научиться правильному отношению к этой книге. Научиться тому, чтобы вы полюбили эту книгу. Просите Бога об этом. Ищите этого. Читайте ее. Учитесь читать Библию. Нужно учиться ее читать. Это любовь к слову не придет просто так. Нужно научиться ее читать. Нужно научиться изучать ее, видеть в ней ценность. Кстати, мы несколько раз говорили о том, как изучать Библию. У нас даже есть кассеты. Правила изучения Библии. Каким образом можно изучать Библию, чтобы она была радостью, благословением для нас? Следующее, посмотрите, здесь же. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Божьем размышляет Он день и ночь». Это постоянное размышление о законе. Вы знаете, мы имеем такую тенденцию забывать. Я не знаю, обнаружили ли вы в себе эту тенденцию или нет, но те люди, которые пытаются учить английский язык, они говорят, ну не держится. Вот хочу учить, вот вроде бы читаю книжку, а он не держится, говорят. Есть такая у нас способность забывать. И даже как бы мы сильно не старались запомнить за один раз, вы знаете, для того, чтобы этот закон оказывал на нас влияние, нам нужно не один раз его услышать, нам нужно в нем пребывать. Посмотри, здесь написано, и о законе его размышляет он день и ночь. Научитесь проводить время с тем, чтобы размышлять о Божьих истинах, разных истинах. Именно для этого мы начали кассетное служение здесь, в церкви, чтобы люди могли брать кассеты и слушать тогда, когда они едут хотя бы. Или, может быть, если ваша работа позволяет работать и слушать что-то. Или, может быть, запишите стих из Библии, напишите его, положите в карман. И тогда, когда у вас есть свободная минутка, вытащите его и вспомните про него. Это очень простые методы, которыми мы можем помочь себе пребывать в законе, размышлять о законе Божьем день и ночь. Между прочим, вот это слово «размышлять», слово, которое переведено на русский как «размышлять», вот, оно означает размышлять вслух, то есть как бы самого себя утверждая в этом. То есть в законе Господа воля его, и о законе его размышляет, он рассуждает об этом законе, рассуждает день и ночь. Итак, счастливый человек – это тот, кто избегает всего, что может оказывать на него греховное влияние. Это тот человек, который свое сердце, свое сознание наполняет Словом Божьим. Не просто чьими-то рассказами, не просто чьими-то историями. Он хочет, чтобы Божье Слово наполняло его и формировало его. Итак, мы говорили о том, чего нет на пути блаженства, где проходит путь блаженства. И сейчас мы коснемся последнего ответа на вот эту первую часть этого псалма. Куда ведет путь блаженства? Посмотрите, здесь точно так же, такие же параллельные строчки, точно так же параллель за параллелью. Псалмопевец Давид открывает нам глубину важности того, что происходит с христианином. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Как мы говорили уже, книга «Псалтырь» – это книга образов. Это книга, в котором очень яркий поэтический язык используется. И поэтому Давид здесь употребляет образ дерева, укорененного рядом с потоком вод. Дерево, которое находится в непосредственной близости к тому месту, где много-много воды. Это крепкое дерево, это дерево без каких-то повреждений. Это дерево, которое твердо стоит и выдерживает самые-самые разные бури, какие-то, может быть, изменения в погоде и так далее. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Во-первых, когда мы говорим о счастливом человеке, этот человек характеризуется тем, что у него есть доступ к неиссякаемому источнику жизни. Неиссякаемый источник жизненной силы. То есть, если вы хотите быть счастливым, вам нужно иметь доступ к этому источнику. Вам нужно научиться пользоваться им. Вам нужно знать его. Вам нужно наполняться им. Вам нужно привыкнуть к тому, чтобы питаться из этого источника. Посмотрите, какая близкая связь, неразрывная связь. Посмотрите, он говорит, что в законе Господа воля его, и о законе Божьем размышляет он день и ночь. И дальше говорит, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Вы знаете, я изучаю Священное Писание уже долго. И каждый раз, абсолютно каждый раз, когда я открываю Библию, я ощущаю вот этот океан жизни. Этот океан, который дает реальную жизнь. Очень часто люди говорят о том, что у них недостает силы, у них недостает какой-то энергии для духовной жизни, у них недостает способности преодолевать грех, у них недостает способности свидетельствовать о Христе. Они чувствуют себя слабыми верующими. Причина заключается в том, что они не были укоренены у потоков вод. Они где-то в пустыне сухой. Где-то, вы знаете, там еле-еле выбивающийся стебелек, который не поймешь, жив он или нет. Какой-то пересохший много раз. Люди, которые счастливы, это те люди, которые посажены у потоков вод. Которые укоренены, у которых корневая система питается этой водой. Когда мы говорим о том, чтобы быть укорененным у потоков вод, мы говорим не о церкви вообще. Слава Богу, мы в церкви достаточно много уделяем Священному Писанию. Мы говорим о каждом из нас лично. То есть вы лично будете тогда счастливым человеком, когда вы лично научитесь питаться из этой книги, которая является источником жизни. Вот точно так, как дерево, стоящее у потоков вод. Как дерево, которое имеет доступ к этой живительной влаге, которая наполняет, эта влага наполняет собой живительными силами это дерево. Вот так просто псалмопевец объясняет. Это первая деталь счастья христианина. Это его доступ к живительному источнику. К источнику Божьей воды, к источнику Божьей влаги. Знаете, многие люди, которые не знают Бога, многие люди, которые называют себя, что они знают Бога, они не полюбили эту книгу. И они не смогут быть счастливыми. Они, может быть, время от времени соберут какую-то компанию, не посидят, забудутся, отключаться от реальности жизни. И, может быть, им когда-то покажется, что они счастливы. На самом деле это не так. На самом деле, они сами даже прекрасно знают, что они люди, которых нельзя назвать счастливыми. Почему? Потому что счастливый тот человек, который имеет доступ к этой жизни, который живет этим доступом, который наполняется каждый день этим словом. Второй элемент. Смотрите, вторая строчка здесь же. «Будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. Счастливый человек – это не только тот, у которого есть доступ к Слову Божьему, это еще и тот человек, который воспроизводит правильные результаты в жизни, добрые плоды. Вы знаете, это одна из сфер, в которой человек сталкивается с обстоятельствами, делающими его несчастным. То есть, когда результатом его деятельности является что-то неприятное. Это может быть разные вещи. Это может быть слово, которое вы сказали, вам потом плохо, потому что плохое было слово. Может быть, это ваше действие по отношению к кого-то. Или может быть, это целая серия действий. Может быть, это ваша занятость собой, тогда, когда вам нужно было бы быть занятым воспитанием ваших детей. И потом, когда дети выросли, и вы видите плохой результат, вы видите искалеченные жизни. Трудно быть счастливым в такой ситуации, очень трудно. То есть человек, который счастлив, это тот, который производит правильный, добрый плод. И как он может производить добрый плод? Для того, чтобы вы производили добрый плод, для этого вам нужно следующее. Не ходить в совете нечестивых, не стоять на пути грешных, не сидеть в собрании развратителей, то, о чем мы говорили сейчас, но вместо всего этого, но погрузить свою волю, свое желание, свою радость, свое наслаждение в закон Господень, в Слово Господне. Размышлять о нем, наполняться им, питаться из него. И тогда вы будете производить правильные вещи. Тогда ваш плод будет прекрасен. Посмотрите, в 91-м псалме, с 12 стиха написано: «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». То есть, смотрите, эта плодоносность, она не подвержена возрасту. Независимо от того, в каком состоянии здоровья вы, в каком возрасте вы, независимо от того места, где вы живете, когда вы действительно пребываете в этом Божьем Слове и избегаете совета нечестивых и жизни нечестивых, вы будете производить добрый плод. Независимо от того, где вы. Пожилые люди, особенно здесь касается, они и в старости будут плодовиты и сочны. Вы можете приносить добрый плод в ваше время сегодня. Что для этого нужно? Для этого нужно прильнуть к этому источнику жизни и позволить ему действовать в вас, чтобы он формировал ваши практические деяния. Следующий шаг. Мы говорили о неиссякаемом источнике жизни, который есть, о плодотворной жизни, плодотворности. Следующая строчка говорит: «И лист которого не вянет». То есть речь идет о том, что человек, который избегает вот этого пути нечестивых, человек, который стоит или живет по пути праведных, этот человек не только способен будет иметь вот этот неиссякаемый источник жизни, он не только будет приносить добрый плод, этот человек еще и приобретет способность выстоять в любых трудностях. Лист которого не вянет. Независимо от того, какой ураган набежал, независимо от того, как больно вас не ударили, независимо от того, что вас не понимают, что против вас восстал кто-то, что, может быть, у вас здоровья нет, может быть, у вас материальное затруднение, может быть, вас предали, может быть, какие-то сложности в жизни, которые трудно другим представить и понять. Человек, который отказался от пути нечестивых, и который живет Словом Божиим, который наслаждается в законе Господнем, он будет иметь силу выстоять в самых-самых сложных обстоятельствах. Вот почему мы имеем здесь очень ясный рецепт. Рецепт на все времена. Если вы хотите быть счастливым, научитесь этому. Научитесь избегать пути нечестивых и научитесь следовать искренне, от сердца, постоянно следовать тому, чтобы питаться этими живительными соками. Последнее здесь сказано о том, что этот человек во всем, что он не делает, успеет. это успех в делах. Вы знаете, почему этот успех приходит? Этот успех приходит от того, что у человека правильно сформировано мышление. И тогда, когда он принимает решение, он берется за те дела, в которых он действительно будет иметь успех. Он приобретает мудрость, он приобретает способность к жизни, правильной жизни. Вот почему мы сегодня говорим о счастливом человеке. Это полное счастье. Это то, о чем он говорит, блажен, то есть переполнен счастьем, переполнен блаженством. Это то, что так необходимо сегодня многим-многим людям, что сегодня ищут люди. Когда они приходят к концу жизни, и они обнаруживают, что жизнь – это поражение. Когда они делают ставку на что-то. Я помню тех людей, которые очень искренне верили в коммунизм. Потом в 91-м году, когда все это рухнуло, они были буквально потерянными. Почему? Потому что дело их жизни рухнуло. Все, куда они вложили всего себя, оно вдруг, внезапно стало ненужным. Оказалось, что это даже преступление было. Что-то нехорошее было. Изменилась политика. Изменились какие-то внешние обстоятельства. Но тогда, когда ваша воля, ваше наслаждение в законе Господа, независимо от того, что будет на улице, красные, белые или зеленые, независимо от этого, вы будете иметь успех в вашей жизни. Итак, мы говорим о счастливом человеке, который избегает пути, где имеется влияние нечестия, и который свою волю, свое сердце направляет к тому, чтобы жить по Слову Божьему. Давайте теперь еще немножечко посмотрим о другом пути, о пути нечестивых. Путь погибели. Посмотрите, с 4 стиха. «Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Вы знаете, жизнь людей, которые избирают грех, она прямо противоположна жизни людей, которые избирают Слово Божие, праведность Господня. Жизнь человека нечестивого не может быть счастливой, не может быть. Первое, охарактеризовано как блаженные, счастливые люди. Второе, посмотрите, как охарактеризовано. Во-первых, речь идет о очень нестабильной жизни. Не так нечестивой, но не как прах, возметаемый ветром. Вы знаете, с чем сравнивают? Это опять-таки картинка. Давид использует картинки, образы для того, чтобы показать нам духовную истину. Он говорит, есть праведники, которые стабильны, которые вот здесь остаются, они живут вот здесь. Есть нечестивые, которые подул ветер, и они улетели. Вы знаете, самые разные ветры дуют. Когда мы говорим о разных ветрах, это мнение друзей, например. Вот сегодня популярна вот такая одежда, или такое выражение, или такой трюк. И нечестивый обязательно будет там. Он обязательно его потянет ветром туда. Сегодня популярны такие идеи. Человек, у которого нет стабильности в слове, он полетит за этими идеями. Почему? Потому что у него нет основания. Он нестабилен. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Вы знаете, вот эти ветры дуют каждый день с разных сторон. Мнение друзей, какие-то политические ситуации, когда мы смотрим сейчас, что эти политики говорят друг на друга, вот, и просто, ну, эти люди, знаете, которые изучают жизнь этих политиков, говорят, так слушайте, вы ж год тому назад говорили по-другому, но сейчас невыгодно, сейчас поэтому так, волна другая пошла, ветер другой с другой стороны подул. Весь мир так живет, весь мир наполнен вот тем, куда ветер дует, туда и двигаться. Христиане отличаются от этого. Счастливые люди стоят твердо, независимо от того, какая политическая партия выигрывает. Независимо от того, что сегодня модно, что сегодня выгодно или невыгодно. Они твердо движутся, почему? Потому что их основанием, основанием их движения является Слово Господне. Библия. Библия, которая их формирует. Библия, которой они открываются. Библия, которая дает им основание для правильной жизни. Следующее. Это не только нестабильность жизни, но мы читаем, что эта нестабильная жизнь приведет их к финальной точке, когда они будут неподготовлены к самому важному дню в их жизни. неподготовленность на суде. 5 стих. «Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Многие из вас сдавали экзамен. Наверное, практически все когда-то сдавали экзамены. В школе студенты сейчас сдают экзамены. Кто-то на гражданство вчера сдавал экзамены. Кто-то сдает экзамены в университете. Но будет один день, когда каждый человек придет на суд, и ему надо будет быть подготовленным к этому экзамену. Так вот, речь идет о том, что нечестивые люди не будут подготовлены. Их, во-первых, в этой жизни шатает со стороны в сторону. Во-вторых, тогда, когда они придут в самый финальный день, когда им нужно будет твердое основание, у них их нет. У них нет его, нет этого основания. И они придут пред лицо Божие. И написано, потому не устоят нечестивые. Почему? Потому что они ходили в совете нечестивых, потому что они стояли на пути грешных, потому что они сидели в собрании развратителей. Поэтому они несчастны. Они здесь несчастны, и они там обнаружат катастрофическую трагедию их жизни. Последнее. Это не только нестабильность в жизни, не только неподготовленность на суде, но и незащищенность, полная незащищенность в вечности. «Бо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Когда мы говорим о вот этом слове «знает», слово «яда», еврейское слово «яда», это не только знание интеллектуальное, это не только обладание информацией. Это слово предполагает интимное знание, это познание. То есть Бог знает путь праведных. Речь идет вот о чем. Если вы избегаете вот этого влияния нечестия, и вы живете так, что вы пребываете в законе Господа, вы приобретаете то, что Господь называет личным знанием. Господь вас лично знает, вы знакомы Ему, вы с Ним связаны. Это такое знакомство, которое предполагает связь, которое предполагает неразрывный контакт. Помните, когда-то Иисус Христос говорил об этом в 7 главе Евангелия от Матфея. Он говорил о тех людях, которые придут к Нему, но они не были христианами настоящими, они были по наружности только верующими. Послушайте, что сказано. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот почему очень важно, чтобы Господь знал нас. Знает ли вас Господь сегодня? Действительно ли вы можете сказать, что вы стоите на этом пути счастья, на пути праведных? Наполнено ли ваше сердце счастьем? Книга Притчи, 1 глава, в 17 стихе написано «Начало мудрости – страх Господень». В принципе, все то, о чем говорит первый псалом, сводится к этой важной истине. Если вы имеете страх Господень, если вы руководствуете страхом Господним, вы будете счастливы. Вы придете к той точке, когда ваша жизнь будет наполнена блаженством. Когда-то Чарльз Спержин говорил об этом. Ходите с Богом, и вы не ошибетесь в выборе пути. У вас будет безошибочная мудрость, направляющая вас, постоянная любовь, утешающая вас, и вечная сила, защищающая вас. На каком пути вы сегодня находитесь?
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Что же такое милость? Милость подразумевает желание человека найти время для проявления заботы о другом, преодоления неудобств, создаваемых оказанием милости. Неужели вы думаете, что когда священник в притче шел мимо избитого человека, у него не проснулось сострадание? Да нужно быть самым бессердечным, чтобы не сострадать человеку, истекающему кровью на ваших глазах. Конечно, и священник, и левит сострадали. Но ведь они спешили. Им надо было проводить богослужение в соседнем городе. Им нельзя было опаздывать. Они бы остановились, если бы у них было время. Но, к их великому сожалению, они очень спешили. Как сегодня происходит дело с нами? Спешим ли мы настолько, что не можем оказать милости кому-то нуждающемуся рядом с нами? Давайте подумаем над этим и будем помнить об этом уроке из притчи о добром самарянине. Будьте с нами.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Привет, дорогой друг! Ты помнишь, какая серьезная опасность грозила пророку Даниилу? По коварному плану завистников царь издал указ бросать ко львам всех, кто будет обращаться с молитвами и просьбами, кому бы то ни было, кроме царя. Царь указ подписал, а потом пожалел, но делать было нечего. Царь вынужден был следовать своим собственным законам. Даниил оказался во рву вместе с голодными львами. На следующее утро. Библия. Книга пророка Даниила. Глава 6. Когда царь возвратился во дворец, на сердце у него было тяжело. Он отослал прочь слуг, выбежавших ему навстречу. «Не надо еды, не надо музыки», — сказал он им. Затем он пошел спать. Но сон бежал от него. Всю ночь метался он на своей постели, не сомкнув глаз. Он знал, что приговорил к смерти хорошего и честного человека, который

0: вздохом облегчения услышал он в ответ голос Даниила, гулко доносившийся со дна рва. «Государь мой, Бог послал ангела своего и закрыл пасти львам, и они не тронули меня. Он сделал это, потому что я ни в чем не повинен ни перед ним, ни перед тобой, царь». Радость царя была безгранична. «Быстрее, быстрее!» – торопил он свою свиту. «Принесите веревки и вытащите Даниила». Даниила подняли из рва и осмотрели. На нем не было ни единой царапины. Но тут радость царя сменилась гневом на тех, кто обманул его и пытался его руками погубить Даниила. «Бросьте львам этих мерзких злоумышленников!» – велел он. И слуги немедленно исполнили его приказ. На сей раз пасти львов не были закрыты. Иногда Бог помещает нас в самые сложные обстоятельства, чтобы через них показать людям, что есть только один Бог. Через то, что Даниил оказался во рву, царь увидел, что Бог Даниила способен заградить пасть даже голодным львам. Но эти истории, которые произошли много сотен лет назад, имеют для нас и сегодня большое значение, поэтому Бог и велел их записать. Мы учимся быть верными, как Даниил, учимся в самых сложных ситуациях доверять Богу, все равно, что бы с нами ни случилось. Он знает, как нас сохранить и использовать эту ситуацию для своей славы. До новых встреч, когда мы снова встретимся за чтением интересных историй из Библии. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 92. Книга притчи, 20 глава, 29 стих. «Слава юношей! Сила их». Все мальчишки хотят быть сильными. Может быть, я и ошибаюсь, но пока еще не встречал мальчишки, который сильным быть не хочет. Мой знакомый Санек, 5 лет от роду, сгибает в локте руку и гордо говорит, показывая на свои мускулы: «Бетон». Царь Соломон не зря написал о том, что слава юношей – их сила. И маленькие мальчики, и взрослеющие юноши хотят быть сильными, а порою и хвалятся своей силой. В Библии рассказывается, как сошлись в битве 2 войска, 2 книга Царств, 2 глава. Но прежде чем битва началась, военачальники предложили сильным юношам сойтись в драке, кто кого победит. Никто никого не победил. Все юноши погибли в этой бессмысленной драке. Быть сильным – хорошо, но надо быть еще и умным. А сильный и умный человек может быть примером не только для мальчишек, но и для девочек. Дядя Лёша. Поздней ночью, когда все уже ложились спать, в закрытую уличную дверь кто-то громко и настойчиво постучал. На стук вышел папа и впустил в дом ночного гостя. У детей сон словно рукой сняло. Приехал их любимый дядя Лёша. Вообще-то он прилетел в Москву с Дальнего Востока по работе, но не смог не заглянуть к своим родным, живущим в 200 километрах от Москвы. Приезд дяди Лёши был настоящим праздником для его племянников – Яна, Лиды, Олега, Тони и Толи. Их дядя Лёша был очень смелым и сильным. Он был спасателем, парашютистом и служил в МЧС, то есть в отряде Министерства чрезвычайных ситуаций. И он рассказывал о своей работе много интересного. Но сколько бы им ни хотелось поговорить с дядей Лёшей, все равно пришлось ложиться спать. А утром дядя Лёша вышел на улицу, чтобы переколоть большую кучу напильных березовых чурбаков. Он работал с удовольствием, опуская колун на очередной пень с громким возгласом «Ух!». Пень разлетался на 2 половинки, а дядя Лёша раскалывал пополам и половинки, так что получались поленья. Такие поленья можно было свободно засунуть в печную топку. А потом дяде Лёше стало жарко, и он сбросил с себя свитер. Потом снял рубаху и остался по пояс раздетым. «Ух!» – раздавался его возглас. «Трах!» – с треском разлетался очередной чурбак. От дяди Лёши валил пар, и ему было совсем не холодно, хотя вокруг были большие сугробы снега и стоял мороз – 20 градусов. И все его племянники очень хотели быть похожими на своего дядю – сильными, закаленными и умными. Ведь быть начальником парашютно-десантного отряда большой Амурской области на Дальнем Востоке мог не только сильный, но еще и умный человек. А пока они помогали дяде Лёше, оттаскивая в сторону наколотые поленья. Что и говорить. Быть молодым и сильным – это замечательное время в жизни каждого человека. Но при этом надо бы и не отстать умом и приобрести мудрость. А мудрость дается Богом. Это люди придумали поговорку «сила есть, ума не надо». Но Библия, Божье Слово, говорит совсем другое. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на деле, добрым поведением с мудрой кротостью. Если же у кого недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Послание Иакова, 3 глава. Мудрый царь Соломон советует молодым людям всем сердцем приобретать мудрость, которая сделает человека уважаемым в глазах людей. Бог же благословит его, признав праведным и святым, потому что началом всякой мудрости является страх Господень, то есть знание Бога и вера в Него. Про такого человека написано в Библии: «Венец славы – седина, которое находится на пути праведности. Книга Притчи, 16 глава, 31 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: почтовый ящик, в который опускают письма для клуба исследователей. Никак не найду. Белочка сказала, что на старой сосне, недалеко от дома дядюшки Лося. А кабанчик добавил, что там много следов от его копыт имеется. Вокруг этой сосны, на которой почтовый ящик прибит. И все потому, что кабанчик придерживал почтовый ящик, когда дядюшка Лось его прибивал. А вот и он. Надо мое письмо опустить с ответами на первый урок. Интересно, а какое второе задание будет? Я уже в нетерпении.
1: Привет, муравьишка. Хочешь, приходи сегодня на поляну у скалистого озера. Мы проводим второе заседание нашего клуба исследователей. Улитка тоже обещала прийти.
0: А можно? Ой, мне так хочется! Обязательно приду, Белочка. А какую тему вы будете затрагивать на вашем заседании? О чем рассуждать будете?
1: Мы будем говорить о Боге, о том, какой Он. Будем продолжать начатый разговор первого заседания. Ну что, муравьишка, тебя ждать?
0: Конечно, Белочка.
1: Дорогие мальчики и девочки, поторопитесь, присаживайтесь поудобнее. Клуб исследователей из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот начнет свое второе заседание. Ребята, вы знаете, что Библия говорит, что есть только один Бог. Бог сказал: «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Вы можете прочитать эти слова у пророка Исаии в 44 главе в 6 стихе. Также Библия говорит нам, что Бог явил себя в трех лицах. Он Отец, Сын и Дух Святой. Отец есть Бог, Сын есть Бог, и Дух Святой есть Бог. Эти три личности являются одним Богом. Бог Отец находится на небе. Никто никогда не видел Бога Отца. Бог Сын – это Господь Иисус. Он пришел в мир как младенец и жил здесь 33 года. Как вы помните, Он умер на кресте за грехи людей. Он был погребен, но в третий день Он воскрес из мертвых, потому что Он – живой Спаситель. Бога, Духа Святого видеть невозможно, но все же Он – реальная личность, имеющая свою силу и славу, равную Богу Отцу и Богу Сыну. А теперь давайте еще поговорим. Улитка, давай продолжай.
2: Привет, ребята! Знаете ли вы, что Бог везде сущ? Где бы вы ни находились в мире, Бог присутствует везде. Когда мы смотрим вокруг, мы не видим Бога, но Он всегда рядом с нами. Он также находится на другом конце земли. И еще Он высоко над нами в небе. Вот вы, люди, имеете тела и можете находиться в данный момент только в одном месте. Так как Бог есть Бог и Он есть Дух, то Бог может присутствовать везде в одно и то же время. Бог сказал: «Не наполню ли я небо и землю?» Это написано в книге Иеремии, 23 глава, 24 стих. Бог присутствует с нами постоянно, хотя мы не можем видеть Его. Ребята, вам бывает иногда страшно оставаться одним в темной комнате? Вы знаете, что вам может помочь? Стоит только сказать: «Мне не нужно бояться, Бог рядом со мной».
0: Бог вечен. Это значит, что Бог всегда был и всегда будет. У Бога не было ни начала, и у Него не будет конца. и не было такого времени, чтобы Бог не существовал. И не будет такого времени, что Он не будет существовать. Библия говорит: «От века и до века ты Бог».
1: А вот еще одна характеристика Бога – Бог вездесущ. Это значит, что Бог знает все. Бог знает и то, что когда-то произошло. Он знает и то, что происходит сейчас. А также Он знает все, что произойдет. Давайте посмотрим в книгу Исаия, 46 главу, 9 и 10 стихи. Бог так говорит о себе: «Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце». Ученые утверждают, что в небе существуют миллионы-миллионы звезд, и никто не может сосчитать их. Но Бог-то точно знает, сколько их. У Него даже есть имя для каждого из них. Вот в Библии написано так: «Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их». Так как Бог знает все, то мы ничего не можем скрыть от Него. Он знает, что мы говорим и что делаем. Он видит нас постоянно. Он даже знает все тайны и все наши мысли. У пророка Иезекииля в 11 главе в 5 стихе мы можем прочитать: «И что на ум вам приходит, это я знаю». Хотя Бог и господствует над вселенной, но человек, каждый человек имеет для него большое значение. Он знает, где живет каждый мальчик или девочка. Он знает, что они делают каждый день. Он знает все о них. Он даже знает, сколько у них волос на голове. Он знает все их проблемы. Да-да, и Он любит их. И Он всегда готов услышать их молитвы. У Него всегда на это найдется время.
2: А еще, ребята, Бог милостив. Это значит, что Он всегда-всегда добр. Бог хочет быть вашим другом, и Он хочет, чтобы вы были Его друзьями. Он самый лучший друг. Бог милостив ко всем людям. Он добр даже к тем, кто не любит Его. Библия говорит: «Славьте Господа, ибо Он благ». Это записано в 135-м псалме в 1-м стихе. Особенно Богу угодны те, кто любит Его и верит в Него. Библия говорит: «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя». Псалом 30, стих 20.
0: Бог праведен. Это значит, что Бог делает все, что справедливо. Библия говорит: «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Так как Бог справедлив, Он должен наказать каждый грех. Бог видит все грехи людей и знает все о них. Но Бог указал и путь для прощения грехов. Он послал Своего Сына Иисуса умереть на кресте за грехи людей. Когда они принимают Господа Иисуса своим Спасителем, Бог прощает им все их грехи и делает своими детьми.
1: А вы знаете, что Бог верный? Это значит, что Он всегда выполняет свое слово. Все, что Бог обещает, Он всегда выполняет. В Библии мы можем прочитать такие слова: «Неизменный в слове Бог». Иногда люди обещают, но не выполняют. Так часто бывает. Мы можем забыть наши обещания или просто не выполнить его. Но Бог никогда не забывает свои слова. Он всегда выполняет то, что Он говорит. Послушайте, что говорит книга Второзакония в 7 главе в 9 стихе: «Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный». Мы всегда можем рассчитывать на Бога. что Он нас не подведет, ибо верен обещавший. Так написано в послании к евреям в 10 главе, 23 стихе.
2: А еще Бог неизменен. Это значит, что Бог никогда не изменяется. Он всегда тот же. Бог всегда свят. Бог всегда праведен. Он всегда-всегда любящий. Бог всегда верен. Бог всегда тот же. Как чудесно, что Он неизменен. Он сказал: «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Это написано в Библии, книга Малахии, 3 глава, 6 стих. Не правда ли, ребята, вам хочется угодить Богу после того, как вы узнали, как велик и милостив Бог? Ребята, напишите нам о своем желании стать членами клуба исследователя, и тогда мы вышлем вам вопросы к дискуссии.
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
0: Свои письма отправляйте по адресу: Россия, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга», клуб «Исследователи». Автор передачи — Мартынова Ольга. До свидания.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите «Радуга».
0: Улитка, а хочешь, я твои ответы второго урока в почтовый ящик отнесу? Ну, чтобы быстрее было.

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Мне плохо. Я одинок и никому не нужен. Жизнь катится вниз, и каждый день становится все хуже.
1: Если вам знакомы такие мысли, то сегодняшняя беседа точно для вас.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы «Как справиться с трясиной отчаяния». Никто из нас не застрахован от отчаяния, разочарований и уныния. Светлые и радостные дни сменяются днями печали и расстройств. Даже величайшие Божьи служители иногда впадали в депрессию. Сегодня мы посмотрим на пророка Илию, когда он был в глубочайшей печали. Очень интересно то, как Господь общался с ним в эти дни, как он помогал своему пророку спастись из трясины отчаяния. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. –

Мир вам, дорогие друзья! Греческая пословица гласит: «Лук сломается, если всегда держать его натянутым». Возможно, пророк, о котором мы сегодня будем говорить, был в натянутом состоянии слишком долго и, в конце концов, сломался от натяжения. Речь пойдет о пророке Илии. Если мы задумаемся о пророке Илии, то представляем себе величайшего из пророков, и, безусловно, он таким и был. Он творил чудеса, твердо стоял за истину, рискуя своей жизнью. Но в 19 главе 3 книги Царств мы видим Илью разочарованным и подавленным. Он находится в отчаянии. Какие же трудности привели его к такому состоянию? Что стало причиной таких изменений в его сердце? Он победил пророков Ваала,

31 стиха. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал я, и то, что он убил всех пророков мечом, и послал Изавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божия Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илья?» И он сказал: «Возревновал я, Господи, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: «Что ты здесь, Илья?» И он сказал: «Возревновал я, Господи, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя, сына Намесиена, помажь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, Изавел Михолы, помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колени не преклонялись пред валом, и всех сих уста не лобызали его». И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он пахал землю. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою, мантию свою. И оставил Елисей валов и побежал за Ильею. И сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». И он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и, зажегши плуг валов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Ильею, и стал служить ему. Аминь. То, что я хочу сказать, сегодня обращено в первую очередь к нашим сердцам, а не к нашему разуму. Я бы хотел ободрить тех, кто страдает в эти дни, кто сейчас проходит через трясину отчаяния. И меня очень трогают переживания людей, которые разочаровались в жизни, подавлены и подвержены депрессии. И каждый из нас не застрахован от такого же состояния.

Недавно меня спросили, куда пропала жизнь с избытком? Имеется в виду жизнь, наполненная радостью и довольством. Это интересный вопрос. Но вот насколько он библейский? Какие из слов, которыми мы пытаемся утешить друг друга в печали, соотносятся со Священным Писанием? Может быть, Джон Буньян в своей книге «Путешествия пилигрима» был прав, когда христиан, изговорчивый, тонут в трясине отчаяния. Вот я вам прочитаю отрывок из этой книги. «Путешествия пилигрима». Так незаметно, беседуя друг с другом, они подошли к грязной топи, находящейся в середине равнины, но по рассеянности не остереглись и провалились в тину. Эта топь имела несколько мрачное название, называлась она «топью уныния» или «трясина отчаяния». Барахтаясь в грязи, христианин из-за тяжелой поклажи на спине стал захлебываться в тине. Мешок за плечами с огромной силой тянул его ко дну. Сговорчивый ушел, оставив христиана одного выбираться из топи уныния. А затем, если вы помните, к нему подошел человек по имени Помощь, который спросил его, что он там делает. И после короткой беседы Помощь подал ему руку. «Вот тебе моя рука! Ухватись за нее!» И он вытащил христиана из топи и поставил на твердую землю и повелел ему продолжить путь. Дорогой друг, я надеюсь, что именно так с вами и поступит Дух Божий. Вы встанете на твердую землю и продолжите свой путь, потому что Божье Слово, которому Он сегодня нас научит, станет для вас поддержкой. Я как-то видел забавное маленькое видео, где показывают двух людей, смотрящих в окно. На улице ужасный ливень. Оба весьма печально смотрят на этот дождь. И девушка говорит, только посмотри на этот ливень. Что, если он затопит весь мир? Ну, а парень отвечает, этого никогда не произойдет, потому что в 9 главе в книге «Бытие» Бог пообещал Ною, что потоп больше никогда не повторится. А заветом этого служит радуга. «Ой, спасибо! Ты снял огромный груз с моей души!» — ответила девушка. И тогда парень сказал, «Именно это и должно делать настоящее богословие». Ну а сейчас мы вновь обратимся к 19 главе 3 книги Царств, чтобы посмотреть, что настоящее богословие говорит об отчаянии. Если вы помните, мы читали о пророке Илии, сидящим под можжевеловым кустом в полном отчаянии. И это еще раз показывает нам, что никто не застрахован от уныния. И вообще, если вы пролистываете страницы Библии, то найдете 4 классических случая, в которых, безусловно, успешные люди были в глубочайшей депрессии. И эти случаи удивительны для нас. Не сюрприз, что в отчаянии был Самсон, Иуда – предатель, царь Манасия пережил ужасные дни депрессии. Но совершенно неожиданно прочитать в 11 главе книги чисел, что великий лидер, Божий человек Моисей просит Бога о смерти. Он был вождем сотен и тысяч людей на протяжении многих лет, но в какой-то момент он сказал, что это не стоило того. Или если мы откроем 4 главу книги Ионы, и прочитаем, что произошло с пророком Ионой после самого успешного и грандиозного провозглашения Божьей воли за всю историю человечества. Пророк Иона впал в такую депрессию, что даже не мог оглянуться назад. Или во втором послании к Коринфянам мы видим, что Павел, величайший из апостолов, пишет, что он потерял всякую надежду. Но, наверное, странно читать о разочарованиях в жизни пророка Илии, Божьего человека. Он просит Бога забрать его жизнь, потому что она ничего не стоит. Вы знаете, возможно, кто-то из вас сейчас чувствует себя именно так же. В 19 главе 3 книги Царств события крутятся вокруг 4 персонажей. Первый – это царь. Второй персонаж – его жена. А третий – пророк. Четвертый – это Бог. В первом стихе мы узнаем о царе, его имя Ахав. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом».
Царь приехал в совершенно разбитом состоянии и в отчаянии выливает все жалобы жене. Она, будучи женщиной властной, решает взять все в свои руки. Она решает защитить своего мужа, а для этого встать против Божьего пророка. И царица Иезавель, будучи неверующей женщиной, отправляет послание Илии. Мы читаем во втором стихе, в 19 главе. «И послала Иезавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Возможно, это было не более чем угроза, но, кажется, она заключила контракт на его жизнь. Похоже, она говорила серьезно, и нельзя просто проигнорировать ее слова. В своем послании Илии царица Иезавель говорит: «Я бью тебя, Илия». И это произойдет в течение 24 часов. А если это не произойдет, то я готова, чтобы боги, которым я поклоняюсь, поступили со мной хуже, чем я с тобой. И мы можем понять реакцию царя Ахава. Мы даже можем понять реакцию жены Иезавели. Но очень сложно понять реакцию пророка Илии. И в третьем стихе написано, что он испугался. Вот это удивительно. Вы вообще можете представить себе Илию, боящегося чего-нибудь? Если мне нужно вспомнить что-то, что ассоциируется с Ильей, то я представляю себе огненную колесницу, рассекающую ночное небо. Вот такой пророк Илья. Но чтобы он испугался кого-то, да еще женщины, но это невозможно. Но из третьего стиха мы можем понять, что именно так и было. Он поддался страху и панике. Иезавель нашла брешь в его броне. Послушайте, 3 и 4 стихи 19 главы 3 книги Царств. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. Он пришел в самую южную точку той местности, которую он очень любил, Версавию, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути. Он провел в пути целый день. Если вы когда-нибудь отправлялись с рюкзаком в дальний поход, бродили по дикой местности, то вы понимаете, что за день можно пройти достаточно длинное расстояние. А если вы боитесь и идете быстро, особенно если вы один, то наверняка зайдете очень далеко вглубь глуши. И именно так было с пророком Ильей. Он не шел по протоптанным тропинкам. Илья выбирал дикие пути, и, может быть, он надеялся заблудиться и умереть. Поэтому мы читаем дальше 4 стих. «И придя, сел под можжевеловым кустом». Вот и внимательно послушайте, что здесь говорится о нашем герое. «Сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: „Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих“». И вот давайте коротко проанализируем, почему Илья был в таком отчаянии. Иногда мы впадаем в депрессию без видимых причин. Но у Илии были возможные причины. Первая причина. Илья не мыслил ясно и реалистично. Как можно было серьезно отнестись к словам Иезавели? Тот, кто мыслил разумно, не воспринял бы его угрозы всерьез. Особенно если ты Божий человек. Вы много внимания уделяете словам, которые кто-то говорит о вашей вере. Иногда, конечно, бывают случаи, когда вы действительно серьезно задумываетесь над ними, но чаще мы, наверное, не уделяем особого внимания этим высказываниям. Но Илья действительно испугался. Он очень серьезно отнесся к словам Иезавели. И не мысля разумно, пророк Илья не воспринял, не посчитал эти угрозы напрасными. К сожалению, он не обратился к Богу. И мы не читаем о том, что он сразу же помолился. К сожалению, не написано, что он просто упал на колени пред Богом и сказал: «Господи, будь моей защитой, будь моим щитом». Илья испугался и убежал. Он не мыслил разумно. Еще одна причина. Возможно, Илья лишил себя поддерживающего общения. Большинство людей в депрессии, очень одиноки. Они прерывают все отношения. И, конечно же, это не всегда так. Бывают и исключения.
Но я заметил, что большинство людей, находящихся в депрессии, прекращают хорошие привычные отношения. Илья даже оставил своего слугу. Мы читаем, оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути. То есть он стал одиноким, чувствовал себя одним. Третья причина. Все произошло после большой победы. Если вы помните, в 18 главе написана великая история. Мы не будем углубляться, там описаны события, когда Бог проявил себя настоящим Богом, а жрецы Вала не смогли ничего доказать. Истинный Бог послал огонь, который поразил даже рвы, наполненные водой, и когда Илья спускается с горы, то оказывается очень уязвимым. Возможно, вы уже услышали об этом, но я напомню вам. Мы наиболее уязвимы именно после больших побед. Вот почему все так не любят понедельники. Вот почему количество суицидов возрастает после Рождества и Нового года. Чаще всего уныние находит именно зимой. После цветущего лета, после веселого отпуска, радости и свободы, каникул, приходит печаль. Жизнь — это не только выходные, жизнь — это будни. И после подъемов всегда будут спады. И наиболее уязвимые моменты в нашей жизни – это те, когда мы падаем после взлета. И именно такой период настал в жизни Ильи. А вот четвертая причина. Илья был физически и эмоционально истощен. Нельзя недооценивать этот фактор. Илья был совершенно истощен, он на самом деле устал. Все устают, даже Божьи люди. И наш пророк не стал исключением. Греческая пословица говорит, «Вы сломаете лук, если всегда будете держать его натянутым». Пусть это будет напоминанием для всех, кто предпочитает работать без остановки больше и усерднее, чем следовало бы для тех, кому всего всегда мало. Пятая причина. Пророк поддался эмоциям, начал жалеть себя. И мы можем понять об этом из его слов. Вот читайте 4 стих 19 главы 3 книги Царств. «И просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Ну, когда я читаю эти слова, то я задаю такой вопрос. «А кто сказал, что он должен быть лучше? Кто сказал ли, что он должен быть лучше, чем его отец или предки?» Мне очень помогает такое высказывание. Когда я пытаюсь сам, то терплю неудачу. Когда я доверяю Богу, Бог преуспевает. Пророк Илья очень старался, он прикладывал максимум своих усилий, но потерпел неудачу. Забыл про доверие, и он упал. Думаю, достаточно анализа. Давайте посмотрим на Бога, который становится центром внимания. И просто поразительно, как Бог обеспечивает Илью такой необходимой для него терапии. Если бы наш друг-пророк был в депрессии, наши действия были бы, наверное, совершенно другими. Ну, во-первых, Бог дал Илье отдых и покой. И мы читаем третью книгу Царств, 19 глава, 5 по 8 стихи. И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь. И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. Какая чудесная служба доставки питания. В дикой пустыне кувшин свежей холодной воды и ароматная горячая лепешка, испеченная в Божьей пекарне. И именно то, что так было необходимо для пророка Ильи. И мы не видим здесь Господа, перебивающим Илью или обличающего. Нет, Господь даже не спрашивает своего пророка, ну почему ты в таком состоянии? Вы когда-нибудь набирались смелости, чтобы признаться, я очень страдаю от уныния, осознавая, что сейчас вас начнут обличать и расспрашивать о причинах? Ведь чаще всего на подобное признание мы услышим такие вопросы. А разве у тебя есть причины для уныния?
Да по сравнению с кем-нибудь ты еще прекрасно живешь. Даже не говори мне об этом. Или еще хуже. Да тебе должно быть стыдно за свое состояние. Если бы кто-то увидел тебя в таком состоянии, это был бы позор. Да тебе нужно покаяться. В истории с пророком Ильей мы не видим никакого обличения со стороны Бога. Господь говорит своему пророку: «Встань и ешь», и предоставляет ему прекрасную трапезу. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобой. Тебе нужно подкрепиться, поешь хорошенько и отдохни, Илья». И встал он, и поел, и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. Женщины уже много столетий думают, что же это была за еда, которая позволила бы мужчине потом обходиться 40 дней и ночей без еды. Конечно, было бы неплохо знать рецепт этого блюда, чтобы съесть его, и потом были бы силы подняться на Божию гору. Недавно я прочитал очень интересную фразу, мне она очень помогла, я хочу поделиться с вами. Бог Израиля не дремлет и не спит, но это не значит, что и мы не должны. По моему мнению, иногда хороший, продолжительный, крепкий ночной сон более духовен, чем еще один час ночного бодрствования в молитве. И один человек написал так: «Мы стали настолько прагматичными, что едва ли слышим и видим или чувствуем мир вокруг нас, если нет на это важных причин. Если мы даже изредка не можем совершить чего-то, не пытаясь извлечь из этого выгоду, значит, мы недостаточно доверяем Богу». Один мой близкий друг прекрасно определил, что такое мир. Это отсутствие зависти. Мир — это отсутствие сравнения, отсутствие всех тех многочисленных стен, которые мы бессмысленно воздвигаем между собой и другими людьми, богатыми и бедными, между смертью и жизнью, работой и отдыхом. Мир — это умение жить без соблюдения условий в полной свободе, которую нам дает Бог. Дорогой друг, Господь и сегодня обращается к вам. Мы можем найти мир и покой только у Господа Иисуса Христа, обратившись к Нему. Потому что это духовные вещи. Есть духовный мир, а не только физический мир. И обратиться к Богу нужно в молитве. Попросить прощения, покаяться, попросить, чтобы Он даровал этот мир. И только сердце, которое склоняется пред Богом, признает Его, которое полагается на Него, может получить этот мир. Несмотря на отчаянные обстоятельства, на депрессию, следовать за Господом шаг за шагом. И Господь будет помогать и утешать и открываться. Он будет проводить через сложные обстоятельства, потому что каждому из нас нужно научиться и терпению, проходить через боль, через страдания и учиться доверять живому Господу. Да благословит вас Господь возлюбить Бога, уверовать в Него, уверовать в Бога и возлюбить Его, молиться, найти церковь, где проповедуют Священное Писание, найти друзей и следовать за ним. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Как справиться с трясиной отчаяния» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Не нужно бояться или стесняться того, что иногда вы чувствуете себя покинутым или одиноким. Главное, найдите в себе силы встать и пойти дальше. Тем более у нас всегда есть тот, кто готов протянуть руку помощи и поддержки. Это наш Господь. Его нежный голос звучит для каждого из нас. Ты не одинок, ты нужен мне, я рядом. Главное, не закрывайте свои уши и сердца. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. Иисус Христос пришел на землю для нашего спасения. Хотелось бы, чтобы в каждом городе и в каждом доме могли услышать эту весть об Иисусе Христе. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога?» «Важнее красоты и очарования». «Голос в пользу отцовства». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами. свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Я повторю наш адрес еще раз. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Как справиться с трясиной отчаяния» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

Милость — это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым значит оказывать людям реальную помощь. В притче «Самарянин» так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания на 14 сентября записано в Евангелии от Марка, 8 главе, в 34 стихе. Там сказано: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Крест, который Господь повелевает нести мне, может принимать разные формы. Может быть, мне придется делать что-то скромное и простое, хотя я буду чувствовать, что смог бы выполнить более возвышенную работу. Может быть, мне придется год за годом распахивать поле, которое кажется бесплодным. Может быть, я обязан буду лелеять добрые и дружеские чувства к человеку, оскорбившему меня, должен буду защищать его и венчать его любовью и поддержкой. Может, придется признавать моего Господа среди людей, не желающих даже слышать о Нем. И, быть может, придется жить среди людей, радостно улыбаясь им, в то время как мое сердце будет разрываться от боли. Много крестов на свете, и каждый тяжел и извителен. Ни одного из них я не выбрал бы по доброй воле, но никогда Спаситель не бывает так близок ко мне, как в то время, когда я безропотно ложу мой крест себе на плечи и несу его в смирении духа. В страданиях и несчастьях Господь приближается совсем близко, чтобы наполнить зрелостью мою мудрость, увеличить мой сердечный мир, прибавить мужества и силы для служения людям. И под тяжким бременем я духовно расту и крепну. Воспринимай свой крест как большую поддержку в жизни, но не как камень преткновения на твоем пути. «За Христом пойду я, Боже милосердный, кто мне сил дарует оказаться верным? В страхе и бессилии я тебе молюся, помоги идти мне по следам Иисуса. За Христом пойду я, чувствую влечение, крест и скорбь земную принимать в смирение. Сила Божья Слово разорвала узы, и пойти готов я по следам Иисуса. За Христом пойду я бодро и свободно, дух мой укрепляет дар любви Господней. Смело отвергаю ветхой жизни вкусы, с радостью шагаю по следам Иисуса. За Христом пойду я, Он мой Искупитель, и от всех недугов верный Исцелитель. Смерть Его дала мне жизнь, и я стремлюся в край давно желанный по следам Иисуса. За Христом пойду я к родине прекрасной, хоть кругом бушует ураган ужасный. Благодатью Божьей каждый день креплюсь я, Он идти поможет по следам Иисуса».

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 7. Первая сознательная молитва. Воспитанный верующей православной семье с самого малого возраста, Николай знал, что Бог есть, верил в Его всемогущество, но молиться он не любил, считая, что Бог был несправедлив к нему, отняв у него старшего брата и отца и заставив так много страдать маму и его самого. И вот когда ему было 8 с небольшим лет, он вознес к Богу свою первую сознательную, притом сердечную молитву. Случилось это так. В военные 40-е годы семье погибшего красноармейца Никиты, как и всем подобным семьям, выдавали хлебный паёк на всех детей иждивенцев. Для этого ежемесячно вручали талоны, на которые можно было покупать ежедневно хлеб или же получать мукой сразу на месяц. Мама предпочитала брать паёк мукой, так как в эту муку можно было добавлять какую-нибудь измельченную траву, отруби, жмых, древесные опилки и что придется. Получалось больше, чем получить одну буханку хлеба на день. К тому же и из муки можно было напечь оладьи, сварить галушек и даже испечь лепешек. Но чтобы отоварить эти талоны мукой, нужно было выстоять длинную очередь и успеть получить муку до закрытия магазина. И потому люди выстраивались под магазином с раннего утра, а некоторые, особенно стойкие, занимали очередь еще с вечера и ночевали у магазина. Но зато они были в числе первых и получали муку до обеда. В один весенний день 1942 года Николай со старшим братом тоже пошли получать муку с вечера. Они были в числе первых 10 человек. Весна была затяжной и холодной.

Светом особенно хочется спать, и как он ни старался, все же не выдержал и задремал. И спал-то совсем немножко, но когда проснулся, талонов у него уже не было. Кто-то их украл. Стали искать талоны кругом, спрашивать у людей, рыться в карманах, но нигде их не было. Тут открыли магазин. Вместе с десяткой первых братья зашли внутрь и объяснили продавцу, что произошло. Но продавец тоже не смог ничем помочь, и братья, понуря головы, медленно побрели в направлении дома. Когда подошли к дому, старший брат вошел, а Николай, считая себя виновным, побоялся заходить. Он знал, что там их ждет с мукой больная мама, меньший братишка и сестренка. Развернувшись, он снова пошел к магазину, надеясь найти талоны. Но он их так и не нашел. Муки, как он ни упрашивал продавца, ему тоже не дали. Нужно было возвращаться домой. Внезапно всплывшие в памяти последние слова отца заставили его вздрогнуть. Отец при прощании сказал, что если не будет хлеба, чтобы он просил у Бога, и Бог даст. Эта мысль пронзила Николая, он остановился и тут же на улице, прямо на снегу, преклонил колени и совершил свою первую сознательную молитву, умоляя Всемогущего совершить чудо и возвратить голодной семье хлебные карточки. Сколько Николай молился, он не знает, но молился долго и горячо. Он не замечал проходивших мимо людей, он молился. Встав с колен, он был уверен, что Бог его молитву услышал, возвратит ему талоны и успокоит маму. С такой надеждой вновь вернулся к магазину, но карточек опять не нашел. Однако это не убило веру в то, что молитва была услышана Богом. Николай ждал чуда. Шел и смотрел себе под ноги, надеясь увидеть свои талоны, которых он так и не увидел до самого дома. Снова и снова он ходил у дома, боясь зайти в дом с пустыми руками. Он все ждал талоны. Он видел, как несколько раз из дома выходил старший брат и мама, ожидавшая его. Он слышал голос мамы, зовущей его домой, но все же не возвращался, терзаясь чувством вины перед семьей. И только поздно вечером Николай зашел в избу и заплакал. В доме уже все знали от старшего брата, что случилось. Мама Николая не ругала, она только опустила низко голову, и сын заметил, как по ее щекам катились слезы. Спеша успокоить маму, он сказал: «Мама, я уже молился, Бог меня услышал, и Он сделает чудо, и у нас будут талоны на хлеб». Мама знала, что Николай раньше, хотя и молился, но не верил в то, о чем говорил. Поэтому очень обрадовалась и ответила: «Молиться, конечно, надо с верой, но диктовать Богу не следует. Не надо заявлять Ему, как Он должен помочь. Ты сейчас ждешь талоны на хлеб, а Бог может дать нам хлеб другим путем, так, как захочет Он». Мама предложила всем детям помолиться Богу еще раз и попросить у Него хлеба, ибо в эту затяжную весну уже не оставалось в доме никаких припасов, кроме картошки, притом семенной, которую берегли для посева, берегли как зеницу ока. Молились все, молились со слезами, встали с колен и почувствовали облегчение и надежду. Дело было к вечеру. На улице быстро стемнело, и чтобы экономить керосин в лампе, как всегда, рано легли спать. Но если все спали, то Николай не спал. Этой ночью испытывалась его вера. Он ждал, каким образом Бог исполнит его молитву. Он все еще ждал талоны на хлеб. Он думал: вот кто-то постучит, откроется дверь, и они получат драгоценные хлебные карточки. Когда все уснули, Николай тихонько вышел в сени, холодную, неотапливаемую прихожую, чтобы первому увидеть чудо. И здесь опять Бог сделал не так, как он ожидал. В сенях у двери жалобно заскулила маленькая собачка по имени Кукла.

0: Николай понял, что она просится на улицу, открыл ей дверь, и кукла скрылась в темноте. Теперь он стал ждать лая собачки на чужого человека, несущего к ним талоны. Он очень хотел первым увидеть чудо. Минуты, казалось, тянулись часами, но не было ни лая, ни самой собачки. И вдруг шорох. Кто-то скребется в дверь. Наконец-то вернулась кукла. Необычный лай собачки пробудил Николая любопытство. То, что он увидел, открыв дверь, заставило его громко закричать от радости. «Слава Богу! Бог услышал нашу молитву! Чудо!» На крыльце сидела кукла, а перед нею лежала целая буханка серого хлеба, свежего и еще теплого. Собачка смотрела на хлеб жадными глазами, поднимала голову вверх и лаяла, затем снова смотрела на хлеб и снова радостно лаяла. На крик сбежала вся семья, всем хотелось увидеть это чудо своими глазами. А Николай схватил этот хлеб, прижал к себе и закричал: «Я же говорил, что Бог даст нам хлеб! Вот, мама, хлеб!» «Да, слава Богу! Бог услышал нас всех и дал нам хлеб, а не талоны», — сказала мама и ласково посмотрела на Николая. Сын понял и поправился. «Да, хлеб, а не талоны». Прямо в сенях все преклонили колени и поблагодарили Бога за хлеб, который он дал. Затем, войдя в избу, мама отрезала первый кусочек хлеба для куклы, затем поделила эту буханку на завтрак, обед и ужин. Каждому досталось по кусочку настоящего хлеба, которого давно не ели. Мама сказала, что пока было темно в избе, она слышала какой-то шорох в шкафу, который стоял у нас около печки, где обычно хранились продукты. Открыли шкаф, и снова чудо. В углу на средней полке была кучка кукурузы, больше стакана зерен. Это, наверное, мышки отдавали нам свои запасы, перетаскав кукурузу из своих норок в шкаф. Кукурузу тут же смололи и сделали вкусную мамалыгу. Весь день Николай ходил веселый и довольный. Вечером он опять стал ждать чуда, но так и уснул, не дождавшись. А рано утром кукла снова своим радостным лаем разбудила Николая. Открыв дверь, Николай снова увидел буханку такого же хлеба и подпрыгивающую от радости куклу. А в углу шкафа снова хороший стакан кукурузы. Так продолжалось целый месяц – хлеб и кукуруза. Как только были получены продуктовые талоны на следующий месяц и на них получили муку, хлеба на крыльце не стало, а в шкафу не стало кукурузы. Бог повелел маленькой собачке и маленьким мышкам послужить голодной семье. Любознательному мальчику было интересно узнать, откуда кукла приносит хлеб. В один из дней Николай выбежал за собачкой и пошел по ее следам. Следы привели в сторону недавно выстроенного военного госпиталя. Кукла нырнула в дыру забора и скрылась из глаз. А через несколько минут снова появилась, но уже с буханкой хлеба в зубах. Постояв у забора, она побежала домой. По пути она раза три останавливалась, клала буханку на снег, отдыхала минутку, затем брала хлеб в зубы и бежала домой. Дома кукла получала свою долю. 30 лет спустя Николай будет рассказывать об этом своим детям, которым трудно будет представить, чтобы в доме не было никакой пищи. И наивно удивляясь, дочка спросит его: «Какие же вы были странные! Если не было хлеба, поели бы супу или открыли бы холодильник и взяли оттуда колбасу?» Николай же всю жизнь благодарит Бога, что его дети и внуки не испытали голода в своей жизни, и напоминает им, как важно всегда иметь благодарное сердце и ценить хлеб. Этого ему никогда не забыть. И тот случай научил его, что Бог слышит наши искренние молитвы и отвечает на них, но исполняет их не так, как мы думаем, и не тогда, когда мы ожидаем, но своими путями и в свое время, используя для этого обстоятельства, людей и даже собачек и мышек. Только нужно верить и уметь ждать, как и говорит Писание: Надеяться всегда лучше, чем отчаиваться. Надежда лучше сомнения. Псалом 36, 3, 4 стихи. И мы должны надеяться всегда, писал Гёте, тем более мы, христиане. Надежда и терпение – это две самые мягкие подушки, на которые мы можем в лишениях преклонить голову, ожидая утешения от Господа. И другой немаловажный урок извлек Николай из этого события. Хлеб – это жизнь, и он дорог. Хлеб – это главное богатство для людей и для страны. Страна, не имеющая хлеба, бедная страна. С большим богатством и кучей золота можно умереть голодной смертью. И потому Николай научил своих детей дорожить хлебом, беречь его и не бросать на землю, не наступать на него и не топтать. «Если же кто из вас, — учил он детей, — увидит кусочек хлеба на земле, подберите его и положите на травку для птичек или животных». Дети Николая так и выросли, сохранив большое уважение к хлебу. Так учат они сегодня и своих детей, не испытавших еще нужды в насущном хлебе. «Берегите хлеб, дети мои, и вкушайте его во всякое время с благодарением, и не забывайте делиться вашим хлебом с голодным». Так заповедует Христос.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем сегодняшнем занятии мы рассмотрим одно из божественных имен, данных Иисусу, а именно «Сын Божий». Это имя послужило причиной для многочисленных споров и противоречий. Но это имя – любимое всеми, кто верит Священному Писанию. Оно используется в таких случаях, когда требуется подчеркнуть и показать характер отношений между Христом и Богом Отцом. Он называется сыном или возлюбленным сыном в определенные моменты или стадии его земного воплощения. Так, например, Бог называет его этим именем перед собравшимся народом во время его крещения в Иордане, Матфея 3:17. Позднее он открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых, Римлянам 1:4. Он также был прославлен Богом и посажен как Сын одесную престола Божья, Евреям 1:3. И существует множество других отрывков, в которых он называется Сыном Божьим. Но Писание также ясно показывает, что Христос является вечным Сыном Божьим, вторым лицом Божьего Триединства. Пророк Исаия говорит о нем как о Сыне, данном народу Израиля, 9:6. И эти слова Исаии написал задолго до земного воплощения Господа Иисуса Христа. В силу этого мы верим, что Христос всегда был Сыном Божьим на протяжении всей вечности. Он был Сыном Божьим до своего рождения в этот мир. Он не стал им просто в результате этого земного рождения. В качестве доказательства позвольте нам привести несколько отрывков из Нового Завета. Христос, будучи на земле, сказал, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Иоанна 5:23. Непочтение по отношению ко Христу вызывает недовольство у Бога Отца. Некоторые люди признают божественность Бога Отца и даже Святого Духа, но никак не Христа, Сына Божьего. Доктор Луис Спери Чейфер говорит в своих заметках по христологии: «Эти сомнения не возникли бы, если бы не произошло земное воплощение Сына. Пророки Ветхого Завета писали о Христе, как о Сыне Божьем до Его воплощения, ибо младенец родился нам, Сын дан нам». Исаии 9:6. В Псалме 2, в стихе 7, о нем говорится следующее: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». В Новом Завете Христос был назван Сыном Божьим людьми, ставшими свидетелями Его чудес. Матфея 14:33. Этим же именем называли Его бесы, сотнику креста, сам сатана во время искушения Иисуса в пустыне и первосвященники Израиля во время суда над ним. Матфея 27:43. Евангелие от Иоанна начинается личным свидетельством Иоанна Крестителя о том, что Христос есть Сын Божий. сам Христос использует это имя применительно к себе. Иоанна 8:36-37. Его обвинители подтвердили это перед Пилатом. И, конечно, это имя многократно повторяется в посланиях апостолов в книге Откровения. Религиозным лидерам Израиля следовало бы знать Писание, где говорится о Христе как о вечном Сыне Божьем. Мы видим, что у них было смутное представление об этом, так как во время суда над Иисусом они спросили Его, может ли Он ясно ответить на вопрос, является ли Он действительно Христом, Сыном Божьим? Матфея 26:63. Но то, о чем они спрашивали из-за своего невежества, другие провозглашали открыто, когда воздавали честь Иисусу за Его Слово и Его дела. Сын первородный или первенец. Это имя, данное Иисусу, мы находим в Новом Завете, где Он назван первенцем из мертвых, Колоссянам 1:18. Это имя означает, что Христос был первым человеком, воскресшим из мертвых. Он сам воскресил из мертвых Лазаря и других, но эти воскресшие позднее умерли снова. Их воскресение было временным. Никто до Христа никогда не получал жизнь и бессмертное тело воскресения. Христос – первенец из мертвых. Как заявляет доктор Генри Алфорд в его комментариях к греческому оригиналу Нового Завета, у Марии были другие дети, а Христос был первородным сыном, первенцем в семье. Смотри Евангелие от Луки 2:7. «И родила сына своего первенца». Сын единородный. Как заявляет Иоанн в 16 стихе 3 главы своего Евангелия, «Христос – Сын Божий единородный, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Та же самая истина раскрывается и в Ветхом Завете, но в Новом Завете о ней говорится больше. Сущность этого имени заключается в том, что Христос – единственный, уникальный в своем роде Сын. Смотрите послание к Римлянам 8:3. «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех». Буквальный перевод с греческого означает «один единственный сын». И снова у Иоанна 1:14 мы читаем «И мы видели славу Его, славу Единородного от Отца». Ангел Господень, ангел Иеговы. Мы показали в наших предыдущих занятиях, что Иисус Христос – Сын Божий, существовавший от века, то есть вечности в прошлом, и что Он также Иегова или Ангел Иеговы, часто упоминаемый в ветхозаветной истории. Мы без колебаний утверждаем, что Ангел Господень – это Сын Божий, второе лицо Божьей Троицы. Подтверждение приведем три различных доказательства, заимствованные из труда доктора Джона Волворда по христологии. Первое. Ангел Господень отождествляется самим Иеговой в многочисленных отрывках из Ветхого Завета. Когда ангел говорил с Агарью, он отождествлял себя с Иеговой, Бытие 16:7-13. Также во время принесения в жертву Исаака ангел Господень, ангел Иеговы, остановил руку Авраама и дал ему для заместительной жертвы Агнца, Бытие 22 глава. Иногда в Писании упоминается ангел Божий. Оба эти имени встречаются в книге Судей 13:9-20, когда в предвоплощенный Христос явился жене Маноя, чтобы объявить ей о рождении Самсона. Второе. Ангел Господень или ангел Иеговы показан также как лицо, отличное от самого Иеговы, как член Божьей Троицы. В книге «Бытие» упоминается, что Господь небо пошлет ангела своего. Моисей говорит о том, что Господь Иегова послал ангела, чтобы вывести народ Израиля из египетского плена. Чисел 20:16. Мы знаем, что этим ангелом был ангел Господень. В книге Захарии 1:12-13 это звучит совершенно ясно. «И отвечал ангел Господень и сказал: так говорит Господь Саваоф». И мы можем назвать много других отрывков в Писании, где подтверждается божество ангела Господня и где можно увидеть указание, что ангел Господень — это Христос. Третье. Мы попытались привести вам прежде доказательство того, что ангел Господень — это Христос, второе лицо Божьей Троицы. Сейчас мы хотим добавить, что этот факт совершенно очевиден. Христос — единственный член Божьего Триединства, видимый для людей. И поэтому только Он один мог являться в видимом облике различным людям, упоминаемым в Ветхом Завете. Он — полное видимое явление Божества. Логически. Только Он — единственный член Божьей Троицы, обладающий видимой формой, единственный, наделенный видимым, осязаемым телом, мог был быть тем Богом, который являл себя воочию в Ветхом и Новом Заветах. Вследствие этого мы без каких бы то ни было колебаний заявляем, что Христос, Сын Божий Нового Завета, является Иеговой и ангелом Господним Ветхого Завета.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь!

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: В прошлый раз мы закончили на том, что Господу Иисусу удалось наконец убедить Моисея в том, чтобы он вывел Божий народ из Египта. Я зачитываю еще раз стих из Исхода, глава 4, стих 18. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». Конечно, чтобы увидеть Моисея, каким характеризует его Господь в числах 12, с 6 по 8 стих, Господу Иисусу пришлось вложить много любви, терпения, мудрости и труда. А теперь, поверьте мне, дорогие братья и сестры, а также все слушатели и читатели наших проповедей, что Господь Иисус желает и всех нас воспитать такими, чтобы мы стали Его настоящими друзьями. Желаешь ли ты, чтобы Господь тебя перевоспитал в своего друга? За этим стоит большой и жирный вопрос. Господь Иисус бесспорно любит тебя, а кого Он любит, тех и наказывает, а мы можем сказать «воспитывает». Об этом читаем в послании евреям 12 стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Конечно, далеко не каждому нравится быть наказуемым, потому что по нашей духовной слепоте мы даже не видим, где, как и в какой мере нас следует наказывать, в смысле воспитывать. Поэтому нам следует снова вернуться к герою нашей темы Хусею. Для Хусея настал наконец тот час, в который его дружба с царем была поставлена на пробу, на испытание. Настал тот час, когда царь Давид остро нуждался в верном друге. И именно этот час, который для Хусея мог стать критическим часом, Святой Дух описывает во всех деталях. Не возникновение этой дружбы, не счастье этой дружбы, но чрезвычайно актуальную ситуацию сохранил нам Святой Дух в этой истории.

и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусси, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид, будем внимательны, что он ему сказал: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобой Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару, священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоанафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите». И пришел Хусси, друг Давида, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Напоминаю вам, что сын Давида Авессалом является прообразом сатаны, восставшего против Бога, своего Творца. Он также является детищем Бога, как и Авессалом по отношению к Давиду. При попытке сатаны совершить на небесах переворот, небесный Отец также сокрушался, когда он вынужден был низвергнуть сатану вместе с отпавшими ангелами, как и Давид сокрушается в отношении восстания Авессалома. Видимым признаком его сокрушения является тот факт, что Давид идет босиком с покрытой головой и плачет. В этом отрезке Писания мы видим, что Давид, как и Иисус, поклоняется Богу в основном на горе. В разодранной одежде и прахом на голове мы видим, что и Хусси глубоко переживает и сокрушается в отношении восстания Авессалома и идет навстречу своему царю, чтобы в этот трудный час проявить свою готовность служить Давиду. Но Давид не оставляет Хусси при себе, а говорит ему: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела». В Давиде мы видим нашего Господа Иисуса, а в Хусси – детей Божьих. В противоположность Давиду Господь Иисус не посылал и не посылает нас к сатане, как Давид послал Хусси к Авессалому в логово сатаны. Он сам возвращается на небеса к Отцу, наш Иисус, а детей Божьих оставляет на земле и просит Отца. Иоанна 17, стихи 9 и 11. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Давид посылает Хусси к Авессалому, где в любой момент он мог быть разоблачен, посылает его с очень ответственным заданием – разрушить совет предателя Ахитофела. Непосредственный ответ на это обстоятельство дает нам Святой Дух в Иове 5, стих 12. Он, то есть Бог, разрушает замыслы коварных, то есть богопротивников, как Ахитофелом, и руки их не довершают предприятия, ни замысла сатаны не довершают. Именно в предателе Ахитофеле мы видим этих коварных, как людей, так и демонов, помощью рук которых сатана стремится осуществить свой замысел. По поводу замысла сатаны читайте и слушайте проповедь «Замысел».

0: ангел сатаны. Повторяю, что в противоположность Давиду Господь Иисус вернулся на небеса к Отцу. А нас, детей Божьих, Он использует здесь на земле, чтобы с помощью Его власти и силы разрушить эти замыслы сатаны. В Ефесянах 6, стихи 10 по 12 читаем. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стоять против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». В этих трех стихах предельно ясно сказано о нашем задании по вопросу разрушения замысла сатаны. А замысел сатаны заключается главным образом в том, чтобы столкнуть детей Божьих с высоты, с позицией, которую мы имеем на небесах одесную Бога, согласно Ефесянам, глава 2, стих 6. Давиду сообщает потрясающую новость. Ахитофел в числе заговорщиков с Авесоломом. Ахитофел, как читаем в нашем главном тексте, был советником царя Давида. Поэтому многие годы Давид доверял ему, а теперь видим это предательство. В этот трудный час Давид вынужден временно покинуть свой трон и стать беженцем. Взглянем теперь под этим углом на Иисуса. Вследствие восстания сатаны наш Господь Иисус вынужден был временно оставить свой трон на небесах, свою славу и все свое положение у Отца, и принести себя в жертву за грехи всех людей, чтобы исправить ущерб, который сатана нанес Божьему творению в Эдемском саду. Об этом читаем в послании Филиппийцам 2, стихи 6 по 8. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Наш Господь Иисус, как и Давид в своем изгнании во время восстания Авесалома, не имел куда преклонить голову. Об этом Иисус говорит в Луке 9, стих 58. Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». В знак сочувствия и сострадания Кусий шел навстречу Давиду в разодранной одежде и с прахом на голове. Годы позже Соломон расправился со всеми врагами Давида. Но является ли воспоминанием о друге своего отца то, что он пишет письменно в своих притчах, притчи 17, стих 17. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья», а также притчи 27, 9. «Масть и курение радует сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим». Когда презрение и смирение разразились над Давидом, то любовь и верность к своему царю увлекли Хусия к Давиду. Это было великим делом. Именно в этом положении Давид нуждался в верном друге, который верно стоял бы рядом с ним. Дружба является взаимным в вопросе давать и брать. Длительное время Хусий испытал со стороны Давида много любви, а теперь в этой сложной ситуации Хусий является дателем. Он дарит Давиду свою любовь и верность. Его любовь и верность означают для Давида в этой ситуации очень много. Его друг, с которым Давид мог считаться, пришел и отважится на все, чтобы помочь Давиду. Сравним эту ситуацию, когда Саул, отец Иоаннафана, собирался убить Давида, а Иоаннафан, друг Давида, выручает его. Первая книга Царств, глава 18, стих сестры. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. С Хусием Давид мог совершенно открыто обо всем говорить. Он был его друг, который мог и непонятное принять и вынести. Давид говорит ему: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Какая дружба может снести или вытерпеть такое слово? На такое слово можно было бы оскорбиться и повернуть в обратную дорогу». Но одно теперь ясно и понятно. В этой ситуации речь шла не об обидах, а о тихом доверчивом согласии и об исполнении важного задания. При этой ситуации, когда все было поставлено на карты, то в этот момент речь шла не о личной дружбе, но о сверхличном мероприятии, о спасении Давида и его трона. Более подходящего человека, как Хусия, не могло быть для выполнения такого сложного и опасного задания. И он проявил согласие пойти в Иерусалим в роли разведчика, чтобы информировать Давида о всех происходящих там разговорах и мероприятиях. Опасное мероприятие, в результате которого Хусий рисковал потерять голову, но любовь смотрит дальше, лишь бы сохранить Давиду царский трон, а все остальное является второстепенным. Сравните Эсхиль 4, стихи с 13 по 16. Результат пребывания Хусия в Иерусалиме в качестве советника Авессалома нам известен. Авессалом и все его приверженцы засвидетельствовали: Хусий прав. Его совет лучше совета Ахитофела. Каким образом Господь сам позаботился о том, чтобы мудрый, выгодный для Авессалома совет Ахитофела был пренебрежен, ибо закат Авессалома был Господом Иисусом предрешен. Подробным описанием роли Хусия Архитянина в жизни царя Давида во время восстания его сына Авессалома я веду к тому выводу, что с момента пришествия Иисуса на землю с целью устроить своему народу тысячелетнее царство, язычники стали главной опорой Иисуса в строительстве церкви, так как Божий народ Израиль не принял Иисуса своим мессией. Поэтому и мы, как дети Божьи, можем быть друзьями Всевышнего Царя. Но в Новом Завете, как мы выше видели, Господь Иисус ставит нам для этого более строгие условия. Он говорит: «Если исполняете то, что я повелеваю вам». Почему он ставит такие условия? Потому что по сравнению с Израилем, дети Божьи имеют несравненное преимущество. Мы имеем совершенную Библию, имеем Святого Духа, который вводит нас во всю истину, спасаемся по благодати через веру, а не по закону. Если совершили покаяние, то знаем, что имеем полное прощение грехов и жизнь вечную. Имеем постоянный доступ в небесное святилище и живое общение с Господом Иисусом и так далее. Это значит, что нам много дано, поэтому Господь Иисус с нас многое требует. Он говорит в Луке 12:48 об этом: «А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Следует также отметить, что если мы хотим быть настоящими друзьями Иисуса, то может вполне случиться, что мы, как Хусий, окажемся в этом мире под большим давлением общественности вообще и в частности под давлением безбожников и религиозных фанатиков различных конфессий. К таким обстоятельствам Господь Иисус приготовил своих учеников при своем присутствии на земле. ко всевозможным унижениям и страданиям. Но эти слова Иисуса в полной мере относятся также и к детям Божьим во время благодати. Об этом читаем в Матфея 10, стихи с 16 по 20. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Однако Господь Иисус не только предупреждает учеников и детей Божьих в отношении этих преследований и страданий, но одновременно и утешает. В первом послании Петра 4, стих 14 читаем: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Следует также отметить, что особенно в настоящее время в жизни христиан могут и, конечно, бывают такие мгновения или времена, когда дружба с Господом находится в опасности и требует от нас принятия определенных решений. Апостол Иаков настойчиво указывает в своем послании на тот факт, что дружба с Богом может вообще разрушиться, любовь к Господу Иисусу охладеет или совсем исчезнет. Это равносильно тому, если кто-то совершит прелюбодеяние. Иаков 4, стих 4, читаем: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Советую всем во взаимосвязи прочесть Иакова 4, с 1 по 12 стих, и Иакова 5, с 1 по 5 стих, и задать себе откровенный вопрос: в чем именно познает каждый из вас дружбу с миром сим и вражду с Богом? Нам очень быстро станет ясным, что наша эгоистичная воля, помышление плоти, является враждой против Бога. Об этом читаем в Римлянах 8, стих 7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Любовь к миру сему имеет дело с нашим корыстолюбивым существом, с нашим старым Адамом или нашим ветхим человеком. По этому поводу можно назвать следующие ключевые слова, как ревность, жадность, злоязычие, болтливость, страсть к спорам и сварливость. Сначала у нас возникают ревнивые мысли и чувства жадности, они становятся все громче и сильнее, так они возрастают до тех пор, пока найдут свое проявление в словах и делах. А любовь к Господу Иисусу, напротив, исходит из очищенного от грехов и обновленного Святым Духом сердца. Псалмы 50, стихи 5, 6, 12 читаем: «Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Поскольку Господь Иисус связывает нашу любовь к Нему с выполнением Его заповедей, с тем, что Он нам повелевает, то нам следует себя спросить, как проявляется наша любовь к Богу. На первом месте стоит признание Господу наших грехов. Иногда мы нуждаемся для этого в водительстве душепастора, каким был пророк Нафан для Давида. Тоже в Псалме 50, стихи 3 и 4 читаем. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Тогда мы расстанемся со многим, что оттесняет нашу дружбу с нашим небесным Царем. Святой Дух покажет нам, от чего мы должны отмежеваться и от чего мы должны избавиться. В поведении Хусия по отношению к Давиду мы можем видеть, что означает «друг любит во всякое время». Вся его любовь и сила были сконцентрированы на царе. Он оставил все личное и пришел к Давиду, чтобы разделить с ним смирение и поношение. 17:17. Еще раз читаю. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». В другом переводе написано: «Как брат он рожден для нужды». Любовь Хусия к Давиду так велика, что при надобности он готов ради спасения трона Давида рисковать собственной жизнью. Позор и поношение, которые царь Давид вынужден был нести, так же, как и сам Давид, указывает на Иисуса Христа, царя иудейского, которого хулили и презирали. Поэтому и мы, дети Божьи, если, как истинные друзья Господа Иисуса, хотим проявить к Нему нашу любовь и верность, то должны быть готовыми к тому, о чем Святой Дух сообщает в послании евреям 13, стихи 13 по 14. «Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Наша любовь к нашему Царю Иисусу Христу особенно испытывается в таких ситуациях, в которых мы оказываемся ради имени Его под давлением. Нас смиряет, просмеивает, потому что любим нашего Господа Иисуса. При этом мы должны всегда помнить: и мой Господь Иисус ходил этим путем страданий, а я постоянно хочу идти вместе с Ним, который победил смерть и открыл нам путь на небеса, в небесный Иерусалим. Читайте Римлянам 8, стихи 35 по 39. Иногда наша дружба с нашим Господом Иисусом требует, чтобы мы, как Авраам, закончили определенный отрезок нашей жизни, чтобы начать новый путь в неизвестную страну, как Иаков пишет в главе 2, стих 23. «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Иногда престарелый пенсионер использует свое время и дары для служения в Божьем Царстве. Иногда Господь Иисус призывает молодых людей на полное служение на миссионском поле. Поэтому каждый из нас, если он хочет быть настоящим другом нашего Небесного Царя, Господа Иисуса, должен в молитве спросить Его: «Дорогой Господь Иисус, где желаешь Ты видеть меня на служении?» Мы не должны любыми силами стремиться к тому, чтобы делать то, что нам нравится, а принимать тот дар служения от Господа Иисуса, как читаем в Римлянах, глава 9, стихи 15, 16 и 18. «Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И так кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Помилование, о котором мы в этом тексте читаем, не является помилованием для спасения людей. Но здесь говорится о помиловании детей Божьих в отношении даров, которыми они должны или могут служить Господу. Здесь мы ясно и однозначно читаем, что эти дары дает Господь Иисус по своему усмотрению, но не так, как мы этого хотим. Но если мы его будем спрашивать, где он желает нас видеть на служении, то он обязательно ответит. Еще несколько слов о Моисее, который был одарен тем, что Господь Иисус говорил с ним. В Исходе 33:11 читаем: «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Надин, юноша, не отлучался от скинии. Господь Иисус привлек его к себе и воспитал в нем доверие к себе. Он открыл ему свое любящее сердце и позволил ему принять участие в своих намерениях по спасению людей. В ответ на Божью любовь Моисей доверился ему и обговаривал с ним все, что его волновало. Он приносил Господу также свои сомнения и мог спросить: «Почему, Господи? Почему, например, египтяне должны о тебе так говорить? Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою». Исход 32:11. Это выглядит, как вроде бы Моисей дает совет Господу. И он ответил, он отменил свой гнев. На основании дружбы с Господом Иисусом Моисей духовно созрел для руководителя Божьего народа Израиля. Поэтому читаем во Второзаконии 34, стих 10: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И нас, детей Божьих, Господь Иисус желает взять к себе в школу, чтобы в своем долготерпении и любви научить нас послушанию, чтобы и мы прониклись к Нему полным доверием и глубоким уважением, чтобы и Он мог на нас во всем полагаться. Аминь».
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете.

0: Вот что пишет апостол Павел Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы обязаны ее проявлять. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Память. Какой удивительный дар! Да, много можно было бы сказать об этой невероятной способности, которой одарил человека Бог. Правда, не все имеют одинаковую память. Есть люди, подобно одному генералу, о котором я недавно прочел. Он знал по имени каждого из 10 000 солдат, находившихся в его полку. Немногие из нас могут похвалиться такой памятью. Поэтому нельзя винить человека, если его память коротка. Но важно то, как она употребляется. Следует отметить, что с грехопадением, как все в человеке, была повреждена и его память. Подумайте, какой замечательный ум имел Адам. В книге «Бытие» сказано, что ему повелено было Богом назвать всех животных полевых и всех птиц небесных и всякую душу живую. Да, какую способность имел Адам до его падения – видно в том, что он мог не только наименовать все живущее, но и запомнить их название. Ясно, что никто из нас такой памяти не имеет. И причинил этот ущерб нашей памяти грех. Но грех нанес еще и другой убыток человеческой памяти. Вы заметили, что все дурное, нехорошее, скверное, которое мы видим и слышим, мы не забываем. Оно остается в нашей памяти. Кто-то сказал, что человеческая память подобна болоту, в которой все рыбы умирают, а все лягушки живы. Или оно как сито, пропускающее жидкость, а удерживающее осадки и всякого рода отбросы. Поэтому, дорогие друзья, так важно, чтобы мы постоянно помышляли о том, что хорошее, доброе и прекрасное. О Боге, об Иисусе Христе, о Его милости и любви. Давид Псалмопевец говорит: «Вспоминаю дни древние, замышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих». Так важно, чтобы мы правильно употребляли нашу память. Молодежь, к вам были написаны слова 1 стиха 12 главы книги Екклезиаста: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Дорогая молодежь, дорожите вашей молодостью. Пройдут годы, и память ослабеет, померкнет она, как солнце на склоне дня. И худо будет, если в юные ваши годы вы не насытили умы ваши Словом Божьим. Тогда, как сказано, вряд ли вы найдете удовольствие в нем в преклонные годы. Как юноше содержать в чистоте путь свой? «Хранением себя по слову твоему», — говорит Давид. «И дальше в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Своему молодому сотруднику Тимофею Павел говорит: «Помни Господа Иисуса Христа». Вы спросите: «Но разве мог он забыть Иисуса Христа?» Тут, дорогие мои, мы опять сопоставлены с нашей ветхой греховной натурой, которая так склонна забывать Господа. Обратите внимание, сколько раз Моисей предупреждал народ Божий, чтобы они не забывали Господа Бога своего. «Когда будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Он постоянно повторяет эти слова: «Берегись, чтобы ты не забыл Господа». И все же они его забыли. Псалмопевец говорит: «Скоро забыли дела его, забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое». О, как человек склонен забывать Создателя своего и его благодеяние к нему. А когда он попадает в трудности и не видит выхода из своего

забыл, тоже не без его изволения. Когда мы его забываем, и Бог от нас как будто скрывается, и у нас целая уйма испытаний и тяжелых переживаний, то, возлюбленные, это Господь допустил, чтобы мы вспомнили его. Ведь это Бог, который по великой своей милости и любви пробуждает память грешника. Помните, блудный сын только тогда вспомнил отцовский дом, когда, потеряв все имущество свое, а с ним и друзей своих, он очутился в свинарнике и должен был есть вместе со свиньями. Тогда только вспомнил он, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Ефесской церкви Господь через Иоанна посылает слово. Церкви, которая оставила свою первую любовь. И что он ей говорит? С чего он начинает? Заметьте, что это была очень активная церковь. Она была ортодоксальна, верна слову, трудящаяся, но без первой любви. И первое, что Господь говорит пресвитеру этой церкви, «Итак, вспомни, откуда ты не спал». Это первое. И когда ты вспомнишь и увидишь, с какой высоты ты не спал, тогда покайся и твори прежние дела. Вспомни, покайся и повтори. О Сардийской церкви, которая была близка к смерти, что говорит Господь через Иоанна? Тоже вспомни, что ты приняла и слышала, и храни, и покайся. А если нет, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Да, Бог не забудет чада своего, и когда он забывает Бога, то Бог посылает к нему посланников своих, чтобы ему напомнить. И эти посланники бывают разные: болезнь, несчастный случай, потеря любимого, невзгоды, порой Бог должен напомнить через сон. Голод, нищета, унижение, тоска напомнили блудному сыну об отцовском доме. Да, какую огромную роль играет память в жизни человека. И это приводит меня к нашему сегодняшнему тексту. Тут, по крайней мере, 4 раза говорится о памяти. Я читаю из 1 главы 2 послания апостола Павла Тимофею с 3 по 7 стих. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Когда апостол Павел написал это послание, он был в тюрьме. Он один, с ним только Лука. Но постоянно, как он говорит, день и ночь, ему на память приходит его молодой друг и сын по духу, сотрудник на Ниве Божией Тимофей. Какой удивительный был этот Павел. Несмотря на то, что он был передовым апостолом, обремененным заботами о церквах, притом еще в узах, обреченный на смерть, он все же не забывает этого молодого брата Тимофея. Да, он был действительно отцом, но в то же время и другом. Сердце Павла было молодое, и молодежь это чувствовала, и она к нему так и притягивалась. Он ее ценил, не пренебрегал ею. Он был ей и отцом, и братом, и другом. Дорогие мои, в таких именно братьях нуждается наша молодежь. Мы склонны ее критиковать, недооценивать, пренебрегать ею, забывая, что мы тоже были молодыми. Но с какой благодарностью мы вспоминаем тех старших братьев, которые в наши молодые годы обратили на нас внимание, которые ободрили нас, поддержали нас, с терпением и любовью наставляли нас. Они верили в нас. И помните, как мы старались не разочаровать их? Возлюбленные, нет большего вдохновления, чем знание, что кто-то к нам питает доверие, несмотря на все наши недостатки. А сколько ошибок мы делали? Вспомним хотя нашу первую проповедь. Я ее никогда не забуду. И если это зависело от меня, то поверьте, что это была бы моей последней проповедью. Но благодаря таким

0: отцам церкви, она не стала моей последней. Никто да не пренебрегает юностью твоею, пишет апостол Павел Тимофею. Вы, братья, которые постарше, не бойтесь дать молодым братьям развить свои таланты, которые Бог им дал. Поощряйте их, ободряйте их, помогите им и с любовью и долготерпением наставляйте их. Дайте им почувствовать, что вы им доверяете. Они оправдают ваше доверие. Заметьте, какое внимание апостол Павел придает Тимофею. Он ему пишет два послания, которые Дух Святой включил в канон Священного Писания. С каким уважением он к нему относится? Тит тоже был молодым братом, и ему Павел пишет целое послание тоже из тюрьмы. Титу, истинному сыну по общей вере. Братья и сестры, будем уважать нашу молодежь, любить ее, верить в нее, поощрять ее и много молиться за нее. Ведь это наше новое поколение, которое должно нести благую весть погибающему миру. Конечно, они будут делать ошибки, будут разочарования и неудачи, но кто из нас совершен? Разве мы никогда не ошибались? Пусть в нашем отношении к тем, которые помоложе нас, примером будет старец Павел. И вот, сидя за решетками римской темницы, Павел вспоминает своего молодого друга Тимофея. И первое, что он делает, он благодарит Бога за него. И заметьте, что он дает знать Тимофею, что он благодарен Богу за него. Не будем скупы на похвалу и на нашу благодарность. Он от этого не возгордится, что ты его поблагодарил и ободрил. Но благодари Господа сперва, чтобы благодарность твоя была освящена молитвой. Если Господь приведет тебе на память какого-нибудь брата или сестру, только что начавшую трудиться для Господа, поблагодари Господа за этого сотрудника. И потом напиши ему, скажи, что ты благодарен Богу за него. Ободри его, может быть, ему как раз нужен этот толчок любви. Но Павел не только благодарил Бога за Тимофея, но он и молился за него. Именно в этой постоянной ходатайственной молитве проявляется его любовь к этому молодому сотруднику. О, если бы мы больше молились за нашу молодежь вместо того, чтобы критиковать ее, то какие были бы благословенные результаты в их духовном росте и служении? «Вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью», пишет Тимофею Павел. Но Павел вспомнил и слезы Тимофея. И это возбудило такое сильное желание его увидеть, что он умоляет его: «Постарайся прийти ко мне скоро, дабы мне исполниться радости». Может быть, Павел только тогда сообразил, насколько любил его Тимофей, когда его арестовали, и он прощался с ним. При этом прощании Тимофей не выдержал и, повиснув на шее Павла, горько заплакал. «Вспоминаю о слезах твоих». Юноша в этом отношении обыкновенно воздержан. Он, может, считает, что слезы говорят о слабости, о робкости, а ведь он мужчина. Но это только внешний показ. Слезы не всегда видны. Их порой приходится чувствовать. Они там внутри, эти слезы. О, сколько они говорят! Но апостол Павел приводит на память еще один фактор, который сыграл огромную роль в духовной жизни и развитии Тимофея. Это были его бабушка и его мать. Какое богатое наследие! Не только вера родителя, но и прародителя. Тимофей был третьим поколением в этом роду верующих. Это не значит, что он унаследовал веру их. Апостол Павел говорит, что та же нелицемерная вера, которая обитала в бабке его Лаиде и матери его Евнике, обитает и в нем. Эта вера была его верой. Он ее сам пережил. Привел его к Господу апостол Павел, но сыграли в его обращении не меньшую роль его бабушка и его мать. Эти две женщины дали ему самое драгоценное, что может человек дать своему ребенку. Они не пренебрегли им, но в этом мальчугане они видели, во-первых, бессмертную душу, но не только душу, которую нужно спасать, но они видели будущего человека Божьего. Подобно родителям Моисея, они видели, что дитя прекрасно. но не без трудностей воспитали эти две женщины своего ребенка. Вы заметили, что Павел не упоминает об отце Тимофея? Из книги «Деяния» мы видим, что он был язычником, так что без отцовского сочувствия и его помощи они одни воспитали его в страхе Господнем. И как они это делали? Они питали его словесным молоком, Словом Божьим, от самого детства. Павел напоминает ему, что из детства он знает Священные Писания, которые, говорит он, могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Мы знаем, что у них был только Ветхий Завет. И вот из Ветхого Завета они внушили ему веру в Иисуса Христа. Да, они до того ценили мальчика, что провели многие часы, читая ему Священное Писание. Брат мой и сестра, насколько ценишь ты своего ребенка, своих детей? На этот вопрос можешь ты один ответить. И я могу тебе сказать, сколько ты их ценишь. Столько, сколько ты проводишь с ними времени в чтении Слова Божия, в молитве и в общении. Дети – самый драгоценный дар в твоем доме. Как обстоит дело в твоем доме? Установлена ли у тебя семейная молитва? Если нет, то зачем удивляться, если дети идут в мир? Они будут искать тех, которые их будут ценить. Смотрите, как мир ценит каждую душу, как дьявол старается их увлечь за собою. «Привожу на память, Тимофей, — пишет апостол Павел, — насколько ты привилегирован, что имел такую бабку и такую мать, ибо благодаря их настойчивой заботе о тебе ты пришел к познанию Иисуса Христа». И сказав это, он говорит ему: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ты не забыт мною, я молюсь за тебя». Я благодарю Бога за тебя. Я помню твою любовь, твои слезы. И вспоминаю, какое богатое наследие ты получил. И поэтому я обязан тебе напомнить, чтобы ты возгревал этот дар Божий, который в тебе обитает. Уже в первом моем послании я тебе писал: не неради о пребывающем в тебе даровании. И теперь я опять напоминаю тебе возгревать этот дар Божий. Это не значит, что огонь в Тимофее погас, но апостол Павел почел нужным ему напомнить, чтобы он возгревал свой дар, который он получил от Бога. Правда, Слово Божие говорит, что дары и призвание Божие не приложны, но лукав тот раб, который им пренебрегает. Бог нам дает дары, чтобы мы их употребляли. Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе, пишет Павел Архипу. О, друзья мои, будем дорожить тем даром, которым Бог наделил нас. Будем помнить, что каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, а другой иначе, как говорит Слово Божие. Но сколько есть сегодня детей Божьих, которые отстранены от служения, потому что пренебрегали своим даром. Они его закопали в землю. Вспомни, что ты принял и слышал. Вспомни, покайся и твори прежние дела. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе. Может быть, эти слова как раз относятся к тебе. Пусть Дух Божий сам изъяснит их значение тебе. А если ты еще не принял дара спасения, ты не пережил рождение свыше, то этот дар принадлежит тебе за один взгляд веры на распятого за тебя Иисуса. Взглянь на раны Христа, на терновый венок и познай, как в любви Он высок.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами и сейчас в эфире библейского радио BBN программы «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Малахии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы все это время изучали книги Ветхого Завета, чудной книги в мире Библии. А теперь приступаем к рассмотрению последней книги Ветхого Завета. О ее авторе, Малахии, почти ничего не известно, кроме его замечательного имени. Оно означает «мой посланник». Голос этого пророка был последним к Израилю перед началом Нового Завета. Когда громко прозвучал голос Иоанна Крестителя, возвестивший явление в мир Господа Иисуса Христа. Со времени пророческих предвозвещений Малахии до пришествия Господа Иисуса Христа на землю прошло 400 лет. Долгие годы молчания Божие. Это свидетельствует, что в продолжении этого времени Израиль не слышал нового пророческого от Господа Бога. Он закончил свои откровения народу возвещениями о Мессии через слугу своего пророка Малахию. Близилась полнота времени Божьих планов, когда Бог послал на землю Сына Своего возлюбленного, Иисуса Христа, как Спасителя человечества. Для того, чтобы правильно ознакомиться с книгой Малахии, следует помнить, что книги Ветхого Завета не расположены в хронологическом порядке. Исторические книги Библии охватывают книги Царств и Паралипоменон, но они касаются истории Израиля до пленения царства иудейского Вавилоном в 586 году до Рождества Христова. Правда, два последних стиха второй книги Паралипоменон говорят о разрушении иудеям, желающим вернуться на родину в Иерусалим по прошествии 70 лет пленения. Потом следуют книги Ездры и Неемии. Они передают события, имевшие место в Иудее после указа царя Кира. Таким образом, книги Ездры и Неемии фактически являются продолжением книг Паралипоменон. Пророческие же книги Библии гармонируют с историческими событиями в развитии в различные времена, начиная книгами Царств, Паралипоменон, Ездры и Неемии. Книга пророка Захарии, которую мы закончили изучать на прошлой неделе, относится к периоду сразу же после возвращения первой группы пленников из Вавилона в 536 году. Храм был постепенно восстановлен, и посвящение его совершилось в 518 году до Рождества Христова. Малахия пророчествовал много позже, после Захарии, поэтому его имя не упоминается в книге Неемии. Пророческий голос Малахии зазвучал после того, как книга Неемии была уже написана. Духовное положение в Израиле во время служения пророческого Малахии было безотрадным, как и в дни Неемии. Оно открывало состояние сердец народа и руководителей его и подтверждало, что сердце человеческое лукаво и неверно Господу. Только духовное возрождение от Святого Духа может помочь ему. Слушайте некоторые слова из книги Неемии и Малахии. Как они характерны своим сходством. Неемия, 13 глава, 29 стих. «Воспомяни им, Господи, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский». Малахии, 2 глава, 8 стих. «Но вы уклонились от пути и для многих послужили соблазном в законе. Разрушили завет Левия, говорит Господь». Неемия, 13 глава, с 23 по 25 стих. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок, и оттого сыновья их говорят языком других народов и не умеют говорить по-иудейски». Малахии, 2 глава, 11 стих. «Вероломно поступает Иуда. Мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». Можно было бы указать и на другие сходства изречений. К сожалению, после пробуждения наступало духовное падение, отступление от Бога, такое печальное явление – неизбежно, когда люди удаляются от Господа, и сердца их охладевает в любви к Нему. Пророк Малахия обличал народ, но в то же время возвещал о великой любви Божией к нему. Это положение приложимо и к нашим временам. Проповедники в наши дни должны быть сокрыты за крестом Голгофским, дабы виден был Христос, а не человек. Но, к сожалению, бывает не так. Человек делается слишком виден и возвеличен людьми. Образ Христа не может тогда возвеличиться. Да хранит нас от этого Дух Святой. Господь, однако, не отвергает в служении людей великого ума и дарований слова. Он пользуется ими во славу свою. Употребляет он и простых, смиренных посланников своих с благословением великим на служении благой вести Евангелия. Итак, книги Малахии начинается словами: «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию». Первая глава, первый стих. Мы уже упомянули, что его имя означает «посланник мой». Он является верным свидетелем Господним. Последний пророк перед благословенным служением Иоанна Крестителя, предтечи Господа Иисуса Христа. Каково же было слово Господне, падшее на сердце Малахии для возвещения Израилю? Слушайте, «Я возлюбил вас, говорит Господь». Первая глава, второй стих. А потом пророк провозглашает о должном ответе на эти слова со стороны народа. А вы говорите: «В чем ты явил любовь к нам?» Говорит со скорбью посланник Божий. Таков был путь жизни народа. Народ и священники оспаривали слова Бога. Они спрашивали Его, оправдывая себя. Сердца их не были верными Ему и покорными воле Его. Первое. «В чем ты явил любовь к нам?» Первая глава, второй стих. Второе. «В чем мы бы славили имя Твое?» Первая глава, шестой стих. Третье. «Чем мы совершили нечистоту пред Тобою?» Первая глава, седьмой стих. Четвертое. «Чем прогневляем мы Его?» Вторая глава, семнадцатый стих. Пятое. «Как нам обратиться?» Третья глава, седьмой стих. Шестое. «Зачем обкрадываем мы тебя?» 3 глава, 8 стих, 7. «Что мы говорим против тебя?» 3 глава, 13 стих. Фактически, пророк Малахия обвинял семикратно свой народ в согрешениях пред Богом. Но они не желали признать себя виновными и грешными. Народ духовно разлагался, пал, но считал себя праведным в очах святого Бога. Какая страшная картина! Народ, получивший от Бога столько милости и забот, не имел в сердцах смирения и сокрушения, чтобы признать себя виновным. Человеческая раса и в наши дни превзошла Израиль древности по отношению к святому Богу. Та же самоправедность, гордость, надменность, неверие. Недаром Ветхий Завет заканчивается весьма важным предупреждением: «Чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Малахии 4 глава, 6 стих. Отвержение человеческой любви Божией, несомненно, приводит к такому печальному результату. Да хранит нас Господь от этого. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Малахия. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Этот пророк, пожалуй, написал кульминационное пророчество Ветхого Завета, в котором он передал Божье послание о суде над Израилем и последующее его благословение. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы начинаем читать книгу пророка Даниила.
0: Глава первая. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божиего. И он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать перед царем. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов: Даниила – Валтасаром, Ананию – Сидрахом, Мисаила – Мисахом и Азарию – Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновной перед царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся перед тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 этим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить царю. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира. Глава 2. Во 2-й год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. и велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон». И сказали халдеи царю по-арамейски: «Царь, вовеки живи! Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не расскажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, расскажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да расскажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение».

открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого-то иноверца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя. Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного и сказал Даниилу: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя». После этого Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после этого, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна эта открыта не потому, что я мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана в железные глиняные ноги его и разбил его. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана,

0: сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем царю и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство — будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после этого. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну». Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всей областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Мисаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Глава третья. Царь Навуходоносор сделал золотого истукана высотой в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле Деир в области Вавилонской и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, казноведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляются вам народы, племена и языки. В то время, когда услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и симфонии и всех музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага. И приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час сброшены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага, и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авдинага, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее, и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авдинага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи эти связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авдинага. И эти 3 мужа, Сидрах, Месах и Авдинага, упали в раскаленную огнем печь, связанные. Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не 3 ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу 4 мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид 4-го подобен Сыну Божиему». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авдинага вышли из среды огня, и, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей этих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. и от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на бога Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденага в стране Вавилонской. Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, которые совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды родов.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше изучение и исследование Священного Писания Библии. В прошлый раз мы пришли к заключению, что Господь не мог пасть под тяжестью искушения. Его испытание нужно было, чтобы продемонстрировать его крепость и чтобы убедиться, что он устоит. Мы теперь, друзья, с вами прочитаем 14 и 15 стихи 4 главы Евангелия Луки, которую мы в этот момент изучаем. Написано: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Здесь, друзья, в 4 главе Евангелия от Луки мы видим подготовку и начало служения нашего Господа. После искушения Иисус был укреплен и пошел на служение в силе Святого Духа. Искушение или укрепит, или ослабит вас, дорогие слушатели. Оно сделает вас или более сладким, или более горьким. Смягчит вас, или же ожесточит. В искушении открывается правдивое состояние человека. «Бог не искушает никого», — говорит апостол Яков. «Он только выводит на свет то, что было скрыто внутри человека». Наш Господь полностью отождествил себя с человечеством. Мы читаем: «Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям». Он также нуждался в укреплении. Теперь Иисус пришел в Галилею. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. Вы знаете, что можно прославлять Иисуса, а потом отвернуть от Него свою жизнь. Вы знаете это? Это случилось, когда Он последний раз вошел в Иерусалим. Та же толпа, друзья, та же толпа, которая только что недавно приветствовала Его и кричала Ему: «Осанна, Осанна!» в надежде сделать Его царем, в следующий же день искала Его смерти, и приветствовавшие Его вначале кричали вместе с другими, требуя от Пилата Его распятия. Мы читаем далее, от стиха 16 до 21, этой 4 главы Евангелия Луки. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». Иисус, друзья дорогие, пришел в родной город, и сказано, что Он по обыкновению Своему вошел в синагогу в субботний день. Это хороший пример для всех нас, христиан, чтобы и мы имели обыкновение, друзья, привычку в воскресный день идти в церковь. Вы, наверное, заметили, что Иисус вошел в синагогу. Синагоги начали процветать в Иудее после вавилонского пленения и не служили Божьим целям вообще. Все в них было далеко от Бога, к сожалению. Смотря на примеры Иисуса, и вы, друзья, оставайтесь в тех церквях, где можете нести свидетельство о Боге. Для Иисуса было обыкновением ходить регулярно, каждую субботу, в какую-то синагогу. И вот теперь ему подали книгу, и он читал из нее. Что это была за книга? Это была книга пророка Исаии. Он читал начало 61 главы. Всего полтора стиха, хотя в то время Библия еще не была разбита на отдельные стихи. Но Иисус прочитал именно это место. Иисус прочитал только до места проповедовать лето Господне благоприятное. И, остановившись на половине предложения, закрыл книгу. Вторая часть предложения, дорогие слушатели, которую Иисус не прочитал, гласила так: проповедовать день мщения Бога нашего. И знаете, почему он прочитал только именно до этого места? Потому что дальше шло еще не исполнившееся. А о прочитанном он сказал: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». Друзья, он сам представлял собой исполнение этого пророчества. А вторая непрочитанная часть предложения исполнится. Да, исполнится во время его второго пришествия. День мщения еще не пришел. Еще не пришло время, когда Бог скажет: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Мы читали это в Псалме 2, 8 по 9 стихи. Слушатели, это будет, когда Он придет во второй раз. А сейчас мы живем во время благодати, дорогие слушатели, до Его второго пришествия. Когда Иисус пришел, Он был помазан Духом Святым. Он благовествовал Евангелие нищим, как написано. Бедные грешники могут быть спасены и сегодня, если отозвутся на его призыв.

И вот мы читаем далее, начиная 21 стихом, следующее. «И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание это, слышанное вами, и все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили, не Иосиф ли он это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Мы читаем, дорогие слушатели, о том, что сказал Иисус Христос. Иисус знал, что его не примут в родном городе. И он объясняет им притчу их неверия, указывая на 2 исцеленных язычников. В Израиле также было много больных, но не было достаточно веры, чтобы получить исцеление. Это привело слушавших его в ярость. Мы прочтем, начиная 28 стихом, включительно до 30 стиха этой главы, слушатели, где написано, «Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился». Иисус, друзья, сказал, что пророк не имеет чести в отечестве своем. Люди гонят его, их добродетелей, и следуют за теми, которые обманывают их. И вот теперь Иисус оставляет Назарет и переносит свой центр своей деятельности в Капернаум. Мы читаем далее стихи 31 по 32, где говорится, «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слова его были со властью». Друзья, люди восхищаются его учением, его чудесами, но у них нет понимания духовных вещей. Придет день, когда Иисус скажет о Капернауме, «И ты, Капернаум, до неба вознесешься, до ада низвергнешься». Врач Лука, писавший это Евангелие, слушатели, дает зарисовку, так сказать, одного рабочего дня Иисуса. Иисус в основном занят исцелением пораженных разными болезнями людей. И это субботний день, когда, согласно закону, не разрешалось ничего делать. Исцеление было добрым, спасительным делом. Спасать жизнь от увечий можно было и в субботу. И вот мы читаем стихи далее от 33 по 37 следующее. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского. И он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Нечистые духи, друзья, овладевшие человеком, делают его жизнь нечистой. Вы, вероятно, видели людей,
выходящих из себя в гневе, ругающихся грязными словами, пьющих до потери сознания, лезущих в драку, грязных в своем поведении, в мыслях и в чувствах. Да, вы, наверное, не раз видели таких людей. Это люди, объятые, можно сказать, нечистыми духами. Во время Иисуса моральный уровень людей был несравненно выше, чем сейчас. Если бы теперешних людей переселить в тогдашний быт, то, пожалуй, все они в той среде оказались бы для других одержимыми, нечистыми духами. И для них нужно было бы исцеление. И в самом деле, такие люди нуждаются в исцелении сегодня. А в нашей среде они иногда кажутся нормальными людьми, потому что теперь люди сжились в себе с нечистыми духами и братаются с ними.

0: Но мы прочтем о другом исцелении. Это стихи 38 и 39, где говорится: «Вышед из синагоги, он сошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Подошел к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им». Здесь евангелистом Лукой записан факт обычного исцеления, не имеющего большого значения. Лука просто подчеркнул черту характера Христа, а именно его сочувствие к людям и желание помочь им. В стихах 40 и 41 мы читаем дальше об исцелениях. «При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих, и с криком, и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“, а он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос». Друзья, вечер был особенно перегружен активной деятельностью Иисуса Христа. Он исцелял всех, сколько бы их ни приходило к нему. Одно необходимое условие исцеления – это просто-напросто вера. Вера в то, что Иисус может исцелить, и Он исцелял тех, у кого была эта вера. Наконец, мы прочтем три последних стиха этой главы, где написано: «Когда же настал день, он, вышедший из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и пришел к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им и другим городам: „Благовествовать я должен Царство Божье, ибо на то я послан“, и проповедовал в синагогах Галилейский». Друзья, утром Иисус уходил на молитву. Он также часто, целые ночи напролет проводил в молитве. Местный народ полюбил его и удерживал, как мы здесь читаем, удерживал его при себе. Но Иисус видел нужды народа везде. Да, не только в этом городе, но везде он видел эту нужду, и он не мог долго останавливаться на одном месте. Для кого вы, слушатели, для кого вы отдаете свое время, друзья? Кому и чему посвящено ваше время, ваша жизнь? Наполнено ли оно возвышенными вечными целями, или же земные, временные, мелочные, мизерные интересы поглощают всю вашу жизнь? Стоит подумать, друзья. Ведь Иисус Христос отдавал всю свою жизнь, всю свою энергию для того, чтобы человек мог быть исцеленным, то есть чтобы он был чистым от болезней, чистым от греха. Христос пришел, чтобы дать нам освобождение для радостной и счастливой жизни в Боге, дорогие слушатели. Да благословит вас Господь, изучая Его Слово, и я надеюсь с вами встретиться еще не раз, именно в это же время и на этой же волне, исследуя Священное Писание, Библию. А пока я хочу вам оставить два вопроса для вашего домашнего и личного изучения, слушатели Священного Писания. Первый вопрос такой: почему Иисус Христос прочитал только часть Священного Писания и закрыл Библию? В какой главе книги пророка Исаии записано это пророчество и как оно исполнилось? Это первый вопрос. А второй вопрос такой: почему в городе Назарете Иисуса Христа не приняли? И что сказал им по этому поводу Христос?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Марару. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! На триумфальной арке императора Тита в Риме изображен светильник, имеющий вид стебля с шестью отходящими от него ветвями, по три с каждой стороны. Этот светильник стал добычей римлян, которые похитили его, разрушив Иерусалимский храм в 70 году нашей эры. Подобный светильник с семью лампадами на его стебле и ветвях был необходимой принадлежностью иудейского храма, начиная со скинии, которую Бог повелел построить сынам Израилевым еще в пустыне. Что означает постоянно горящий в храме светильник? Какие символы сокрыты в одеянии священников? Почему в их одежду были вставлены 12 драгоценных камней? Об этом и о многом другом вы узнаете из сегодняшней лекции доктора МакГи. Ее текст читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 27 главы книги «Исход», в которой речь идет о скинии. В прошлой передаче мы начали говорить о жертвеннике. Апостол Павел во 2 стихе 5 главы послания к Ефесянам сказал: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Христос – это наше всесожжение. Жертвенник сделал человек, но план и роль этого жертвенника были предначертаны на небесах. Крест – это богоизбранный жертвенник, а Господь Иисус Христос был предопределен Богом для смерти на кресте. Поэтому Христос не просто хороший человек, Он также и Агнец, предусмотренный к закланию еще со времени сотворения мира. И о Его жертве свидетельствует жертвенник, поставленный во дворе скинии. Нет к Богу пути, кроме как через медный жертвенник. Именно там приносится жертва, и именно там гибнет тот, кто заменяет приходящего к Богу человека. В 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Апостол Иоанн сказал о Христе как о том, кто на медном жертвеннике возьмет на себя чужой грех. Таким образом, крест стал этим медным жертвенником в те последние три часа, когда на землю опустилась тьма и когда Христос заплатил собою за грехи мира. В 12 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Человек не мог поклоняться, молиться или служить Богу до тех пор, пока он не приходил к медному жертвеннику. Каждый священник, каждый член колена Левиина, несший служение в скинии, перед тем, как прийти к Богу, должен был сначала подойти к этому жертвеннику и принести жертву. Друзья мои, если бы Иисус Христос не взошел на алтарь, у нас и по сей день не было бы пути к Богу. Но Иисус Христос не только Агнец, который принял смерть за нас, Он также и воскресший Агнец. Апостол Иоанн говорит в 6 стихе 5 главы книги Откровения, что он видел Агнца как бы закланного. Медный жертвенник стоял у входа в скинию, а крест Христов стоит у входа на небеса. Хоть он и был поставлен на земле только через

Делай двор скинии с полуденной стороны к югу. Завесы для дворы должны быть из крученого вессона длиной во 100 локтей на одной стороне. А для ворот двора завесов 20 локтей из голубой и пурпуровой червленной шерсти и из крученого вессона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий к ним 4. И снова мы читаем о цветах завесы, которые обладают большим символическим значением. Голубой цвет, цвет неба, говорит о том, что Христос пришел к нам с небес. Червленый или алый цвет говорит о человеческой природе Христа и о крови, которую Он пролил за человечество. Пурпурный цвет, смесь голубого и алого – это цвет царской власти, который свидетельствует о царственности Христа. Эта завеса предназначалась для ворот двора, через которые входили священники и представители колена Левина. Эти ворота были лишь 5 локтей в высоту. Ограда же, которая окружала скинию по периметру, была длиной в 100 локтей, шириной в 50 локтей и была покрыта вессоном. Ограда эта отделяла всех, кто находился внутри скинии, от внешнего мира. Заключительные стихи 27 главы весьма интересны. В них говорится о масле для светильника, и это описание звучит крайне необычно. Прочтем 20 стих. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время». Масло, как уже говорилось, символизирует Святой Дух. Вот что сказано об этом в 6 стихе 4 главы книги Захарии. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». Святой Дух источает свет для нас, причем Святой Дух свидетельствует не о себе. Он проливает свет на то, что связано со Христом. Прочтем 21 стих. В скинии собрания, вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Горящий светильник символизирует Христа. С тех давних пор все изменилось. Господь Иисус Христос вернулся на небеса. А 14 стих 5 главы Евангелия от Матфея говорит нам, что свет мира – это христиане, то есть те, кто принял жертву Христа. В Библии сказано «Вы – свет мира». Вообще-то только от вас, да и от меня света немного. Только Дух Божий может нам здесь помочь. В самом начале книги Откровения мы видим Христа, находящегося посреди светильников. Он старается сохранить и поддержать свет Церкви на земле. Христос заботится о своем народе, Он заботится о своих избранных. Несколько слов следует сказать о двух предметах обстановки, которые еще не упоминались. Один из них – это жертвенник курения, о котором говорится позже в 30 главе книги «Исход». Поклоняясь Богу, к нему обязательно нужно было подойти. Второй предмет – медный умывальник, который очищал человека перед тем, как он начинал поклоняться Богу. У медного жертвенника вы принимаете Иисуса Христа как Спасителя, а у медного умывальника вас омывает и очищает Святой Дух Божий. Только после этого вам позволяется прийти к Богу и поклониться Ему. Теперь мы переходим к 28 главе. В ней мы

0: Прочитаем, как были отделены на служение Богу Аарон и его сыновья. Мы также прочитаем о эфоде, наперстнике и о том, что такое Урим и Тумим, о кидаре и одеждах для священников. Мы также убедились, что каждая деталь, каждая нить, каждая краска в скинии так или иначе символизирует личность и служение Христа. А теперь мы читаем о тех, кто будет совершать служение в скинии. Заботиться о скинии будут левиты, потомки Левия, а Аарон и его потомки станут нести служение священников. Аарон должен был стать первосвященником. Прочтем 1 и 2 стихи. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона, Инадава, Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Чтобы служить первосвященником, Аарон должен одевать особые одежды, которые будут символизировать Христа. Должен признаться, что большинство подобных указаний книги «Исход» не очень захватывающие. Это вам не какой-нибудь детектив или триллер, но они открывают нам Христа. Вы спросите, зачем Бог дает нам эти указания? Маленькие дети начинают узнавать мир с картинок. Библия и есть такой букварь с картинками, по которому мы узнаем божественные истины, внимательно вглядываясь в эти картинки. Одежды Аарона не были священны в том смысле этого слова, который известен нам сейчас. Слово «священный» на иврите означает «отделенный», «особый». Одежды Аарона были специально отделены, приготовлены для служения Богу. И вообще, все, что отделено для Бога, то священно. Итак, на время служения Богу следовало надевать священные одежды. У меня нет мантии, похожей на ту, которую одевали левиты. Но когда я участвовал в богослужениях, на мне был шерстяной костюм, который я надевал исключительно на церковные службы. Я часто шутил, рассказывая своим друзьям о своих священных одеждах. И когда я проповедовал, на мне действительно были надеты священные одежды. Ибо все, что отделено для служения Богу, свято. Одежды священников были очень красивы. Они были созданы для прославления Бога. А если что-то используется исключительно для прославления Бога, то эта вещь вовсе не обязательно должна неприглядно выглядеть. Меня лично возмущает то обстоятельство, что в нашей земной жизни все прекрасное, как правило, достается миру, плоти и дьяволу. Почему бы и Богу не оставить что-нибудь прекрасное? Ведь именно Он создал красоту. Если вы так не думаете, то посмотрите на закат или на осенние листья. Посмотрите на небо ясным солнечным днем и посмотрите на то же самое небо во время бури. Бог – большой специалист по части красок и красоты. И одеждам для священников также следовало быть прекрасными и прославлять Бога. Прочтем теперь 3 стих. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Аарон должен быть отделен для служения первосвященника. Какие у него будут одежды, мы прочтем в 4 стихе. Вот одежды, которые они должны сделать. Наперстник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне». Вот шесть одежд для служения Богу, которые будет надевать Аарон и которые будут передаваться его преемникам. Теперь пятый стих. «Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой, червленой шерсти и виссона». Одежды эти, как видим, должны были быть сделаны из лучших тканей и материалов. Я понимаю, что у Бога должно быть все самое лучшее, но должен признаться, что в этом вопросе мы должны быть очень осторожны. Никогда за годы моего служения мне не приходилось водить по-настоящему дорогой автомобиль, какой-нибудь Кадиллак или Линкольн. Однажды один человек хотел купить мне дорогую машину, но я отказался. Я знаю одного священника, которого стали в последнее время очень критиковать. Дело в том, что однажды кто-то отправился в его офис и, взглянув на парковку вокруг здания, обнаружил, что он и его помощники ездят исключительно на Кадиллаках. Миссия этого священника призывает и даже вынуждает людей жертвовать деньги на его работу. Но все больше и больше людей считает, что деньги эти расходуются неразумно. Должен заметить, что деньги, которые люди жертвуют на служение, следует тратить только тогда, когда в этом есть необходимость, и тратить очень осмотрительно. Я лично пытаюсь поступать именно таким образом, то есть быть весьма осмотрительным с деньгами. Переехав в новый офис, мы вынуждены были решать вопрос, какое студийное оборудование нам покупать. Брать дешевую звукозаписывающую аппаратуру мы не хотели ни в коем случае. Качество записи было очень важно для наших передач, и мы выбрали лучшую аппаратуру, понимая, что хорошее оборудование имеет принципиальное значение для служения Богу. Уверен, вы понимаете, что я имею в виду. Бывает так, что, призывая людей постоянно и много жертвовать на дело Божие, Бога обманывают и обкрадывают. Пророк Малахия в 8 стихе 3 главы своей книги пишет: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями». Богу доподлинно известно, как и когда человек обкрадывает его. Так было при Моисее, таким же человек остался и сегодня. Но давайте вернемся к нашему повествованию и прочитаем, что в этой главе написано про эфод. Вот стихи с 6 по 9. «И сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из крученного виссона, искусную работою. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаково с ним работы, из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти, и из крученного виссона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых». Нелегко описать эфод. Его надевали поверх одежды из виссона. Два длинных отрезка ткани соединялись с помощью двух камней из оникса на обоих плечах человека, а посередине, на талии, эфод перехватывали поясом. На каждом камне из оникса были вырезаны по шесть имен сынов Израилевых. Таким образом, когда первосвященник представал перед Богом, то на своих плечах он приносил с собой всех сынов Израилевых. Это символизирует силу и власть первосвященника. В 25 стихе 7 главы послания к евреям говорится: «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». То есть Христос всегда может спасать нас. У него на то есть достаточно сил и власти. Вы помните притчу Христа о потерянной овце? Пастух бросил все оставшееся стадо, пошел на поиски, нашел заблудшую овцу и взял ее себе на плечи. Иисус Христос, друзья мои, несет всех нас, вас и меня на своих плечах. Иногда я спускаюсь с его плеч и пытаюсь жить самостоятельно, но он, тем не менее, всегда рядом и готов в любой момент вернуть меня в это безопасное место и нести меня и дальше. Да, эфод – это еще один поистине прекрасный образ Христа. Прочтем теперь о наперстнике, стихи 15 и 16. «Сделай наперстник судный искусную работою, сделай его такую же работой, как эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного весона сделай его». Он должен быть четыреугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. Самое подходящее слово для описания наперстника – это жилет, очень красивый, который надевали поверх одежды. Назывался он наперстником судным. Почему? Наперстник наглядно показывает, что грех осужден. Верующим во Христа необходим сегодня наперстник Христовой праведности, который закрывает наше плотское сердце. Только в таком виде и в таком состоянии мы можем предстать перед Богом. Грехи наши осуждены, и мы наделены праведностью Христа. А вот наперстник у священника в скинии назывался наперстником судным. Он был в своем роде частью эфода. Они вместе составляли одно целое, являясь своеобразным шедевром искусства. Далее прочтем стихи с 17 по 20. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они». Эти 12 драгоценных камней находились на наперстнике первосвященника и составляли 4 ряда по 3 камня в каждом ряду. Теперь я читаю 21 стих. «Всех камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Эти драгоценные камни мы также встречаем в книге Откровения, где они, как говорит нам Иоанн Богослов, составляют основание Нового Иерусалима. Каждый камень имел свой особый цвет, и все вместе они представляли ослепительное прекрасное зрелище. Я уверен, что Вселенная наполнена светом и цветом, и мы сможем в этом по-настоящему убедиться, когда с грехом будет окончательно покончено. Эти 12 камней просто замечательны. Когда первосвященник представал перед Богом в наперстнике, он символизировал Господа Иисуса Христа, сидящего по правую руку от Бога и ходатайствующего за нас. Господь приносит нас Богу не только на своих плечах, но и на своем наперстнике. Наши имена запечатлены у Него на сердце. Он любит нас. И мы только что видели яркую и убедительную картину этой любви. Итак, в следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

Почему Евангелие называется именно «Благой вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Самооценка и прощение. В наши дни мы то и дело слышим о самооценке. Движение «За здоровую самооценку», организованное религиозными наставниками и психологами, учит людей повышать самооценку, даже не упоминая при этом о грехе и необходимости прощения. Некоторые религиозные деятели даже считают, что христианству пора отказаться от учения о грехе. А поскольку это движение ассоциируется с психологией, многие полагают, что его идеи имеют научную основу. Однако это не так. Вспомним хотя бы фарисея, который молился: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». С человеческой точки зрения у него не было проблем с самооценкой. Напротив, мы бы сказали, что серьезные проблемы были у мытаря, который молился так: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Но Иисус думал иначе. Оказалось, что именно здоровая самооценка фарисея, иными словами, его самодовольство, препятствовало его общению с Богом. С мытарем же все было наоборот. Он осознавал собственную ничтожность, смиренно каялся перед Богом, и это вернуло гармонию в его отношения с Творцом. Эта история помогает понять, что культ высокой самооценки ведет к самодовольству. Сколько ни пытайся облагородить эту ситуацию именем Христа, суть ее не изменится. Христианам, да и всем людям, нужно учиться переключать внимание себя на Иисуса. У христианина, который живет смирение и покаяние и знает, что Христос искупил его и примирил с Богом, не возникает трудностей с самооценкой.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Слово благодати представляет проповедь «Как быть счастливым». Проповедует пастор Алексей Коломиц.
1: Счастье исходит только из Слова Господня. У нас нет другой альтернативы. Нам нужно научиться полюбить Божье Слово. Нам нужно свою жизнь построить таким образом, чтобы в законе Господа была наша воля. Интересно, откройте, пожалуйста, книгу Второзаконие, 28 глава. Мы очень коротко, мы не будем читать все стихи, я хотел бы очень коротко остановиться на двух моментах в этих главах. Второзаконие, 28 глава и 29 глава. Посмотрите, начинается она так. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые я заповедую тебе, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии». Дальше перечисляется. «Благословен ты в городе, благословен на поле, благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, плод скота твоего» и так далее. Доходим до 15 стиха, этой же 28 главы книги Второзакония. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Дальше перечисляется: проклят ты будешь в городе, проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои, кладовые твои и так далее. То есть то же самое, два пути. Есть путь счастья, путь блаженства, а есть путь проклятия, путь, который здесь много-много перечислено всяких разных бедствий. Моровая язва, горячка, лихорадка, небеса не дадут дождь, вместо дождя будет пыль и так далее. Предам врагам твоим. То есть много-много всяких разных бедствий здесь перечисляется. Речь идет о следующем, дорогие друзья. Если вы хотите быть счастливым, ваше счастье обязательно будет привязано к этой книге. Оно зависит, оно исходит отсюда. То есть, или вы слушаетесь того, что здесь написано, исполняете, наследуете благословение, или вы не слушаете того, что здесь написано, или не исполняете и наследуете проклятие. Очень простая арифметика, которая была вложена в сознание людей, которые жили тогда, еще в то время, очень ясно и доступно. Причем, когда Моисей говорил, это были две горы. Одна гора благословения, другая гора проклятия. Это визуально было явно для них, для этих людей. И Моисей говорил: вот смотрите, вот здесь благословение, вот здесь проклятие. Это сегодня Бог обращается к каждому человеку и говорит, что у вас есть возможность. Независимо от того, насколько вы состоятельны или бедны, независимо от того, как сложилась ваша карьера и сколько вы зарабатываете, или насколько сложилась ваша семейная жизнь и так далее, независимо от этого, вы можете быть или счастливым, или несчастным человеком. И это счастье будет зависеть от вашего отношения к Слову, но в законе Господа, воля Его. Посмотрите второй пункт здесь. Не только счастье имеет свой корень в Божьем законе, но еще и речь идет о воле. В законе Божьем воля Его. Опять-таки, это слово «воля» имеет немножечко более широкий смысл. Это не только воля, это как бы добрая воля. Это удовлетворенность. По-английски написано «his delight», его наслаждение. В законе Господа его наслаждение. Дело вот в чем. Когда мы говорим о Священном Писании, о его влиянии, мы говорим не о чем-то, что можно насильно человеку втолкнуть. То есть, сколько бы вам ни пытались вдолбить Слово Божие, оно вас не сделает счастливым. Только тогда оно сделает вас счастливым. Только тогда вы переживете счастье, когда ваша воля будет в нем. Когда ваше наслаждение будет в Слове. Другого нет пути. Нам нужно научиться видеть в Слове Божьем наслаждение. Нам нужно научиться питаться из него. Вы знаете, в 18-м псалме, очень интересно, Давид говорит еще раз, еще с другой стороны, послушайте.

Точно так же, как он стремится к золоту. Это то, что он хочет иметь, то, что он, чем он хочет владеть. Так вот, речь идет вот о чем, дорогие друзья. Если вы хотите быть счастливыми, у вас нет другого выбора, нет другого варианта, как только научиться правильному отношению к этой книге. Научиться тому, чтобы вы полюбили эту книгу. Просите Бога об этом. Ищите этого. Читайте ее. Учитесь читать Библию. Нужно учиться ее читать. Эта любовь к слову не придет просто так. Нужно научиться ее читать. Нужно научиться изучать ее. Видеть в ней ценность. Кстати, мы несколько раз говорили о том, как изучать Библию. У нас даже есть кассеты. Правила изучения Библии. Каким образом можно изучать Библию, чтобы она была радостью, благословением для нас? Следующее, посмотрите здесь же. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Божьем размышляет Он день и ночь». Это постоянное размышление о законе. Вы знаете, мы имеем такую тенденцию забывать. Я не знаю, обнаружили ли вы в себе эту тенденцию или нет, но те люди, которые пытаются учить английский язык, они говорят, ну не держится. Вот хочу учить, вот вроде бы читаю книжку, а он не держится, говорят. Есть такая у нас способность забывать. И даже как бы мы сильно не старались запомнить за один раз, вы знаете, для того, чтобы этот закон оказывал на нас влияние, нам нужно не один раз его услышать, нам нужно в нем пребывать. Посмотрите, здесь написано, и о законе его размышляет он день и ночь. Научитесь проводить время с тем, чтобы размышлять о Божьих истинах, разных истинах. Именно для этого мы начали кассетное служение здесь, в церкви, чтобы люди могли брать кассеты и слушать тогда, когда они едут хотя бы. Или, может быть, если ваша работа позволяет работать и слушать что-то. Или, может быть, запишите стих из Библии, напишите его, положите в карман. И тогда, когда у вас есть свободная минутка, вытащите его и вспомните про него. Это очень простые методы, которыми мы можем помочь себе пребывать в законе, размышлять о законе Божьем день и ночь. Между прочим, вот это слово «размышлять», слово, которое переведено на русский как «размышлять», вот, оно означает размышлять вслух, то есть как бы самого себя утверждая в этом. То есть в законе Господа воля его, и о законе его размышляет, он рассуждает об этом законе, рассуждает день и ночь. Итак, счастливый человек – это тот, кто избегает всего, что может оказывать на него греховное влияние. Это тот человек, который свое сердце, свое сознание наполняет Словом Божьим. Не просто чьими-то рассказами, не просто чьими-то историями. Он хочет, чтобы Божье Слово наполняло его и формировало его. Итак, мы говорили о том, чего нет на пути блаженства, где проходит путь блаженства. И сейчас мы коснемся последнего ответа на вот эту первую часть этого псалма, куда ведет путь блаженства. Посмотрите, здесь точно так же, такие же параллельные строчки, точно так же параллель за параллелью. Псалмопевец Давид открывает нам глубину важности того, что происходит с христианином. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Как мы говорили уже, книга Псалтырь – это книга образов. Это книга, в котором очень яркий поэтический язык используется. И поэтому Давид здесь употребляет образ дерева, укорененного рядом с потоком вод. Дерево, которое находится в непосредственной близости к тому месту, где много-много воды. Это крепкое дерево, это дерево без каких-то повреждений. Это дерево, которое твердо стоит и выдерживает самые-самые разные бури, какие-то, может быть, изменения в погоде и так далее. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод. Во-первых, когда мы говорим о счастливом человеке, этот человек характеризуется тем, что у него есть доступ к неиссякаемому источнику.

0: источнику жизни. Неиссякаемый источник жизненной силы. То есть, если вы хотите быть счастливым, вам нужно иметь доступ к этому источнику. Вам нужно научиться пользоваться им. Вам нужно знать его. Вам нужно наполняться им. Вам нужно привыкнуть к тому, чтобы питаться из этого источника. Посмотрите, какая близкая связь, неразрывная связь. Посмотрите, он говорит, что в законе Господа, в воле Его и о законе Божьем размышляет он день и ночь. И дальше говорит, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Вы знаете, я изучаю Священное Писание уже долго. И каждый раз, абсолютно каждый раз, когда я открываю Библию, я ощущаю вот этот океан жизни. Этот океан, который дает реальную жизнь. Очень часто люди говорят о том, что у них недостает силы, у них недостает какой-то энергии для духовной жизни, у них недостает способности преодолевать грех, у них недостает способности свидетельствовать о Христе. Они чувствуют себя слабыми верующими. Причина заключается в том, что они не были укоренены у потоков вод. Они где-то в пустыне сухой. Где-то, вы знаете, там еле-еле выбивающийся стебелек, который не поймешь, жив он или нет. Какой-то пересохший много раз. Люди, которые счастливы, это те люди, которые посажены у потоков вод. Которые укоренены, у которых корневая система питается этой водой. Когда мы говорим о том, чтобы быть укорененным у потоков вод, мы говорим не о церкви вообще. Слава Богу, мы в церкви достаточно много уделяем Священному Писанию. Мы говорим о каждом из нас лично. То есть вы лично будете тогда счастливым человеком, когда вы лично научитесь питаться из этой книги, которая является источником жизни. Вот точно так, как дерево, стоящее у потоков вод. Как дерево, которое имеет доступ к этой живительной влаге, которая наполняет, эта влага наполняет собой живительными силами это дерево. Вот так просто псалмопевец объясняет. Это первая деталь счастья христианина. Это его доступ к живительному источнику, к источнику Божьей воды, к источнику Божьей влаги. Знаете, многие люди, которые не знают Бога, многие люди, которые называют себя, что они знают Бога, они не полюбили эту книгу. И они не смогут быть счастливыми. Они, может быть, время от времени соберут какую-то компанию, они посидят, забудутся отключаться от реальности жизни. И, может быть, им когда-то покажется, что они счастливы. Но на самом деле это не так. На самом деле, они сами даже прекрасно знают, что они люди, которых нельзя назвать счастливыми. Почему? Потому что счастливый тот человек, который имеет доступ к этой жизни, который живет этим доступом, который наполняется каждый день этим словом. Второй элемент. Смотрите, вторая строчка здесь же. «Будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое». Счастливый человек – это не только тот, у которого есть доступ к Слову Божьему, это еще и тот человек, который воспроизводит правильные результаты в жизни, добрые плоды. Вы знаете, это одна из сфер, в которой человек сталкивается с обстоятельствами, делающими его несчастным. То есть, когда результатом его деятельности является что-то неприятное. Это может быть разные вещи, это может быть слово, которое вы сказали, вам потом плохо, потому что плохое было слово. Может быть, это ваше действие по отношению к кого-то. Или, может быть, это целая серия действий. Может быть, это ваша занятость собой, тогда, когда вам нужно было бы быть занятым воспитанием ваших детей. Потом, когда дети выросли, и вы видите плохой результат. Вы видите искалеченные жизни. Трудно быть счастливым в такой ситуации. Очень трудно. То есть человек, который счастлив, это тот, который производит правильный, добрый плод. И как он может производить добрый плод? Для того, чтобы вы производили добрый плод, для этого вам нужно следующее. Не ходить в совете нечестивых, не стоять на пути грешных, не сидеть в собрании развратителей, то, о чем мы говорили сейчас, но вместо всего этого, но погрузить свою волю, свое желание, свою радость, свое наслаждение в закон Господень, в Слово Господне. Размышлять о нем, наполняться им, питаться из него. И тогда вы будете производить правильные вещи. Тогда ваш плод будет прекрасным. Посмотрите, в 91-м псалме, с 12 стиха написано: «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». То есть, смотрите, эта плодоносность, она не подвержена возрасту. Независимо от того, в каком состоянии, здоровья вы, в каком возрасте вы, независимо от того места, где вы живете, когда вы действительно пребываете в этом Божьем Слове и избегаете совета нечестивых и жизни нечестивых, вы будете производить добрый плод. Независимо от того, где вы. Пожилые люди, особенно здесь касается, они и в старости будут плодовиты и сочны. Вы можете приносить добрый плод в ваше время, сегодня. Что для этого нужно? Для этого нужно прильнуть к этому источнику жизни и позволить ему действовать в вас, чтобы он формировал ваши практические деяния. Следующий шаг. Мы говорили о неиссякаемом источнике жизни, который есть, о плодотворной жизни, плодотворности. Следующая строчка говорит: «И лист которого не вянет». То есть речь идет о том, что человек, который избегает вот этого пути нечестивых, человек, который стоит или живет по пути праведных, этот человек не только способен будет иметь вот этот неиссякаемый источник жизни, он не только будет приносить добрый плод, этот человек еще и приобретет способность выстоять в любых трудностях. Лист которого не вянет. Независимо от того, какой ураган набежал, независимо от того, как больно вас не ударили, независимо от того, что вас не понимают, что против вас восстал кто-то, что, может быть, у вас здоровья нет, может быть, у вас материальное затруднение, может быть, вас предали, может быть, какие-то сложности в жизни, которые трудно другим представить и понять. Человек, который отказался от пути нечестивых, и который живет Словом Божиим, который наслаждается в законе Господнем, он будет иметь силу выстоять в самых-самых сложных обстоятельствах. Вот почему мы имеем здесь очень ясный рецепт, рецепт на все времена. Если вы хотите быть счастливым, научитесь этому. Научитесь избегать пути нечестивых и научитесь следовать искренне, от сердца, постоянно следовать тому, чтобы питаться этими живительными соками. Последнее здесь сказано о том, что этот человек во всем, что он не делает, успеет. Это успех в делах. Вы знаете, почему этот успех приходит? Этот успех приходит от того, что у человека правильно сформировано мышление. И тогда, когда он принимает решение, он берется за те дела, в которых он действительно будет иметь успех. Он приобретает мудрость, он приобретает способность к жизни, правильной жизни. Вот почему мы сегодня говорим о счастливом человеке. Это полное счастье. Это то, о чем он говорит, блажен, то есть переполнен счастьем, переполнен блаженством. Это то, что так необходимо сегодня многим-многим людям, что сегодня ищут люди. Когда они приходят к концу жизни, и они обнаруживают, что жизнь – это поражение. Когда они делают ставку на что-то. Я помню тех людей, которые очень искренне верили в коммунизм. Потом в 91-м году, когда все это рухнуло, они были буквально потерянными. Почему? Потому что дело их жизни рухнуло. Все, куда они вложили всего себя, оно вдруг, внезапно стало ненужным. Оказалось, что это даже преступление было. Что-то нехорошее было. Изменилась политика. Изменились какие-то внешние обстоятельства. Но тогда, когда ваша воля, ваше наслаждение в законе Господа, независимо от того, что будет на улице, красные, белые или зеленые, независимо от этого, вы будете иметь успех в вашей жизни. Итак, мы говорим о счастливом человеке, который избегает пути, где имеется влияние нечестия, и который свою волю, свое сердце направляет к тому, чтобы жить по Слову Божьему. Давайте теперь еще немножечко посмотрим о другом пути, о пути нечестивых, путь погибели. Посмотрите с 4 стиха. «Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Вы знаете, жизнь людей, которые избирают грех, она прямо противоположна жизни людей, которые избирают Слово Божие, праведность Господня. Жизнь человека нечестивого не может быть счастливой, не может быть. Первое, охарактеризовано как блаженные, счастливые люди. Второе, посмотрите, как охарактеризовано. Во-первых, речь идет о очень нестабильной жизни. Не так нечестивы, но не как прах, возметаемый ветром. Вы знаете, с чем сравнивать? Это опять-таки картинка. Давид использует картинки, образы для того, чтобы показать нам духовную истину. Он говорит, есть праведники, которые стабильны, которые вот здесь остаются, они живут вот здесь. Есть нечестивые, которые подул ветер, и они улетели. Вы знаете, самые разные ветры дуют. Когда мы говорим о разных ветрах, это мнение друзей, например. Вот сегодня популярна вот такая одежда, или такое выражение, или такой трюк. И нечестивый обязательно будет там. Он обязательно его потянет ветром туда. Сегодня популярны такие идеи. Человек, у которого нет стабильности в слове, он полетит за этими идеями. Почему? Потому что у него нет основания. Он нестабилен. Не так нечестивы, но не как прах, возметаемый ветром. Вы знаете, вот эти ветры дуют каждый день с разных сторон. Мнение друзей, какие-то политические ситуации, когда мы смотрим сейчас, что эти политики говорят друг на друга, вот, и просто, ну, эти люди, знаете, которые изучают жизнь этих политиков, говорят, так, слушайте, вы же год тому назад говорили по-другому. Ну, сейчас невыгодно, сейчас поэтому так... Волна другая пошла, ветер другой, с другой стороны подул. Весь мир так живет. Весь мир наполнен вот тем, куда ветер дует. Туда и двигаться. Христиане отличаются от этого. Счастливые люди стоят твердо, независимо от того, какая политическая партия выигрывает. Независимо от того, что сегодня модно, что сегодня выгодно или невыгодно. Они твердо движутся, причем потому, что их основанием, основанием их движения является Слово Господне. Библия. Библия, которая их формирует. Библия, которой они открываются. Библия, которая дает им основание для правильной жизни. Следующее. Это не только нестабильность жизни. Но мы читаем, что эта нестабильная жизнь приведет их к финальной точке, когда они будут неподготовлены к самому важному дню в их жизни. Неподготовленность на суде. Пятый стих. «Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных». Многие из вас сдавали экзамен. Наверное, практически все когда-то сдавали экзамены. В школе студенты сейчас сдают экзамены. Кто-то на гражданство вчера сдавал экзамены. Кто-то сдает экзамены в университете. Но будет один день, когда каждый человек придет на суд, и ему надо будет быть подготовленным к этому экзамену. Так вот, речь идет о том, что нечестивые люди не будут подготовлены. Их, во-первых, в этой жизни шатает со стороны в сторону. Во-вторых, тогда, когда они придут в самый финальный день, когда им нужно будет твердое основание, у них их нет. У них нет его, нет этого основания. И они придут пред лицо Божие. И написано, потому не устоят нечестивые. Почему? Потому что они ходили в совете нечестивых. Потому что они стояли на пути грешных. Потому что они сидели в собрании развратителей. Поэтому они несчастны. Они здесь несчастны, и они там обнаружат катастрофическую трагедию их жизни.
1: Последнее.
0: Это не только нестабильность в жизни, не только неподготовленность на суде, но и незащищенность, полная незащищенность в вечности. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Когда мы говорим о вот этом слове «знает», слово «яда», еврейское слово «яда», это не только знание интеллектуальное, это не только обладание информацией. Это слово предполагает интимное знание, это познание. То есть Бог знает путь праведных. Речь идет вот о чем. Если вы избегаете вот этого влияния нечестия, и вы живете так, что вы пребываете в законе Господа, вы приобретаете то, что Господь называет личным знанием. Господь вас лично знает, вы знакомы Ему, вы с Ним связаны. Это такое знакомство, которое предполагает связь, которое предполагает неразрывный контакт. Помните, когда-то Иисус Христос говорил об этом в 7 главе Евангелия от Матфея. Он говорил о тех людях, которые придут к Нему, но они не были христианами настоящими, они были по наружности только верующими. Послушайте, что сказано. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот почему очень важно, чтобы Господь знал нас. Знает ли вас Господь сегодня? Действительно ли вы можете сказать, что вы стоите на этом пути счастья, на пути праведных? Наполнено ли ваше сердце счастьем? Книга Притчи, 1 глава, в 17 стихе написано: «Начало мудрости – страх Господень». В принципе, все то, о чем говорит первый псалом, сводится к этой важной истине. Если вы имеете страх Господень, если вы руководствуете страхом Господним, вы будете счастливы. Вы придете к той точке, когда ваша жизнь будет наполнена блаженством. Когда-то Чарльз Спержин говорил об этом. Ходите с Богом, и вы не ошибетесь в выборе пути. У вас будет безошибочная мудрость, направляющая вас, постоянная любовь, утешающая вас, и вечная сила, защищающая вас. На каком пути вы сегодня находитесь?
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
3: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Что же такое милость? Милость подразумевает желание человека найти время для проявления заботы о другом, преодоления неудобств, создаваемых оказанием милости. Неужели вы думаете, что когда священник в притче шел мимо избитого человека, у него не проснулось сострадание? Да нужно быть самым бессердечным, чтобы не сострадать человеку, истекающему кровью на ваших глазах. Конечно, и священник, и левит сострадали. Но ведь они спешили. Им надо было проводить богослужение в соседнем городе. Им нельзя было опаздывать. Они бы остановились, если бы у них было время. Но, к их великому сожалению, они очень спешили. Как сегодня происходит дело с нами? Спешим ли мы настолько, что не можем оказать милости кому-то нуждающемуся рядом с нами? Давайте подумаем над этим и будем помнить об этом уроке из притчи о добром самарянине. Будьте с нами.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Привет, дорогой друг! Ты помнишь, какая серьезная опасность грозила пророку Даниилу? По коварному плану завистников царь издал указ бросать ко львам всех, кто будет обращаться с молитвами и просьбами, кому бы то ни было, кроме царя. Царь указ подписал, а потом пожалел, но делать было нечего. Царь вынужден был следовать своим собственным законам. Даниил оказался во рву вместе с голодными львами. На следующее утро. Библия. Книга пророка Даниила. Глава 6. Когда царь возвратился во дворец, на сердце у него было тяжело. Он отослал прочь слуг, выбежавших ему навстречу. «Не надо еды, не надо музыки», — сказал он им. Затем он пошел спать. Но сон бежал от него. Всю ночь метался он на своей постели, не сомкнув глаз. Он знал, что приговорил к смерти хорошего и честного человека, который верно служил ему. Едва первый бледный свет зари проник в окно царской опочивальни, Дарий вскочил с постели. Он не мог больше мучиться неизвестностью. Он созвал своих слуг и вскоре был уже на пути ко рву со львами. Огромный камень отвалили, и царь выкрикнул в зловещую тьму: «Даниил, раб Бога живого, смог ли Бог твой, которому ты служишь, спасти тебя от львов?» Со вздохом облегчения услышал он в ответ голос Даниила, гулко доносившийся со дна рва: «Государь мой, Бог послал ангела своего и закрыл пасти львам, и они не тронули меня. Он сделал это, потому что я ни в чем не повинен ни перед ним, ни перед тобой, царь». Радость царя была безгранична. «Быстрее, быстрее!» – торопил он свою свиту. «Принесите веревки и вытащите Даниила». Даниила подняли из рва и осмотрели. На нем не было ни единой царапины. Но тут радость царя сменилась гневом на тех, кто обманул его и пытался его руками погубить Даниила. «Бросьте львам этих мерзких злоумышленников!» – велел он. И слуги немедленно исполнили его приказ. На сей раз пасти львов не были закрыты. Иногда Бог помещает нас в самые сложные обстоятельства, чтобы через них показать людям, что есть только один Бог. Через то, что Даниил оказался во рву, царь увидел, что Бог Даниила способен заградить пасть даже голодным львам. Но эти истории, которые произошли много сотен лет назад, имеют для нас и сегодня большое значение, поэтому Бог и велел их записать. Мы учимся быть верными, как Даниил, учимся в самых сложных ситуациях доверять Богу, все равно, что бы с нами ни случилось. Он знает, как нас сохранить и использовать эту ситуацию для своей славы. До новых встреч, когда мы снова встретимся за чтением интересных историй из Библии. До свидания.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 92. Книга притчи, 20 глава, 29 стих. «Слава юношей, сила их». Все мальчишки хотят быть сильными. Может быть, я и ошибаюсь, но пока еще не встречал мальчишки, который сильным быть не хочет. Мой знакомый Санек, 5 лет от роду, сгибает в локте руку и гордо говорит, показывая на свои мускулы: «Бетон». Царь Соломон не зря написал о том, что слава юношей – их сила. И маленькие мальчики, и взрослеющие юноши хотят быть сильными, а порою и хвалятся своей силой. В Библии рассказывается, как сошлись в битве 2 войска, 2 книга Царств, 2 глава. Но прежде чем битва началась, военачальники предложили сильным юношам сойтись в драке, кто кого победит. Никто никого не победил. Все юноши погибли в этой бессмысленной драке. Быть сильным – хорошо. Но надо быть еще и умным. А сильный и умный человек может быть примером не только для мальчишек, но и для девочек. Дядя Леша. Поздней ночью, когда все уже ложились спать, в закрытую уличную дверь кто-то громко и настойчиво постучал. На стук вышел папа и впустил в дом ночного гостя. У детей сон словно рукой сняло. Приехал их любимый дядя Леша. Вообще-то он прилетел в Москву с Дальнего Востока по работе, но не смог не заглянуть к своим родным, живущим в 200 километрах от Москвы. Приезд дяди Леши был настоящим праздником для его племянников – Яна, Лиды, Олега, Тони и Толи. Их дядя Леша был очень смелым и сильным. Он был спасателем, парашютистом и служил в МЧС, то есть в отряде Министерства чрезвычайных ситуаций. И он рассказывал о своей работе много интересного. Но сколько бы им ни хотелось поговорить с дядей Лешей, все равно пришлось ложиться спать. А утром дядя Леша вышел на улицу, чтобы переколоть большую кучу напильных березовых чурбаков. Он работал с удовольствием, опуская колун на очередной пень с громким возгласом: «Ух!». Пень разлетался на 2 половинки, а дядя Леша раскалывал пополам и половинки, так что получались поленья. Такие поленья можно было свободно засунуть в печную топку. А потом дяде Леше стало жарко, и он сбросил с себя свитер. Потом снял рубаху и остался по пояс раздетым. «Ух!» – раздавался его возглас. «Трах!» – с треском разлетался очередной чурбак. От дяди Леши валил пар, и ему было совсем не холодно, хотя вокруг были большие сугробы снега, и стоял мороз – 20 градусов. И все его племянники очень хотели быть похожими на своего дядю – сильными, закаленными и умными. Ведь быть начальником парашютно-десантного отряда большой Амурской области на Дальнем Востоке мог не только сильный, но еще и умный человек. А пока они помогали дяде Леше, оттаскивая в сторону наколотые поленья. Что и говорить. Быть молодым и сильным – это замечательное время в жизни каждого человека. Но при этом надо бы и не отстать умом и приобрести мудрость. А мудрость дается Богом. Это люди придумали поговорку «сила есть, ума не надо». Но Библия, Божье Слово, говорит совсем другое. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на деле, добрым поведением с мудрой кротостью. Если же у кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Послание Иакова, 3 глава. Мудрый царь Соломон советует молодым людям всем сердцем приобретать мудрость, которая сделает человека уважаемым в глазах людей. Бог же благословит его, признав праведным и святым, потому что началом всякой мудрости является страх Господень, то есть знание Бога и вера в Него. Про такого человека написано в Библии: «Венец славы – седина, которая находится на пути праведности. Книга притчи, 16 глава, 31 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите! Раз!

0: этот почтовый ящик, в который опускают письма для клуба исследователей. Никак не найду. Белочка сказала, что на старой сосне, недалеко от дома дядюшки Лося. А кабанчик добавил, что там много следов от его копыт имеется вокруг этой сосны, на которой почтовый ящик прибит. И все потому, что кабанчик придерживал почтовый ящик, когда дядюшка Лось его прибивал. А вот и он. Надо мое письмо опустить с ответами на первый урок. Интересно, а какое второе задание будет? Я уже в нетерпении.
1: Привет, муравьишка. Хочешь, приходи сегодня на поляну у скалистого озера. Мы проводим второе заседание нашего клуба исследователей. Улитка тоже обещала прийти.
0: А можно? Ой, мне так хочется. Обязательно приду, Белочка. А какую тему вы будете затрагивать на вашем заседании? О чем рассуждать будете?
1: Мы будем говорить о Боге, о том, какой Он. Будем продолжать начатый разговор первого заседания. Ну что, муравьишка, тебя ждать?
0: Конечно, Белочка.
1: Дорогие мальчики и девочки, поторопитесь, присаживайтесь поудобнее. Клуб исследователей из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот начнет свое второе заседание. Ребята, вы знаете, что Библия говорит, что есть только один Бог. Бог сказал: «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Вы можете прочитать эти слова у пророка Исаии в 44 главе в 6 стихе. Также Библия говорит нам, что Бог явил себя в трех лицах. Он Отец, Сын и Дух Святой. Отец есть Бог, Сын есть Бог, и Дух Святой есть Бог. Эти три личности являются одним Богом. Бог Отец находится на небе. Никто никогда не видел Бога Отца. Бог Сын – это Господь Иисус. Он пришел в мир как младенец и жил здесь 33 года. Как вы помните, Он умер на кресте за грехи людей. Он был погребен, но в третий день Он воскрес из мертвых, потому что Он – живой Спаситель. Бога, Духа Святого видеть невозможно, но все же Он – реальная личность, имеющая свою силу и славу, равную Богу Отцу и Богу Сыну. А теперь давайте еще поговорим. Улитка, давай продолжай.
2: Привет, ребята! Знаете ли вы, что Бог везде сущ? Где бы вы ни находились в мире, Бог присутствует везде. Когда мы смотрим вокруг, мы не видим Бога, но Он всегда рядом с нами. Он также находится на другом конце земли. И еще Он высоко над нами в небе. Вот вы, люди, имеете тела и можете находиться в данный момент только в одном месте. Так как Бог есть Бог и Он есть Дух, то Бог может присутствовать везде в одно и то же время. Бог сказал: «Не наполню ли я небо и землю?» Это написано в книге Иеремии, 23 глава, 24 стих. Бог присутствует с нами постоянно, хотя мы не можем видеть Его. Ребята, вам бывает иногда страшно оставаться одним в темной комнате? Вы знаете, что вам может помочь? Стоит только сказать: «Мне не нужно бояться, Бог рядом со мной».
0: Бог вечен. Это значит, что Бог всегда был и всегда будет. У Бога не было ни начала, и у Него не будет конца. и не было такого времени, чтобы Бог не существовал, и не будет такого времени, что Он не будет существовать. Библия говорит: «От века и до века ты Бог».
1: А вот еще одна характеристика Бога: Бог вездесущ. Это значит, что Бог знает все. Бог знает и то, что когда-то произошло. Он знает и то, что происходит сейчас. А также Он знает все, что произойдет. Давайте посмотрим в книгу Исаия, 46 главу, 9 и 10 стихи. Бог так говорит о себе: «Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце». Ученые утверждают, что в небе существуют миллионы-миллионы звезд, и никто не может сосчитать их. Но Бог-то точно знает, сколько их. У Него даже есть имя для каждого из них. Вот в Библии написано так: «Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их». Так как Бог знает все, то мы ничего не можем скрыть от Него. Он знает, что мы говорим и что делаем. Он видит нас постоянно. Он даже знает все тайны и все наши мысли. У пророка Иезекииля в 11 главе в 5 стихе мы можем прочитать: «И что на ум вам приходит, это я знаю». Хотя Бог и господствует над вселенной, но человек, каждый человек имеет для него большое значение. Он знает, где живет каждый мальчик или девочка. Он знает, что они делают каждый день. Он знает все о них. Он даже знает, сколько у них волос на голове. Он знает все их проблемы, да-да, и Он любит их, и Он всегда готов услышать их молитвы. У Него всегда на это найдется время.
2: А еще, ребята, Бог милостив. Это значит, что Он всегда-всегда добр. Бог хочет быть вашим другом, и Он хочет, чтобы вы были Его друзьями. Он самый лучший друг. Бог милостив ко всем людям. Он добр даже к тем, кто не любит Его. Библия говорит: «Славьте Господа, ибо Он благ». Это записано в 135-м псалме в 1-м стихе. Особенно Богу угодны те, кто любит Его и верит в Него. Библия говорит: «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя». Псалом 30, стих 20.
0: Бог праведен. Это значит, что Бог делает все, что справедливо. Библия говорит: «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Так как Бог справедлив, Он должен наказать каждый грех. Бог видит все грехи людей и знает все о них. Но Бог указал и путь для прощения грехов. Он послал Своего Сына Иисуса умереть на кресте за грехи людей. Когда они принимают Господа Иисуса своим Спасителем, Бог прощает им все их грехи и делает своими детьми.
1: А вы знаете, что Бог верный? Это значит, что Он всегда выполняет Свое Слово. Все, что Бог обещает, Он всегда выполняет. В Библии мы можем прочитать такие слова: «Неизменный в слове Бог». Иногда люди обещают, но не выполняют. Так часто бывает. Мы можем забыть наши обещания или просто не выполнить его. Но Бог никогда не забывает свои слова. Он всегда выполняет то, что Он говорит. Послушайте, что говорит книга Второзакония, 7 главе, в 9 стихе. «Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный». Мы всегда можем рассчитывать на Бога. что Он нас не подведет, ибо верен обещавший. Так написано в послании к евреям в 10 главе, 23 стихе.
2: А еще Бог неизменен. Это значит, что Бог никогда не изменяется. Он всегда тот же. Бог всегда свят. Бог всегда праведен. Он всегда-всегда любящий. Бог всегда верен. Бог всегда тот же. Как чудесно, что Он неизменен. Он сказал: «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Это написано в Библии, книга Малахии, 3 глава, 6 стих. Не правда ли, ребята, вам хочется угодить Богу после того, как вы узнали, как велик и милостив Бог? Ребята, напишите нам о своем желании стать членами клуба исследователя. И тогда мы вышлем вам вопросы к дискуссии.
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
0: Свои письма отправляйте по адресу: Россия, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга», клуб «Исследователи». Автор передачи — Мартынова Ольга. До свидания.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите «Радуга».
0: Улитка, а хочешь, я твои ответы второго урока в почтовый ящик отнесу? Ну, чтобы быстрее было.

эфире библейское вещание BBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

Мне плохо. Я одинок и никому не нужен. Жизнь катится вниз, и каждый день становится все хуже. Если вам знакомы такие мысли, то сегодняшняя беседа точно для вас.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Как справиться с трясиной отчаяния». Никто из нас не застрахован от отчаяния, разочарований и уныния. Светлые и радостные дни сменяются днями печали и расстройств. Даже величайшие Божьи служители иногда впадали в депрессию. Сегодня мы посмотрим на пророка Илию, когда он был в глубочайшей печали. Очень интересно то, как Господь общался с ним в эти дни, как он помогал своему пророку спастись из трясины отчаяния. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.

Мир вам, дорогие друзья! Греческая пословица гласит: «Лук сломается, если всегда держать его натянутым». Возможно, пророк, о котором мы сегодня будем говорить, был в натянутом состоянии слишком долго и, в конце концов, сломался от натяжения. Речь пойдет о пророке Илии. Если мы задумаемся о пророке Илии, то представляем себе величайшего из пророков, и, безусловно, он таким и был. Он творил чудеса, твердо стоял за истину, рискуя своей жизнью. Но в 19 главе 3 книги Царств мы видим Илью разочарованным и подавленным. Он находится в отчаянии. Какие же трудности привели его к такому состоянию? Что стало причиной таких изменений в его сердце? Он победил пророков Ваала, сотни жрецов были убиты. Илья увидел торжество Божьей победы, но сейчас он на дне своей жизни. И что же Бог будет делать с этим сломленным служителем? История пророка Илии поможет нам понять, как мы можем справиться с моментами отчаяния в дни, когда нам очень больно и тяжело. И чтобы понять, что же произошло с Ильей, прочитаем 19 главу 3 книги Царств. Мы прочитаем из Ветхого Завета. Это история отчаяния. 3 книга Царств, 19 глава с 1 стиха. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послал Изавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божия Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илья?» И он сказал: «Возревновал я, Господи Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Сказал: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: «Что ты здесь, Илья?» И он сказал: «Возревновал я, Господи Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя, сына Намесиена, помажь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, и завел Михолы, помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей». В
Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колени не преклонялись пред валом, и всех сих уста не лобызали его. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова. Когда он пахал землю, 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою, мантию свою. И оставил Елисей валов и побежал за Ильею. И сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». И он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажегши плуг валов, и сжарил мясо их.

Недавно меня спросили, куда пропала жизнь с избытком? Имеется в виду жизнь, наполненная радостью и довольством. Это интересный вопрос. Но вот насколько он библейский? Какие слов, которыми мы пытаемся утешить друг друга в печали, соотносятся со Священным Писанием? Может быть, Джон Буньян в своей книге «Путешествие пилигрима» был прав, когда христиан, изговорчивый, тонут в трясине отчаяния. Вот я вам прочитаю отрывок из этой книги. «Путешествие пилигрима». Так незаметно, беседуя друг с другом, они подошли к грязной топи, находящейся в середине равнины, но по рассеянности не остереглись и провалились в тину. Эта топь имела несколько мрачное название, называлась она «топью уныния» или «трясина отчаяния». Барахтаясь в грязи, христианин из-за тяжелой поклажи на спине стал захлебываться в тине. Мешок за плечами с огромной силой тянул его ко дну. Сговорчивый ушел, оставив христиана одного выбираться из топи уныния. А затем, если вы помните, к нему подошел человек по имени Помощь, который спросил его, что он там делает. И после короткой беседы Помощь подал ему руку. «Вот тебе моя рука, ухватись за нее!» И он вытащил христиана из топи и поставил на твердую землю и повелел ему продолжить путь. Дорогой друг, я надеюсь, что именно так с вами и поступит Дух Божий. Вы встанете на твердую землю и продолжите свой путь, потому что Божье Слово, которому Он сегодня нас научит, станет для вас поддержкой. Я как-то видел забавное маленькое видео, где показывают двух людей, смотрящих в окно. На улице ужасный ливень. Оба весьма печально смотрят на этот дождь, и девушка говорит, «Только посмотри на этот ливень! Что, если он затопит весь мир?» Ну, а парень отвечает, «Этого никогда не произойдет, потому что в 9 главе в книге «Бытие» Бог пообещал Ною, что потоп больше никогда не повторится. А заветом этого служит радуга». «Ой, спасибо! Ты снял огромный груз с моей души!» — ответила девушка. И тогда парень сказал, «Именно это и должно делать настоящее богословие». Ну а сейчас мы вновь обратимся к 19 главе 3 книги Царств, чтобы посмотреть, что настоящее богословие говорит об отчаянии. Если вы помните, мы читали о пророке Илии, сидящим под можжевеловым кустом в полном отчаянии. И это еще раз показывает нам, что никто не застрахован от уныния. И вообще, если вы пролистываете страницы Библии, то найдете 4 классических случая, в которых, безусловно, успешные люди были в глубочайшей депрессии. И эти случаи удивительны для нас. Не сюрприз, что в отчаянии был Самсон, Иуда – предатель, царь Манасия пережил ужасные дни депрессии. Но совершенно неожиданно прочитать в 11 главе книги чисел, что великий лидер, Божий человек, Моисей, просит Бога о смерти. Он был вождем сотен и тысяч людей на протяжении многих лет. Но в какой-то момент он сказал, что это не стоило того. Или если мы откроем 4 главу книги Ионы, и прочитаем, что произошло с пророком Ионой после самого успешного и грандиозного провозглашения Божьей воли за всю историю человечества. Пророк Иона впал в такую депрессию, что даже не мог оглянуться назад. Или во втором послании к Коринфянам мы видим, что Павел, величайший из апостолов, пишет, что он потерял всякую надежду. Но, наверное, странно читать о разочарованиях в жизни пророка Илии, Божьего человека. Он просит Бога забрать его жизнь, потому что она ничего не стоит. Вы знаете, возможно, кто-то из вас сейчас чувствует себя именно так же. В 19 главе 3 книги Царств события крутятся вокруг 4 персонажей. Первый – это царь. Второй персонаж – его жена. А третий – пророк. Четвертый – это Бог. В первом стихе мы узнаем о царе, его имя Ахав. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом». Царь приехал в совершенно

Совершенно разбитом состоянии, в отчаянии выливает все жалобы жене. Она, будучи женщиной властной, решает взять все в свои руки. Она решает защитить своего мужа, а для этого встать против Божьего пророка. И царица Иезавель, будучи неверующей женщиной, отправляет послание Илии. Мы читаем во втором стихе, в 19 главе. «И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Возможно, это было не более чем угроза, но, кажется, она заключила контракт на его жизнь. Похоже, она говорила серьезно, и нельзя просто проигнорировать ее слова. В своем послании Илии царица Иезавель говорит: «Я убью тебя, Илия». И это произойдет в течение 24 часов. А если это не произойдет, то я готова, чтобы боги, которым я поклоняюсь, поступили со мной хуже, чем я с тобой. И мы можем понять реакцию царя Ахава. Мы даже можем понять реакцию жены Иезавели. Но очень сложно понять реакцию пророка Илии. И в третьем стихе написано, что он испугался. Вот это удивительно. Вы вообще можете представить себе Илию, боящегося чего-нибудь? Если мне нужно вспомнить что-то, что ассоциируется с Ильей, то я представляю себе огненную колесницу, рассекающую ночное небо. Вот такой пророк Илья. Но чтобы он испугался кого-то, да еще женщины, но это невозможно. Но из третьего стиха мы можем понять, что именно так и было. Он поддался страху и панике. И Иезавель нашла брешь в его броне. Послушайте, 3 и 4 стихи 19 главы 3 книги Царств. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. Он пришел в самую южную точку той местности, которую он очень любил, в Версавию, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути. Он провел в пути целый день. Если вы когда-нибудь отправлялись с рюкзаком в дальний поход, бродили по дикой местности, то вы понимаете, что за день можно пройти достаточно длинное расстояние. А если вы боитесь и идете быстро, особенно если вы один, то наверняка зайдете очень далеко вглубь глуши. И именно так было с пророком Ильей. Он не шел по протоптанным тропинкам. Илья выбирал дикие пути. И, может быть, он надеялся заблудиться и умереть. Поэтому мы читаем дальше 4 стих. «И, придя, сел под можжевеловым кустом». Вот и внимательно послушайте, что здесь говорится о нашем герое. «Сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И вот давайте коротко проанализируем, почему Илья был в таком отчаянии. Иногда мы впадаем в депрессию без видимых причин. Но у Илии были возможные причины. Первая причина. Илья не мыслил ясно и реалистично. Как можно было серьезно отнестись к словам Иезавели? Тот, кто мыслил разумно, не воспринял бы его угрозы всерьез. Особенно если ты Божий человек. Вы много внимания уделяете словам, которые кто-то говорит о вашей вере. Иногда, конечно, бывают случаи, когда вы действительно серьезно задумываетесь над ними, но чаще мы, наверное, не уделяем особого внимания этим высказываниям. Но Илья действительно испугался. Он очень серьезно отнесся к словам Иезавели. И не мысля разумно, пророк Илья не воспринял, не посчитал эти угрозы напрасными. К сожалению, он не обратился к Богу. И мы не читаем о том, что он сразу же помолился. К сожалению, не написано, что он просто упал на колени пред Богом и сказал: «Господи, будь моей защитой, будь моим щитом». Илья испугался и убежал. Он не мыслил разумно. Еще одна причина. Возможно, Илья лишил себя поддерживающего общения. Большинство людей в депрессии, очень одиноки. Они прерывают все отношения. И, конечно же, это не всегда так. Бывают и исключения.
Но я заметил, что большинство людей, находящихся в депрессии, прекращают хорошие привычные отношения. Илья даже оставил своего слугу. Мы читаем, оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути. То есть он стал одиноким, чувствовал себя одним. Третья причина. Все произошло после большой победы. Если вы помните, в 18 главе написана великая история. Мы не будем углубляться, там описаны события, когда Бог проявил себя настоящим Богом, а жрецы Вала не смогли ничего доказать. Истинный Бог послал огонь, который поразил даже рвы, наполненные водой, и когда Илья спускается с горы, то оказывается очень уязвимым. Возможно, вы уже услышали об этом, но я напомню вам, мы наиболее уязвимы именно после больших побед. Вот почему все так не любят понедельники. Вот почему количество суицидов возрастает после Рождества и Нового года. Чаще всего уныние находит именно зимой. После цветущего лета, после веселого отпуска, радости и свободы, каникул, приходит печаль. Жизнь – это не только выходные, жизнь – это будни. И после подъемов всегда будут спады. И наиболее уязвимые моменты в нашей жизни – это те, когда мы падаем после взлета. И именно такой период настал в жизни Ильи. А вот четвертая причина. Илья был физически и эмоционально истощен. Нельзя недооценивать этот фактор. Илья был совершенно истощен, он на самом деле устал. Все устают, даже Божьи люди. И наш пророк не стал исключением. Греческая пословица говорит, «Вы сломаете лук, если всегда будете держать его натянутым». Пусть это будет напоминанием для всех, кто предпочитает работать без остановки, больше и усерднее, чем следовало бы для тех, кому всего всегда мало. Пятая причина. Пророк поддался эмоциям, начал жалеть себя. И мы можем понять об этом из его слов. Вот читайте 4 стих 19 главы 3 книги Царств. «И просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Но когда я читаю эти слова, то я задаю такой вопрос. А кто сказал, что он должен быть лучше? Кто сказал ли, что он должен быть лучше, чем его отец или предки? Мне очень помогает такое высказывание. Когда я пытаюсь сам, то терплю неудачу. Когда я доверяю Богу, Бог преуспевает. Пророк Илья очень старался. Он прикладывал максимум своих усилий, но потерпел неудачу. Забыл про доверие, и он упал. Думаю, достаточно анализа. Давайте посмотрим на Бога, который становится центром внимания. И просто поразительно, как Бог обеспечивает Илью такой необходимой для него терапии. Если бы наш друг-пророк был в депрессии, наши действия были бы, наверное, совершенно другими. Ну, во-первых, Бог дал Илье отдых и покой. И мы читаем 3 книгу Царств, 19 глава 5 по 8 стихи. «И лег и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. Какая чудесная служба доставки питания. В дикой пустыне кувшин свежей холодной воды и ароматная горячая лепешка, испеченная в Божьей пекарне. И именно то, что так было необходимо для пророка Ильи. И мы не видим здесь Господа, перебивающим Илью. Или обличающего. Нет, Господь даже не спрашивает своего пророка, ну почему ты в таком состоянии? Вы когда-нибудь набирались смелости, чтобы признаться, я очень страдаю от уныния, осознавая, что сейчас вас начнут обличать и расспрашивать о причинах? Ведь чаще всего на подобное признание мы услышим такие вопросы. А разве у тебя есть причины для уныния?
Да по сравнению с кем-нибудь ты еще прекрасно живешь. Даже не говори мне об этом. Или еще хуже. Да тебе должно быть стыдно за свое состояние. Если бы кто-то увидел тебя в таком состоянии, это был бы позор. Да тебе нужно покаяться. В истории с пророком Ильей мы не видим никакого обличения со стороны Бога. Господь говорит своему пророку: «Встань и ешь», и предоставляет ему прекрасную трапезу. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобой. Тебе нужно подкрепиться, поешь хорошенько и отдохни, Илья». И встал он, и поел, и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. Женщины уже много столетий думают, что же это была за еда, которая позволила бы мужчине потом обходиться 40 дней и ночей без еды. Конечно, было бы неплохо знать рецепт этого блюда, чтобы съесть его, и потом были бы силы подняться на Божью гору. Недавно я прочитал очень интересную фразу, мне она очень помогла, я хочу поделиться с вами. Бог Израиля не дремлет и не спит, но это не значит, что и мы не должны. По моему мнению, иногда хороший, продолжительный, крепкий ночной сон более духовен, чем еще один час ночного бодрствования в молитве. И один человек написал так: «Мы стали настолько прагматичными, что едва ли слышим и видим или чувствуем мир вокруг нас, если нет на это важных причин. Если мы даже изредка не можем совершить чего-то, не пытаясь извлечь из этого выгоду, значит, мы недостаточно доверяем Богу». Один мой близкий друг прекрасно определил, что такое мир. Это отсутствие зависти. Мир — это отсутствие сравнения, отсутствие всех тех многочисленных стен, которые мы бессмысленно воздвигаем между собой и другими людьми, богатыми и бедными, между смертью и жизнью, работой и отдыхом. Мир — это умение жить без соблюдения условий, в полной свободе, которую нам дает Бог. Дорогой друг, Господь и сегодня обращается к вам. Мы можем найти мир и покой только у Господа Иисуса Христа, обратившись к Нему. Потому что это духовные вещи. Есть духовный мир, а не только физический мир. И обратиться к Богу нужно в молитве. Попросить прощения, покаяться, попросить, чтобы Он даровал этот мир. И только сердце, которое склоняется пред Богом, признает Его, которое полагается на Него, может получить этот мир. Несмотря на отчаянные обстоятельства, на депрессию, следовать за Господом шаг за шагом. И Господь будет помогать и утешать и открываться. Он будет проводить через сложные обстоятельства. Потому что каждому из нас нужно научиться и терпению, проходить через боль, через страдания и учиться доверять живому Господу. Да благословит вас Господь возлюбить Бога, уверовать в Него. Уверовать в Бога и возлюбить Его. Молиться, найти церковь, где проповедуют Священное Писание, найти друзей и следовать за ним. Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Как справиться с трясиной отчаяния» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Не нужно бояться или стесняться того, что иногда вы чувствуете себя покинутым или одиноким. Главное, найдите в себе силы встать и пойти дальше. Тем более у нас всегда есть тот, кто готов протянуть руку помощи и поддержки. Это наш Господь. Его нежный голос звучит для каждого из нас. Ты не одинок, ты нужен мне, я рядом. Главное, не закрывайте свои уши и сердца. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. Иисус Христос пришел на землю для нашего спасения. Хотелось бы, чтобы в каждом городе и в каждом доме могли услышать эту весть об Иисусе Христе. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога?» «Важнее красоты и очарования». «Голос в пользу отцовства». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами. svet.jizni@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Я повторю наш адрес еще раз. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Как справиться с трясиной отчаяния» в следующей передаче «Свет жизни».

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче «Самарянин» так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания на 14 сентября записано в Евангелии от Марка, 8 главе, в 34 стихе. Там сказано: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Крест, который Господь повелевает нести мне, может принимать разные формы. Может быть, мне придется делать что-то скромное и простое, хотя я буду чувствовать, что смог бы выполнить более возвышенную работу. Может быть, мне придется год за годом распахивать поле, которое кажется бесплодным. Может быть, я обязан буду лелеять добрые и дружеские чувства к человеку, оскорбившему меня, должен буду защищать его и венчать его любовью и поддержкой. Может, придется признавать моего Господа среди людей, не желающих даже слышать о Нем. И, быть может, придется жить среди людей, радостно улыбаясь им, в то время как мое сердце будет разрываться от боли. Много крестов на свете, и каждый тяжел и извителен. Ни одного из них я не выбрал бы по доброй воле. Но никогда Спаситель не бывает так близок ко мне, как в то время, когда я безропотно ложу мой крест себе на плечи и несу его в смирении духа. В страданиях и несчастьях Господь приближается совсем близко, чтобы наполнить зрелостью мою мудрость, увеличить мой сердечный мир, прибавить мужества и силы для служения людям. И под тяжким бременем я духовно расту и крепну. Воспринимай свой крест как большую поддержку в жизни, но не как камень преткновения на твоем пути. «За Христом пойду я, Боже милосердный, кто мне сил дарует оказаться верным? В страхе и бессилии я тебе молюся, помоги идти мне по следам Иисуса. За Христом пойду я, чувствую влечение, крест и скорбь земную принимать в смирение. Сила Божья Слово разорвала узы, и пойти готов я по следам Иисуса. За Христом пойду я бодро и свободно, дух мой укрепляет дар любви Господней. Смело отвергаю ветхой жизни вкусы, с радостью шагаю по следам Иисуса. За Христом пойду я, Он мой Искупитель, и от всех недугов верный Исцелитель. Смерть Его дала мне жизнь, и я стремлюся в край давно желанный по следам Иисуса. За Христом пойду я к родине прекрасной, хоть кругом бушует ураган ужасный. Благодатью Божьей каждый день креплюсь я, Он идти поможет по следам Иисуса».

0: В эфире библейское вещание BBN. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Эта кровь пролита нашим Спасителем Иисусом Христом за каждого верующего. Являешься ли ты таковым сегодня?
1: «Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим» – Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org.
2: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе. В 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 7. Первая сознательная молитва. Воспитанный верующей православной семье с самого малого возраста Николай знал, что Бог есть, верил в Его всемогущество, но молиться он не любил, считая, что Бог был несправедлив к нему, отняв у него старшего брата и отца и заставив так много страдать маму и его самого. И вот когда ему было 8 с небольшим лет, он вознес к Богу свою первую сознательную, притом сердечную молитву. Случилось это так. В военные 40-е годы семье погибшего красноармейца Никиты, как и всем подобным семьям, выдавали хлебный паек на всех детей иждивенцев. Для этого ежемесячно вручали талоны, на которые можно было покупать ежедневно хлеб или же получать мукой сразу на месяц. Мама предпочитала брать паёк мукой, так как в эту муку можно было добавлять какую-нибудь измельченную траву, отруби, жмых, древесные опилки и что придется. Получалось больше, чем получить одну буханку хлеба на день. К тому же и из муки можно было напечь оладий, сварить галушек и даже испечь лепешек. Но чтобы отоварить эти талоны мукой, нужно было выстоять длинную очередь и успеть получить муку до закрытия магазина. И потому люди выстраивались под магазином с раннего утра, а некоторые, особенно стойкие, занимали очередь еще с вечера и ночевали у магазина. Но зато они были в числе первых и получали муку до обеда. В один весенний день 1942 года Николай со старшим братом тоже пошли получать муку с вечера. Они были в числе первых 10 человек. Весна была затяжной и холодной. Мороз пробирал ребят до костей. Они, как и другие, прыгали, бегали, толкались, чтобы не замерзнуть. Но во второй половине ночи утомленные, замерзшие, уселись с другими у стены магазина и, прижавшись друг к другу, угомонились. Братья договорились спать по очереди и понемножку, а талоны будет хранить тот, кто бодрствует. Настало время хранить талоны Николаю. Он крепко зажал их в руке и сунул руку за пазуху под фуфайку. Как известно, перед рассветом особенно хочется спать, и как он ни старался, все же не выдержал и задремал. И спал-то совсем немножко, но когда проснулся, талонов у него уже не было. Кто-то их украл. Стали искать талоны кругом, спрашивать у людей, рыться в карманах, но нигде их не было. Тут открыли магазин. Вместе с десяткой первых братья зашли внутрь и объяснили продавцу, что произошло. Но продавец тоже не смог ничем помочь, и братья, понуря головы, медленно побрели в направлении дома. Когда подошли к дому, старший брат вошел, а Николай, считая себя виновным, побоялся заходить. Он знал, что там их ждет с мукой больная мама, меньший братишка и сестренка. Развернувшись, он снова пошел к магазину, надеясь найти талоны. Но он их так и не нашел. Муки, как он ни упрашивал продавца, ему тоже не дали. Нужно было возвращаться домой. Внезапно всплывшие в памяти последние слова отца заставили его вздрогнуть. Отец при прощании сказал, что если не будет хлеба, чтобы он просил у Бога, и Бог даст. Эта мысль пронзила Николая, он остановился и тут же на улице, прямо на снегу, преклонил колени и совершил свою первую сознательную молитву, умоляя Всемогущего совершить чудо и возвратить голодной семье хлебные карточки. Сколько Николай молился, он не знает. Но молился долго и горячо. Он не замечал проходивших мимо людей. он молился. Встав с колен, он был уверен, что Бог его молитву услышал, возвратит ему талоны и успокоит маму. С такой надеждой вновь вернулся к магазину, но карточек опять не нашел. Однако это не убило веру в то, что молитва была услышана Богом. Николай ждал чуда. Шел и смотрел себе под ноги, надеясь увидеть свои талоны, которых он так и не увидел до самого дома. Снова и снова он ходил у дома, боясь зайти в дом с пустыми руками. Он все ждал талоны. Он видел, как несколько раз из дома выходил старший брат и мама, ожидавшая его. Он слышал голос мамы, зовущей его домой, но все же не возвращался, терзаясь чувством вины перед семьей. И только поздно вечером Николай зашел в избу и заплакал. В доме уже все знали от старшего брата, что случилось. Мама Николая не ругала, она только опустила низко голову, и сын заметил, как по ее щекам катились слезы. Спеша успокоить маму, он сказал: «Мама, я уже молился, Бог меня услышал, и Он сделает чудо, и у нас будут талоны на хлеб». Мама знала, что Николай раньше, хотя и молился, но не верил в то, о чем говорил. Поэтому очень обрадовалась и ответила: «Молиться, конечно, надо с верой, но диктовать Богу не следует. Не надо заявлять Ему, как Он должен помочь. Ты сейчас ждешь талоны на хлеб, а Бог может дать нам хлеб другим путем, так, как захочет Он». Мама предложила всем детям помолиться Богу еще раз и попросить у него хлеба, ибо в эту затяжную весну уже не оставалось в доме никаких припасов, кроме картошки, притом семенной, которую берегли для посева, берегли как зеницу ока. Молились все, молились со слезами, встали с колен и почувствовали облегчение и надежду. Дело было к вечеру. На улице быстро стемнело, и чтобы экономить керосин в лампе, как всегда, рано легли спать. Но если все спали, то Николай не спал. Этой ночью испытывалась его вера. Он ждал, каким образом Бог исполнит его молитву. Он все еще ждал талоны на хлеб. Он думал: вот кто-то постучит, откроется дверь, и они получат драгоценные хлебные карточки. Когда все уснули, Николай тихонько вышел в сени, холодную, неотапливаемую прихожую, чтобы первому увидеть чудо. И здесь опять Бог сделал не так, как он ожидал. В сенях у двери жалобно заскулила маленькая собачка по имени Кукла. Николай понял, что она просится на улицу, открыл ей дверь, и кукла скрылась в темноте. Теперь он стал ждать лая собачки на чужого человека, несущего к ним талоны. Он очень хотел первым увидеть чудо. Минуты, казалось, тянулись часами, но не было ни лая, ни самой собачки. И вдруг шорох.

лаяла, затем снова смотрела на хлеб и снова радостно лаяла. На крик сбежала вся семья, всем хотелось увидеть это чудо своими глазами. А Николай схватил этот хлеб, прижал к себе и закричал: «Я же говорил, что Бог даст нам хлеб! Вот, мама, хлеб!» «Да, слава Богу! Бог услышал нас всех и дал нам хлеб, а не талоны», сказала мама и ласково посмотрела на Николая. Сын понял и поправился. «Да, хлеб, а не талоны». Прямо в сенях все преклонили колени и поблагодарили Бога за хлеб, который он дал. Затем, войдя в избу, мама отрезала первый кусочек хлеба для куклы, затем поделила эту буханку на завтрак, обед и ужин. Каждому досталось по кусочку настоящего хлеба, которого давно не ели. Мама сказала, что пока было темно в избе, она слышала какой-то шорох в шкафу, который стоял у нас около печки, где обычно хранились продукты. Открыли шкаф, и снова чудо. В углу на средней полке была кучка кукурузы, больше стакана зерен. Это, наверное, мышки отдавали нам свои запасы, перетаскав кукурузу из своих норок в шкаф. Кукурузу тут же смололи и сделали вкусную мамалыгу. Весь день Николай ходил веселый и довольный. Вечером он опять стал ждать чуда, но так и уснул, не дождавшись. А рано утром кукла снова своим радостным лаем разбудила Николая. Открыв дверь, Николай снова увидел буханку такого же хлеба и подпрыгивающую от радости куклу. А в углу шкафа снова хороший стакан кукурузы. Так продолжалось целый месяц – хлеб и кукуруза. Как только были получены продуктовые талоны на следующий месяц и на них получили муку, хлеба на крыльце не стало, а в шкафу не стало кукурузы. Бог повелел маленькой собачке и маленьким мышкам послужить голодной семье. Любознательному мальчику было интересно узнать, откуда кукла приносит хлеб. В один из дней Николай выбежал за собачкой и пошел по ее следам. Следы привели в сторону недавно выстроенного военного госпиталя. Кукла нырнула в дыру забора и скрылась из глаз. А через несколько минут снова появилась, но уже с буханкой хлеба в зубах. Постояв у забора, она побежала домой. По пути она раза три останавливалась, клала буханку на снег, отдыхала минутку, затем брала хлеб в зубы и бежала домой. Дома кукла получала свою долю. 30 лет спустя Николай будет рассказывать об этом своим детям, которым трудно будет представить, чтобы в доме не было никакой пищи. И наивно удивляясь, дочка спросит его: «Какие же вы были странные! Если не было хлеба, поели бы супу или открыли бы холодильник и взяли оттуда колбасу?» Николай же всю жизнь благодарит Бога, что его дети и внуки не испытали голода в своей жизни, и напоминает им, как важно всегда иметь благодарное сердце и ценить хлеб. Этого ему никогда не забыть. И тот случай научил его, что Бог слышит наши искренние молитвы и отвечает на них, но исполняет их не так, как мы думаем, и не тогда, когда мы ожидаем, но своими путями и в свое время, используя для этого обстоятельства, людей и даже собачек и мышек. Только нужно верить и уметь ждать, как и говорит Писание. Надеяться всегда лучше, чем отчаиваться. Надежда лучше сомнения. Псалом 36, 3-4 стихи. «И мы должны надеяться всегда», – писал Гёте, – «тем более мы, христиане». Надежда и терпение – это две самые мягкие подушки, на которые мы можем в лишениях преклонить голову, ожидая утешения от Господа. И другой немаловажный урок извлек Николай из этого события. Хлеб – это жизнь, и он дорог. Хлеб – это главное богатство для людей и для страны. Страна, не имеющая хлеба – бедная страна. С большим богатством и кучей золота можно умереть голодной смертью. И потому Николай научил своих детей дорожить хлебом, беречь его и не бросать на землю,
не наступать на

0: его и не топтать. Если же кто из вас, учил он детей, увидит кусочек хлеба на земле, подберите его и положите на травку для птичек или животных. Дети Николая так и выросли, сохранив большое уважение к хлебу. Так учат они сегодня и своих детей, не испытавших еще нужды в насущном хлебе. Берегите хлеб, дети мои, и вкушайте его во всякое время с благодарением. И не забывайте делиться вашим хлебом с голодным. Так заповедует Христос.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире библейское вещание BBN.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем сегодняшнем занятии мы рассмотрим одно из божественных имен, данных Иисусу, а именно «Сын Божий». Это имя послужило причиной для многочисленных споров и противоречий. Но это имя – любимое всеми, кто верит Священному Писанию. Оно используется в таких случаях, когда требуется подчеркнуть и показать характер отношений между Христом и Богом Отцом. Он называется сыном или возлюбленным сыном в определенные моменты или стадии его земного воплощения. Так, например, Бог называет его этим именем перед собравшимся народом во время его крещения в Иордане, Матфея 3:17. Позднее он открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых, Римлянам 1:4. Он также был прославлен Богом и посажен как Сын одесную престола Божья, Евреям 1:3. И существует множество других отрывков, в которых он называется Сыном Божьим. Но Писание также ясно показывает, что Христос является вечным Сыном Божьим, вторым лицом Божьего Триединства. Пророк Исаия говорит о нем как о Сыне, данном народу Израиля, 9:6. И эти слова Исаии написал задолго до земного воплощения Господа Иисуса Христа. В силу этого мы верим, что Христос всегда был Сыном Божьим на протяжении всей вечности. Он был Сыном Божьим до своего рождения в этот мир. Он не стал им просто в результате этого земного рождения. В качестве доказательства позвольте нам привести несколько отрывков из Нового Завета. Христос, будучи на земле, сказал, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Иоанна 5:23. Непочтение по отношению ко Христу вызывает недовольство у Бога Отца. Некоторые люди признают божественность Бога Отца и даже Святого Духа, но никак не Христа, Сына Божьего. Доктор Луис Спери Чейфер говорит в своих заметках по христологии: «Эти сомнения не возникли бы, если бы не произошло земное воплощение Сына. Пророки Ветхого Завета писали о Христе как о Сыне Божьем до Его воплощения, ибо младенец родился нам, Сын дан нам». Исаия 9:6. В Псалме 2, стихе 7, о нем говорится следующее: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». В Новом Завете Христос был назван Сыном Божьим людьми, ставшими свидетелями Его чудес. Матфея 14:33. Этим же именем называли Его бесы, сотнику креста, сам сатана во время искушения Иисуса в пустыне и первосвященники Израиля во время суда над ним. Матфея 27:43. Евангелие от Иоанна начинается личным свидетельством Иоанна Крестителя о том, что Христос есть Сын Божий. Сам Христос использует это имя применительно к себе. Иоанна 8:36-37. Его обвинители подтвердили это перед Пилатом. И, конечно, это имя многократно повторяется в посланиях апостолов в книге Откровения. Религиозным лидерам Израиля следовало бы знать Писание, где говорится о Христе как о вечном Сыне Божьем. Мы видим, что у них было смутное представление об этом, так как во время суда над Иисусом они спросили Его, может ли Он ясно ответить на вопрос, является ли Он действительно Христом Сыном Божьим? Матфея 26:63. Но то, о чем они спрашивали из-за своего невежества, другие провозглашали открыто, когда воздавали честь Иисусу за Его Слово и Его дела. Сын первородный или первенец. Это имя, данное Иисусу, мы находим в Новом Завете, где Он назван первенцем из мертвых, Колоссянам 1:18. Это имя означает, что Христос был первым человеком, воскресшим из мертвых. Он сам воскресил из мертвых Лазаря и других, но эти воскресшие позднее умерли снова. Их воскресение было временным. Никто до Христа никогда не получал жизнь и бессмертное тело воскресения. Христос – первенец из мертвых. Как заявляет доктор Генри Алфорд в его комментариях к греческому оригиналу Нового Завета, у Марии были другие дети, а Христос был первородным сыном, первенцем в семье. Смотри Евангелие от Луки 2:7. «И родила сына своего первенца». Сын единородный. Как заявляет Иоанн в 16 стихе 3 главы своего Евангелия, «Христос – Сын Божий единородный, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Та же самая истина раскрывается и в Ветхом Завете, но в Новом Завете о ней говорится больше. Сущность этого имени заключается в том, что Христос — единственный, уникальный в своем роде Сын. Смотрите послание к Римлянам 8:3. «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех». Буквальный перевод с греческого означает «один единственный сын». И снова у Иоанна 1:14 мы читаем «И мы видели славу Его, славу Единородного от Отца». Ангел Господень, ангел Иеговы. Мы показали в наших предыдущих занятиях, что Иисус Христос – Сын Божий, существовавший от века, то есть вечности в прошлом, и что Он также Иегова или Ангел Иеговы, часто упоминаемый в ветхозаветной истории. Мы без колебаний утверждаем, что Ангел Господень – это Сын Божий, второе лицо Божьей Троицы. В подтверждение приведем три различных доказательства, заимствованные из труда доктора Джона Волворда по христологии. Первое. Ангел Господень отождествляется самим Иеговой в многочисленных отрывках из Ветхого Завета. Когда ангел говорил с Агарью, он отождествлял себя с Иеговой, Бытие 16:7-13. Также во время принесения в жертву Исаака ангел Господень, ангел Иеговы, остановил руку Авраама и дал ему для заместительной жертвы Агнца, Бытие 22 глава. Иногда в Писании упоминается ангел Божий. Оба эти имени встречаются в книге Судей 13:9-20, когда предвоплощенный Христос явился жене Маноя, чтобы объявить ей о рождении Самсона. Второе. Ангел Господень или ангел Иеговы показан также как лицо, отличное от самого Иеговы, как член Божьей Троицы. В книге «Бытие» упоминается, что Господь небо пошлет ангела своего. Моисей говорит о том, что Господь Иегова послал ангела, чтобы вывести народ Израиля из египетского плена. Чисел 20:16. Мы знаем, что этим ангелом был ангел Господень. В книге Захарии 1:12-13 это звучит совершенно ясно. «И отвечал ангел Господень и сказал: так говорит Господь Саваоф». И мы можем назвать много других отрывков в Писании, где подтверждается божество ангела Господня и где можно увидеть указание, что ангел Господень — это Христос. Третье. Мы попытались привести вам прежде доказательство того, что ангел Господень — это Христос, второе лицо Божьей Троицы. Сейчас мы хотим добавить, что этот факт совершенно очевиден. Христос — единственный член Божьего Триединства, видимый для людей. И поэтому только Он один мог являться в видимом облике различным людям, упоминаемым в Ветхом Завете. Он — полное видимое явление Божества. Логически, только Он — единственный член Божьей Троицы, обладающий видимой формой, единственный, наделенный видимым, осязаемым телом, мог был быть тем Богом, который являл себя воочию в Ветхом и Новом Заветах. Вследствие этого мы без каких бы то ни было колебаний заявляем, что Христос, Сын Божий Нового Завета, является и Иеговой, и ангелом Господним Ветхого Завета.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

форма энеги де ваше. Тут хен мааса, миша хаунагес. Перана, тхарме энеги шек. Олеге не маскает. Тхуара нехшеме декяна.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: В прошлый раз мы закончили на том, что Господу Иисусу удалось наконец убедить Моисея в том, чтобы он вывел Божий народ из Египта. Я зачитываю еще раз стих из Исхода, глава 4, стих 18. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». Конечно, чтобы увидеть Моисея, каким характеризует его Господь в числах 12, с 6 по 8 стих, Господу Иисусу пришлось вложить много любви, терпения, мудрости и труда. А теперь, поверьте мне, дорогие братья и сестры, а также все слушатели и читатели наших проповедей, что Господь Иисус желает и всех нас воспитать такими, чтобы мы стали Его настоящими друзьями. Желаешь ли ты, чтобы Господь тебя перевоспитал в своего друга? За этим стоит большой и жирный вопрос. Господь Иисус бесспорно любит тебя, а кого Он любит, тех и наказывает, а мы можем сказать, воспитывает. Об этом читаем в послании Евреям 12 стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Конечно, далеко не каждому нравится быть наказуемым, потому что по нашей духовной слепоте мы даже не видим, где, как и в какой мере нас следует наказывать, в смысле воспитывать. Поэтому нам следует снова вернуться к герою нашей темы Хусею. Для Хусея настал, наконец, тот час, в который его дружба с царем была поставлена на пробу, на испытание. Настал тот час, когда царь Давид остро нуждался в верном друге. И именно этот час, который для Хусея мог стать критическим часом, Святой Дух описывает во всех деталях. Не возникновение этой дружбы, не счастье этой дружбы, но чрезвычайно актуальную ситуацию сохранил нам Святой Дух в этой истории, в которой Хусей прекрасно выстоял, выдержал экзамен с отличием. О Давиде же читаем во второй книге Царств, глава 15, стихи с 30 по 37. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал, голова у него была покрыта, и шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали, донесли Давиду и сказали: и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид: Господи, разрушь совет Ахитофела. Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусей, архитянин, друг Давида. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид», будем внимательны, что он ему сказал, «если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобой Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, Пересказывай Садоку и Авиафару священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоанафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите. И пришел Хусей, друг Давида, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Напоминаю вам, что сын Давида Авессалом является прообразом сатаны, восставшего против Бога, своего Творца. Он также является детищем Бога, как и Авессалом по отношению к Давиду. При попытке сатаны совершить на небесах переворот, Небесный Отец также сокрушался, когда он вынужден был низвергнуть сатану вместе с отпавшими ангелами, как и Давид сокрушается в отношении восстания Авессалома. Видимым признаком его сокрушения является тот факт, что Давид идет босиком с покрытой головой и плачет. В этом отрезке Писания мы видим, что Давид, как и Иисус, поклоняется Богу в основном на горе. В разодранной одежде и прахом на голове мы видим, что и Хусей глубоко переживает и сокрушается в отношении восстания Авессалома и идет навстречу своему царю, чтобы в этот трудный час проявить свою готовность служить Давиду. Но Давид не оставляет Хусея при себе, а говорит ему: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: «Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб», то ты расстроишь для меня совет Ахитофела». В Давиде мы видим нашего Господа Иисуса, а в Хусее – детей Божьих. В противоположность Давиду Господь Иисус не посылал и не посылает нас к сатане, как Давид послал Хусея к Авессалому в логово сатаны. Он сам возвращается на небеса к Отцу, наш Иисус, а детей Божьих оставляет на земле и просит Отца. Иоанна 17, стихи 9 и 11. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Давид посылает Хусея к Авессалому, где в любой момент он мог быть разоблачен, посылает его с очень ответственным заданием – разрушить совет предателя Ахитофела. Непосредственный ответ на это обстоятельство дает нам Святой Дух в Иове 5, стих 12. Он, то есть Бог, разрушает замыслы коварных, то есть богопротивников, как Ахитофелом.

А нас, детей Божьих, Он использует здесь на земле, чтобы с помощью Его власти и силы разрушить эти замыслы сатаны. В Ефесянах 6, стихи 10 по 12 читаем. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стоять против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». В этих трех стихах предельно ясно сказано о нашем задании по вопросу разрушения замыслов сатаны. А замысел сатаны заключается главным образом в том, чтобы столкнуть детей Божьих с высоты, с позиции, которую мы имеем на небесах одесную Бога, согласно Ефесянам, глава 2, стих 6. Давиду сообщает потрясающую новость. Ахитофел в числе заговорщиков с Авесоломом. Ахитофел, как читаем в нашем главном тексте, был советником царя Давида. Поэтому многие годы Давид доверял ему, а теперь видим это предательство. В этот трудный час Давид вынужден временно покинуть свой трон и стать беженцем. Взглянем теперь под этим углом на Иисуса. Вследствие восстания сатаны наш Господь Иисус вынужден был временно оставить свой трон на небесах, свою славу и все свое положение у Отца, и принести себя в жертву за грехи всех людей, чтобы исправить ущерб, который сатана нанес Божьему творению в Эдемском саду. Об этом читаем в послании Филиппийцам 2, стихи с 6 по 8. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Наш Господь Иисус, как и Давид в своем изгнании во время восстания Авесалома, не имел куда преклонить голову. Об этом Иисус говорит в Луке 9, стих 58. Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». В знак сочувствия и сострадания Кусий шел навстречу Давиду в разодранной одежде и с прахом на голове. Годы позже Соломон расправился со всеми врагами Давида. Но является ли воспоминанием о друге своего отца то, что он пишет письменно в своих притчах? Притча 17, стих 17. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». А также притча 27, 9. «Масть и курение радует сердце. Так сладок всякому друг сердечным советом своим». Когда презрение и смирение разразились над Давидом, то любовь и верность к своему царю увлекли Хусия к Давиду. Это было великим делом. Именно в этом положении Давид нуждался в верном друге, который верно стоял бы рядом с ним. Дружба является взаимным в вопросе «давать и брать». Длительное время Хуси испытал со стороны Давида много любви, а теперь в этой сложной ситуации Хуси является дателем. Он дарит Давиду свою любовь и верность. Его любовь и верность означают для Давида в этой ситуации очень много. Его друг, с которым Давид мог считаться, пришел и отважится на все, чтобы помочь Давиду. Сравним эту ситуацию, когда Саул, отец Иоаннафана, собирался убить Давида, а Иоаннафан, друг Давида, выручает его. Первая книга Царств, глава 18, стих 3. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. С Хусием Давид мог

0: совершенно открыто обо всем говорить. Он был его друг, который мог и непонятное принять и вынести. Давид говорит ему: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Какая дружба может снести или вытерпеть такое слово?» На такое слово можно было бы оскорбиться и повернуть в обратную дорогу. Но одно теперь ясно и понятно. В этой ситуации речь шла не об обидах, а о тихом доверчивом согласии и об исполнении важного задания. При этой ситуации, когда все было поставлено на карты, то в этот момент речь шла не о личной дружбе, но о сверхличном мероприятии, о спасении Давида и его трона. Более подходящего человека, как Хусия, не могло быть для выполнения такого сложного и опасного задания. И он проявил согласие пойти в Иерусалим в роли разведчика, чтобы информировать Давида о всех происходящих там разговорах и мероприятиях. Опасное мероприятие, в результате которого Хусия рисковал потерять голову. Но любовь смотрит дальше, лишь бы сохранить Давиду царский трон, а все остальное является второстепенным. Сравните Эсхиль 4, стихи с 13 по 16. Результат пребывания Хусия в Иерусалиме в качестве советника Авессалома нам известен. Авессалом и все его приверженцы засвидетельствовали: Хусий прав. Его совет лучше совета Ахитофела. Таким образом, Господь сам позаботился о том, чтобы мудрый, выгодный для Авессалома совет Ахитофела был пренебрежен, ибо закат Авессалома был Господом Иисусом предрешен. Подробным описанием роли Хусия Архитянина в жизни царя Давида во время восстания его сына Авессалома я веду к тому выводу, что с момента пришествия Иисуса на землю с целью устроить своему народу тысячелетнее царство, язычники стали главной опорой Иисуса в строительстве церкви, так как Божий народ Израиль не принял Иисуса своим Мессией. Поэтому и мы, как дети Божьи, можем быть друзьями Всевышнего Царя. Но в Новом Завете, как мы выше видели, Господь Иисус ставит нам для этого более строгие условия. Он говорит: «Если исполняете то, что я повелеваю вам». Почему он ставит такие условия? Потому что по сравнению с Израилем дети Божьи имеют несравненное преимущество. Мы имеем совершенную Библию, имеем Святого Духа, который вводит нас во всю истину, спасаемся по благодати через веру, а не по закону. Если совершили покаяние, то знаем, что имеем полное прощение грехов и жизнь вечную. Имеем постоянный доступ в небесное святилище и живое общение с Господом Иисусом и так далее. Это значит, что нам много дано, поэтому Господь Иисус с нас многое требует. Он говорит в Луке 12:48 об этом: «А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Следует также отметить, что если мы хотим быть настоящими друзьями Иисуса, то может вполне случиться, что мы, как Хусий, окажемся в этом мире под большим давлением общественности вообще и в частности под давлением безбожников и религиозных фанатиков различных конфессий. К таким обстоятельствам Господь Иисус приготовил своих учеников при своем присутствии на земле, ко всевозможным унижениям и страданиям. Но эти слова Иисуса в полной мере относятся также и к детям Божьим во время благодати. Об этом читаем в Матфея 10, стихи с 16 по 20. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Однако Господь Иисус не только предупреждает учеников и детей Божьих в отношении этих преследований и страданий, но одновременно и утешает. В первом послании Петра 4, стих 14 читаем: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Следует также отметить, что особенно в настоящее время в жизни христиан могут и, конечно, бывают такие мгновения или времена, когда дружба с Господом находится в опасности и требует от нас принятия определенных решений. Апостол Иаков настойчиво указывает в своем послании на тот факт, что дружба с Богом может вообще разрушиться, любовь к Господу Иисусу охладеет или совсем исчезнет. Это равносильно тому, если кто-то совершит прелюбодеяние. Иакова 4, стих 4, читаем: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Советую всем во взаимосвязи прочесть Иакова 4, с 1 по 12 стих, и Иакова 5, с 1 по 5 стих, и задать себе откровенный вопрос: в чем именно познает каждый из вас дружбу с миром сим и вражду с Богом? Нам очень быстро станет ясным, что наша эгоистичная воля, помышление плоти, является враждой против Бога. Об этом читаем в Римлянах 8, стих 7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Любовь к миру сему имеет дело с нашим корыстолюбивым существом, с нашим старым Адамом или нашим ветхим человеком. По этому поводу можно назвать следующие ключевые слова, как ревность, жадность, злоязычие, болтливость, страсть к спорам и сварливость. Сначала у нас возникают ревнивые мысли и чувства жадности. Они становятся все громче и сильнее. Так они возрастают до тех пор, пока найдут свое проявление в словах и делах. А любовь к Господу Иисусу, напротив, исходит из очищенного от грехов и обновленного Святым Духом сердца. Псалмы 50, стихи 5, 6, 12 читаем: «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Поскольку Господь Иисус связывает нашу любовь к Нему с выполнением Его заповедей, с тем, что Он нам повелевает, то нам следует себя спросить, как проявляется наша любовь к Богу. На первом месте стоит признание Господу наших грехов. Иногда мы нуждаемся для этого в водительстве душепастора, каким был пророк Нафан для Давида. Тоже в Псалме 50, стихи 3 и 4 читаем. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Тогда мы расстанемся со многим, что оттесняет нашу дружбу с нашим небесным Царем. Святой Дух покажет нам, от чего мы должны отмежеваться и от чего мы должны избавиться. В поведении Хусия по отношению к Давиду мы можем видеть, что означает «друг любит во всякое время». Вся его любовь и сила были сконцентрированы на царе. Он оставил все личное и пришел к Давиду, чтобы разделить с ним смирение и поношение. 30:17-17. Еще раз читаю. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». В другом переводе написано: «Как брат он рожден для нужды». Любовь Хусия к Давиду так велика, что при надобности он готов ради спасения трона Давида рисковать собственной жизнью. Позор и поношение, которые царь Давид вынужден был нести так же, как и сам Давид, указывает на Иисуса Христа, царя иудейского, которого хулили и презирали. Поэтому и мы, дети Божьи, если, как истинные друзья Господа Иисуса, хотим проявить к Нему нашу любовь и верность, то должны быть готовыми к тому, о чем Святой Дух сообщает в послании Евреям 13, стихи 13 по 14. «Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Наша любовь к нашему Царю Иисусу Христу особенно испытывается в таких ситуациях, в которых мы оказываемся ради имени Его под давлением. Нас смиряет, просмеивает, потому что любим нашего Господа Иисуса. При этом мы должны всегда помнить: и мой Господь Иисус ходил этим путем страданий, а я постоянно хочу идти вместе с Ним, который победил смерть и открыл нам путь на небеса, в небесный Иерусалим. Читайте Римлянам 8, стихи 35 по 39. Иногда наша дружба с нашим Господом Иисусом требует, чтобы мы, как Авраам, закончили определенный отрезок нашей жизни, чтобы начать новый путь в неизвестную страну, как Иаков пишет в главе 2, стих 23. «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Иногда престарелый пенсионер использует свое время и дары для служения в Божьем Царстве. Иногда Господь Иисус призывает молодых людей на полное служение на миссионском поле. Поэтому каждый из нас, если он хочет быть настоящим другом нашего небесного Царя, Господа Иисуса, должен в молитве спросить Его: «Дорогой Господь Иисус, где желаешь ты видеть меня на служении?» Мы не должны любыми силами стремиться к тому, чтобы делать то, что нам нравится, а принимать тот дар служения от Господа Иисуса, как читаем в Римлянах, глава 9, стихи 15, 16 и 18. «Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И так кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Помилование, о котором мы в этом тексте читаем, не является помилованием для спасения людей. Но здесь говорится о помиловании детей Божьих в отношении даров, которыми они должны или могут служить Господу. здесь мы ясно и однозначно читаем, что эти дары дает Господь Иисус по своему усмотрению, но не так, как мы этого хотим. Но если мы его будем спрашивать, где он желает нас видеть на служении, то он обязательно ответит. Еще несколько слов о Моисее, который был одарен тем, что Господь Иисус говорил с ним. В Исходе 33:11 читаем: «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Надин, юноша, не отлучался от скинии». Господь Иисус привлек его к себе и воспитал в нем доверие к себе. Он открыл ему свое любящее сердце и позволил ему принять участие в своих намерениях по спасению людей. В ответ на Божью любовь Моисей доверился ему и обговаривал с ним все, что его волновало. Он приносил Господу также свои сомнения и мог спросить: «Почему, Господи? Почему, например, египтяне должны о тебе так говорить? Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою». Исход 32:11. Это выглядит, как вроде бы Моисей дает совет Господу. И он ответил, он отменил свой гнев. На основании дружбы с Господом Иисусом Моисей духовно созрел для руководителя Божьего народа Израиля. Поэтому читаем во Второзаконе 34:10: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И нас, детей Божьих, Господь Иисус желает взять к себе в школу, чтобы в своем долготерпении и любви научить нас послушанию, чтобы и мы прониклись к Нему полным доверием и глубоким уважением, чтобы и Он мог на нас во всем полагаться. Аминь».
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели. Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

Вот что пишет апостол Павел Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы обязаны ее проявлять. Оставайтесь с нами.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Память. Какой удивительный дар! Да, много можно было бы сказать об этой невероятной способности, которой одарил человека Бог. Правда, не все имеют одинаковую память. Есть люди, подобно одному генералу, о котором я недавно прочел. Он знал по имени каждого из 10 000 солдат, находившихся в его полку. Немногие из нас могут похвалиться такой памятью. Поэтому нельзя винить человека, если его память коротка. Но важно то, как она употребляется. Следует отметить, что с грехопадением, как все в человеке, была повреждена и его память. Подумайте, какой замечательный ум имел Адам. В книге «Бытие» сказано, что ему повелено было Богом назвать всех животных полевых и всех птиц небесных и всякую душу живую. Да, какую способность имел Адам до его падения – видно в том, что он мог не только наименовать все живущее, но и запомнить их название. Ясно, что никто из нас такой памяти не имеет. И причинил этот ущерб нашей памяти грех. Но грех нанес еще и другой убыток человеческой памяти. Вы заметили, что все дурное, нехорошее, скверное, которое мы видим и слышим, мы не забываем. Оно остается в нашей памяти. Кто-то сказал, что человеческая память подобна болоту, в которой все рыбы умирают, а все лягушки живы. Или оно как сито, пропускающее жидкость, а удерживающее осадки и всякого рода отбросы. Поэтому, дорогие друзья, так важно, чтобы мы постоянно помышляли о том, что хорошее, доброе и прекрасное. О Боге, об Иисусе Христе, о Его милости и любви. Давид Псалмопевец говорит: «Вспоминаю дни древние, замышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих». Так важно, чтобы мы правильно употребляли нашу память. Молодежь, к вам были написаны слова 1 стиха 12 главы книги Екклесиаста: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Дорогая молодежь, дорожите вашей молодостью. Пройдут годы, и память ослабеет, померкнет она, как солнце на склоне дня. И худо будет, если в юные ваши годы вы не насытили умы ваши Словом Божьим. Тогда, как сказано, вряд ли вы найдете удовольствие в нем в преклонные годы. Как юноше содержать в чистоте путь свой? «Хранением себя по слову твоему», — говорит Давид. «И дальше в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Своему молодому сотруднику Тимофею Павел говорит: «Помни Господа Иисуса Христа». Вы спросите: «Но разве мог он забыть Иисуса Христа?» Тут, дорогие мои, мы опять сопоставлены с нашей ветхой греховной натурой, которая так склонна забывать Господа. Обратите внимание, сколько раз Моисей предупреждал народ Божий, чтобы они не забывали Господа Бога своего. «Когда будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Он постоянно повторяет эти слова: «Берегись, чтобы ты не забыл Господа». И все же они его забыли. Псалмопевец говорит: «Скоро забыли дела его, забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое». О, как человек склонен забывать Создателя своего и его благодеяние к нему. А когда он попадает в трудности и не видит выхода из своего положения, то что говорит он? «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». И вот к такому Бог по своей великой милости отвечает пророком Исаии: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Это великая милость и благодать Божия, что Он нас не забывает. Но заметьте, что сама мысль, что Господь нас оставил, что Бог якобы нас забыл, тоже не без Его изволения. Когда мы Его забываем, и Бог от нас как будто скрывается, и у нас целая уйма испытаний и тяжелых переживаний, то, возлюбленные, это Господь допустил, чтобы мы вспомнили Его. Ведь это Бог, который по великой своей милости и любви пробуждает память грешника. Помните, блудный сын только тогда вспомнил отцовский дом, когда, потеряв все имущество свое, а с ним и друзей своих, он очутился в свинарнике и должен был есть вместе со свиньями. Тогда только вспомнил он, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Ефесской церкви Господь через Иоанна посылал

и повтори. О Сардийской церкви, которая была близка к смерти, что говорит Господь через Иоанна, тоже вспомни, что ты приняла и слышала, и храни, и покайся. А если нет, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Да, Бог не забудет чада своего, и когда он забывает Бога, то Бог посылает к нему посланников своих, чтобы ему напомнить. И эти посланники бывают разные: болезнь, несчастный случай, потеря любимого, невзгоды. Порой Бог должен напомнить через сон. Голод, нищета, унижение, тоска напомнили блудному сыну об отцовском доме. Да, какую огромную роль играет память в жизни человека. И это приводит меня к нашему сегодняшнему тексту. Тут, по крайней мере, 4 раза говорится о памяти. Я читаю из 1 главы 2 послания апостола Павла Тимофею с 3 по 7 стих. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Когда апостол Павел написал это послание, он был в тюрьме. Он один, с ним только Лука. Но постоянно, как он говорит, день и ночь, ему на память приходит его молодой друг и сын по духу, сотрудник на Ниве Божьей Тимофей. Какой удивительный был этот Павел. Несмотря на то, что он был передовым апостолом, обремененным заботами о церквах, притом еще в узах, обреченный на смерть, он все же не забывает этого молодого брата Тимофея. Да, он был действительно отцом, но в то же время и другом. Сердце Павла было молодое, и молодежь это чувствовала, и она к нему так и притягивалась. Он ее ценил, не пренебрегал ею. Он был ей и отцом, и братом, и другом. Дорогие мои, в таких именно братьях нуждается наша молодежь. Мы склонны ее критиковать, недооценивать, пренебрегать ею, забывая, что мы тоже были молодыми. Но с какой благодарностью мы вспоминаем тех старших братьев, которые в наши молодые годы обратили на нас внимание, которые ободрили нас, поддержали нас, с терпением и любовью наставляли нас. Они верили в нас. И помните, как мы старались не разочаровать их? Возлюбленные, нет большего вдохновления, чем знание, что кто-то к нам питает доверие, несмотря на все наши недостатки. А сколько ошибок мы делали? Вспомним хотя нашу первую проповедь. Я ее никогда не забуду. И если это зависело от меня, то поверьте, что это была бы моей последней проповедью. Но благодаря таким отцам церкви она не стала моей последней. Никто да не пренебрегает юностью твоею, пишет апостол Павел Тимофею. Вы, братья, которые постарше, не бойтесь дать молодым братьям развить свои таланты, которые Бог им дал. Поощряйте их, ободряйте их, помогите им и с любовью, и долготерпением наставляйте их. Дайте им почувствовать, что вы им доверяете. Они оправдают ваше доверие. Заметьте, какое внимание апостол Павел придает Тимофею. Он ему пишет 2 послания, которые Дух Святой включил в канон Священного Писания. С каким уважением он к нему относится? Тит тоже был молодым братом, и ему Павел пишет целое послание тоже из тюрьмы, Титу, истинному сыну по общей вере. Братья и сестры, будем уважать нашу молодежь, любить ее, верить в нее, поощрять ее и много молиться за нее. Ведь это наше новое поколение, которое должно нести благую весть погибающему миру. Конечно, они будут делать ошибки, будут разочарования и неудачи, но кто из нас совершен? Разве мы никогда не ошибались? Пусть в нашем отношении к тем, которые помоложе нас, примером будет

0: старец Павел. И вот, сидя за решетками римской темницы, Павел вспоминает своего молодого друга Тимофея. И первое, что он делает, он благодарит Бога за него. И заметьте, что он дает знать Тимофею, что он благодарен Богу за него. Не будем скупы на похвалу и на нашу благодарность. Он от этого не возгордится, что ты его поблагодарил и ободрил. Но благодари Господа сперва, чтобы благодарность твоя была освящена молитвой. Если Господь приведет тебе на память какого-нибудь брата или сестру, только что начавшую трудиться для Господа, поблагодари Господа за этого сотрудника. И потом напиши ему, скажи, что ты благодарен Богу за него. Ободри его, может быть, ему как раз нужен этот толчок любви. Но Павел не только благодарил Бога за Тимофея, но он и молился за него. Именно в этой постоянной ходатайственной молитве проявляется его любовь к этому молодому сотруднику. О, если бы мы больше молились за нашу молодежь вместо того, чтобы критиковать ее, то какие были бы благословенные результаты в их духовном росте и служении? «Вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью», пишет Тимофею Павел. Но Павел вспомнил и слезы Тимофея. И это возбудило такое сильное желание его увидеть, что он умоляет его: «Постарайся прийти ко мне скоро, дабы мне исполниться радости». Может быть, Павел только тогда сообразил, насколько любил его Тимофей, когда его арестовали, и он прощался с ним. При этом прощании Тимофей не выдержал и, повиснув на шее Павла, горько заплакал. «Вспоминаю о слезах твоих». Юноша в этом отношении обыкновенно воздержан. Он, может, считает, что слезы говорят о слабости, о робкости, а ведь он мужчина. Но это только внешний показ. Слезы не всегда видны. Их порой приходится чувствовать. Они там внутри, эти слезы. О, сколько они говорят! Но апостол Павел приводит на память еще один фактор, который сыграл огромную роль в духовной жизни и развитии Тимофея. Это были его бабушка и его мать. Какое богатое наследие! Не только вера родителя, но и прародителя. Тимофей был третьим поколением в этом роду верующих. Это не значит, что он унаследовал веру их. Апостол Павел говорит, что та же нелицемерная вера, которая обитала в бабке его Лаиде и матери его Евнике, обитает и в нем. Эта вера была его верой. Он ее сам пережил. Привел его к Господу апостол Павел, но сыграли в его обращении не меньшую роль его бабушка и его мать. Эти две женщины дали ему самое драгоценное, что может человек дать своему ребенку. Они не пренебрегли им, но в этом мальчугане они видели, во-первых, бессмертную душу. Но не только душу, которую нужно спасать, но они видели будущего человека Божьего. Подобно родителям Моисея, они видели, что дитя прекрасно. Но не без трудностей воспитали эти две женщины своего ребенка. Вы заметили, что Павел не упоминает об отце Тимофея? Из книги «Деяния» мы видим, что он был язычником, так что без отцовского сочувствия и его помощи они одни воспитали его в страхе Господнем. И как они это делали? Они питали его словесным молоком, Словом Божьим, от самого детства. Павел напоминает ему, что из детства он знает Священное Писание, которое, говорит он, могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Мы знаем, что у них был только Ветхий Завет. И вот из Ветхого Завета они внушили ему веру в Иисуса Христа. Да, они до того ценили мальчика, что провели многие часы, читая ему Священное Писание. Брат мой и сестра, насколько ценишь ты своего ребенка, своих детей? На этот вопрос можешь ты один ответить. И я могу тебе сказать, сколько ты их ценишь. Столько, сколько ты проводишь с ними времени в чтении Слова Божия, в молитве и в общении. Дети – самый драгоценный дар в твоем доме. Как обстоит дело в твоем доме? Установлена ли у тебя семейная молитва? Если нет, то зачем удивляться, если дети идут в мир? Они будут искать тех, которые их будут ценить. Смотрите, как мир ценит каждую душу, как дьявол старается их увлечь за собою. «Привожу на память, Тимофей, — пишет апостол Павел, — насколько ты привилегирован, что имел такую бабку и такую мать, ибо благодаря их настойчивой заботе о тебе ты пришел к познанию Иисуса Христа». И сказав это, он говорит ему: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ты не забыт мною. Я молюсь за тебя. Я благодарю Бога за тебя. Я помню твою любовь, твои слезы. И вспоминаю, какое богатое наследие ты получил. И поэтому я обязан тебе напомнить, чтобы ты возгревал этот дар Божий, который в тебе обитает. Уже в первом моем послании я тебе писал: не ради о пребывающем в тебе даровании. И теперь я опять напоминаю тебе возгревать этот дар Божий». Это не значит, что огонь в Тимофее погас, но апостол Павел почел нужным ему напомнить, чтобы он возгревал свой дар, который он получил от Бога. Правда, Слово Божие говорит, что дары и призвание Божие непреложны, но лукав тот раб, который им пренебрегает. Бог нам дает дары, чтобы мы их употребляли. Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе, пишет Павел Архипу. О, друзья мои, будем дорожить тем даром, которым Бог наделил нас. Будем помнить, что каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, а другой иначе, как говорит Слово Божие. Но сколько есть сегодня детей Божьих, которые отстранены от служения, потому что пренебрегали своим даром. Они его закопали в землю. Вспомни, что ты принял и слышал. Вспомни, покайся и твори прежние дела. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе. Может быть, эти слова как раз относятся к тебе. Пусть Дух Божий сам изъяснит их значение тебе. А если ты еще не принял дара спасения, ты не пережил рождение свыше, то этот дар принадлежит тебе за один взгляд веры на распятого за тебя Иисуса. Взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви Он высок.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами и сейчас в эфире библейского радио BBN программы «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Малахия. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы все это время изучали книги Ветхого Завета, чудной книги в мире Библии. А теперь приступаем к рассмотрению последней книги Ветхого Завета. О ее авторе, Малахии, почти ничего не известно, кроме его замечательного имени. Оно означает «мой посланник». Голос этого пророка был последним к Израилю перед началом Нового Завета. Когда громко прозвучал голос Иоанна Крестителя, возвестивший явление в мир Господа Иисуса Христа. Со времени пророческих предвозвещений Малахии до пришествия Господа Иисуса Христа на землю прошло 400 лет. Долгие годы молчания Божие. Это свидетельствует, что в продолжении этого времени Израиль не слышал нового пророческого от Господа Бога. Он закончил свои откровения народу возвещениями о Мессии через слугу своего пророка Малахию. Близилась полнота времени Божьих планов, когда Бог послал на землю Сына Своего возлюбленного, Иисуса Христа, как Спасителя человечества. Для того, чтобы правильно ознакомиться с книгой Малахии, следует помнить, что книги Ветхого Завета не расположены в хронологическом порядке. Исторические книги Библии охватывают книги Царств и Паралипоменон, но они касаются истории Израиля до пленения царства иудейского Вавилоном в 586 году до Рождества Христова. Правда, два последних стиха второй книги Паралипоменон говорят о разрушении иудеям, желающим вернуться на родину в Иерусалим по прошествии 70 лет пленения. Потом следуют книги Ездры и Неемии. Они передают события, имевшие место в Иудее после указа царя Кира. Таким образом, книги Ездры и Неемии фактически являются продолжением книг Паралипоменон. Пророческие же книги Библии гармонируют с историческими событиями в развитии в различные времена, начиная книгами Царств, Паралипоменон, Ездры и Неемии. Книга пророка Захарии, которую мы закончили изучать на прошлой неделе, относится к периоду сразу же после возвращения первой группы пленников из Вавилона в 536 году. Храм был постепенно восстановлен, и посвящение его совершилось в 518 году до Рождества Христова. Малахия пророчествовал много позже, после Захарии, поэтому его имя не упоминается в книге Неемии. Пророческий голос Малахии зазвучал после того, как книга Неемии была уже написана. Духовное положение в Израиле во время служения пророческого Малахии было безотрадным, как и в дни Неемии. Оно открывало состояние сердец народа и руководителей его и подтверждало, что сердце человеческое лукаво и неверно Господу. Только духовное возрождение от Святого Духа может помочь ему. Слушайте некоторые слова из книги Неемии и Малахии. Как они характерны своим сходством. Неемия, 13 глава, 29 стих. «Воспомяни им, Господи, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский». Малахии, 2 глава, 8 стих. «Но вы уклонились от пути и для многих послужили соблазном в законе. Разрушили завет Левия, говорит Господь». Неемия, 13 глава, с 23 по 25 стих. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок, и оттого сыновья их говорят языком других народов и не умеют говорить по-иудейски». Малахии, 2 глава, 11 стих. «Вероломно поступает Иуда, мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». Можно было бы указать и на другие сходства изречений. К сожалению, после пробуждения наступало духовное падение, отступление от Бога, такое печальное явление неизбежно, когда люди удаляются от Господа, и сердца их охладевает в любви к Нему. Пророк Малахия обличал народ, но в то же время возвещал о великой любви Божией к нему. Это положение приложимо и к нашим временам. Проповедники в наши дни должны быть сокрыты за крестом Голгофским, дабы виден был Христос, а не человек. Но, к сожалению, бывает не так. Человек делается слишком виден и возвеличен людьми. Образ Христа не может тогда возвеличиться. Да хранит нас от этого Дух Святой. Господь, однако, не отвергает в служении людей великого ума и дарований слова. Он пользуется ими во славу свою. Употребляет он и простых, смиренных посланников своих с благословением великим на служении благой вести Евангелия. Итак, книги Малахии начинаются словами: «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию». Первая глава, первый стих. Мы уже упомянули, что его имя означает «посланник мой». Он является верным свидетелем Господним. Последний пророк перед благословенным служением Иоанна Крестителя, предтечи Господа Иисуса Христа. Каково же было слово Господне, падшее на сердце Малахии для возвещения Израилю? Слушайте, «Я возлюбил вас, говорит Господь». Первая глава, второй стих. А потом пророк провозглашает о должном ответе на эти слова со стороны народа. А вы говорите: «В чем ты явил любовь к нам?» Говорит со скорбью посланник Божий. Таков был путь жизни народа. Народ и священники оспаривали слова Бога. Они спрашивали Его, оправдывая себя. Сердца их не были верными Ему и покорными воле Его. Первое. «В чем ты явил любовь к нам?» Первая глава, второй стих. Второе. «В чем мы бы славили имя Твое?» Первая глава, шестой стих. Третье. «Чем мы совершили нечистоту пред Тобою?» Первая глава, седьмой стих. Четвертое. «Чем прогневляем мы Его?» Вторая глава, семнадцатый стих. Пятое. «Как нам обратиться?» Третья глава, седьмой стих. Шестое. Чем обкрадываем мы тебя? 3 глава, 8 стих, 7. Что мы говорим против тебя? 3 глава, 13 стих. Фактически, пророк Малахия обвинял семикратно свой народ в согрешениях пред Богом. Но они не желали признать себя виновными и грешными. Народ духовно разлагался, пал, но считал себя праведным в очах святого Бога. Какая страшная картина! Народ, получивший от Бога столько милости и забот, не имел в сердцах смирения и сокрушения, чтобы признать себя виновным. Человеческая раса и в наши дни превзошла Израиль древности по отношению к святому Богу. Та же самоправедность, гордость, надменность, неверие. Недаром Ветхий Завет заканчивается весьма важным предупреждением. Чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием. Малахии 4 глава, 6 стих. Отвержение человеческой любви Божией, несомненно, приводит к такому печальному результату. Да хранит нас Господь от этого. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Малахия. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Этот пророк, пожалуй, написал кульминационное пророчество Ветхого Завета, в котором он передал Божье послание о суде над Израилем и последующее его благословение. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце. Поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы начинаем читать книгу пророка Даниила.
2: Глава первая. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму, и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божиего. И он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать перед царем. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновной перед царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся перед тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 этим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить царю. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира. Глава 2. Во 2-й год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. и велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон». И сказали халдеи царю по-арамейски: «Царь, вовеки живи! Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не расскажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, расскажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да расскажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе: «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного и сказал Даниилу: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты

может открыть царю значение сна. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после этого, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна эта открыта не потому, что я мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышления сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана в железные глиняные ноги его и разбил его. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем царю и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное». И в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после этого. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть».

0: бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всей областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Мисаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Глава третья. Царь Навуходоносор сделал золотого истукана высотой в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле Деир в области Вавилонской и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, казноведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляются вам народы, племена и языки. В то время, когда услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и симфонии и всех музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Мисах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Мисаха и Авденага. И приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Мисах и Авденага, богам моим не служите и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час сброшены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Мисах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Мисаха и Авденага, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее, и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Мисаха и Авденага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи эти связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и прочих одеждах своих и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденага. И эти три мужа, Сидрах, Месах и Авденага, упали в раскаленную огнем печь, связанные. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божиему». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авденага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденага вышли из среды огня, и, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей этих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденага в стране Вавилонской. Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Знамения и чудеса, которые совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его! Царство Его – царство вечное, и владычество Его – в роды родов».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше изучение и исследование Священного Писания Библии. В прошлый раз мы пришли к заключению, что Господь не мог пасть под тяжестью искушения. Его испытание нужно было, чтобы продемонстрировать его крепость и чтобы убедиться, что он устоит. Мы теперь, друзья, с вами прочитаем 14 и 15 стихи 4 главы Евангелия Луки, которую мы в этот момент изучаем. Написано: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Здесь, друзья, в 4 главе Евангелия от Луки, мы видим подготовку и начало служения нашего Господа. После искушения Иисус был укреплен и пошел на служение в силе Святого Духа. Искушение или укрепит, или ослабит вас, дорогие слушатели. Оно сделает вас или более сладким, или более горьким. Смягчит вас, или же ожесточит. В искушении открывается правдивое состояние человека. «Бог не искушает никого», — говорит апостол Яков. «Он только выводит на свет то, что было скрыто внутри человека». Наш Господь полностью отождествил себя с человечеством. Мы читаем: «Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям». Он также нуждался в укреплении. Теперь Иисус пришел в Галилею. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. Вы знаете, что можно прославлять Иисуса, а потом отвернуть от Него свою жизнь, вы знаете это? Это случилось, когда он последний раз вошел в Иерусалим. Та же толпа, друзья, та же толпа, которая только что недавно приветствовала его и кричала ему: «Осанна, Осанна!» в надежде сделать его царем, в следующий же день искала его смерти, и приветствовавшие его вначале кричали вместе с другими, требуя от Пилата его распятия. Мы читаем далее, от стиха 16 до 21, этой 4 главы Евангелия Луки. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». Иисус, друзья дорогие, пришел в родной город, и сказано, что Он по обыкновению Своему вошел в синагогу в субботний день. Это хороший пример для всех нас, христиан, чтобы и мы имели обыкновение, друзья, привычку в воскресный день идти в церковь. Вы, наверное, заметили, что Иисус вошел в синагогу. Синагоги начали процветать в Иудее после вавилонского пленения и не служили Божьим целям вообще. Все в них было далеко от Бога, к сожалению. Смотря на примеры Иисуса, и вы, друзья, оставайтесь в тех церквях, где можете нести свидетельство о Боге. Для Иисуса было обыкновением ходить регулярно, каждую субботу, в какую-то синагогу. И вот теперь ему подали книгу, и он читал из нее. Что это была за книга? Это была книга пророка Исаии. Он читал начало 61 главы. Всего полтора стиха, хотя в то время Библия еще не была разбита на отдельные стихи. Но Иисус прочитал именно это место. Иисус прочитал только до места проповедовать лето Господне благоприятное. И, остановившись на половине предложения, закрыл книгу. Вторая часть предложения, дорогие слушатели, которую Иисус не прочитал, гласила так: проповедовать день мщения Бога нашего. И знаете, почему он прочитал только именно до этого места? Потому что дальше шло еще не исполнившееся. А о прочитанном он сказал: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». Друзья, он сам представлял собой исполнение этого пророчества. А вторая непрочитанная часть предложения исполнится. Да, исполнится во время его второго пришествия. День мщения еще не пришел. Еще не пришло время, когда Бог скажет: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Мы читали это в Псалме 2, 8 по 9 стихи. Слушатели, это будет, когда Он придет во второй раз. А сейчас мы живем во время благодати, дорогие слушатели, до Его второго пришествия. Когда Иисус пришел, Он был помазан Духом Святым. Он благовествовал Евангелие нищим, как написано. Бедные грешники могут быть спасены и сегодня, если отозвутся на его призыв.

И вот мы читаем далее, начиная 21 стихом, следующее. «И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание это, слышанное вами, и все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили, не Иосиф ли он это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме, и сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Мы читаем, дорогие слушатели, о том, что сказал Иисус Христос. Иисус знал, что его не примут в родном городе. И он объясняет им притчу их неверия, указывая на 2 исцеленных язычников. В Израиле также было много больных, но не было достаточно веры, чтобы получить исцеление. Это привело слушавших его в ярость. Мы прочтем, начиная 28 стихом, включительно до 30 стиха этой главы, слушатели, где написано, услышавши это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился. Иисус, друзья, сказал, что пророк не имеет чести в отечестве своем. Люди гонят его, их добродетелей, и следуют за теми, которые обманывают их. И вот теперь Иисус оставляет Назарет и переносит свой центр своей деятельности в Капернаум. Мы читаем далее стихи 31 по 32, где говорится, «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слова его были со властью». Друзья, люди восхищаются его учением, его чудесами, но у них нет понимания духовных вещей. Придет день, когда Иисус скажет о Капернауме, «И ты, Капернаум, до неба вознесешься, до ада низвергнешься». Врач Лука, писавший это Евангелие, слушатели, дает зарисовку, так сказать, одного рабочего дня Иисуса. Иисус в основном занят исцелением пораженных разными болезнями людей. И это субботний день, когда, согласно закону, не разрешалось ничего делать. Исцеление было добрым, спасительным делом. Спасать жизнь от увечий можно было и в субботу. И вот мы читаем стихи далее от 33 по 37 следующее. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Нечистые духи, друзья, овладевшие человеком, делают его жизнь нечистой. Вы, вероятно, видели людей,
выходящих из себя в гневе, ругающихся грязными словами, пьющих до потери сознания, лезущих в драку, грязных в своем поведении, в мыслях и в чувствах. Да, вы, наверное, не раз видели таких людей. Это люди, объятые, можно сказать, нечистыми духами. Во время Иисуса моральный уровень людей был несравненно выше, чем сейчас. Если бы теперешних людей переселить в тогдашний быт, то, пожалуй, все они в той среде оказались бы для других одержимыми, нечистыми духами. И для них нужно было бы исцеление. И в самом деле, такие люди нуждаются в исцелении сегодня. А в нашей среде они иногда кажутся нормальными людьми, потому что теперь люди сжились в себе с нечистыми духами и братаются с ними».

0: Но мы прочтем о другом исцелении. Это стихи 38 и 39, где говорится: «Вышед из синагоги, он сошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Подошел к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им». Здесь евангелистом Лукой записан факт обычного исцеления, не имеющего большого значения. Лука просто подчеркнул черту характера Христа, а именно, его сочувствие к людям и желание помочь им. В стихах 40 и 41 мы читаем дальше об исцелениях. «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих, и с криком, и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“, а он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос». Друзья, вечер был особенно перегружен активной деятельностью Иисуса Христа. Он исцелял всех, сколько бы их ни приходило к нему. Одно необходимое условие исцеления – это просто-напросто вера. Вера в то, что Иисус может исцелить, и Он исцелял тех, у кого была эта вера. Наконец, мы прочтем три последних стиха этой главы, где написано: «Когда же настал день, он, вышедший из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и пришел к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им и другим городам: „Благовествовать я должен Царство Божье, ибо на то я послан“, и проповедовал в синагогах Галилейский». Друзья, утром Иисус уходил на молитву. Он также часто, целые ночи напролет проводил в молитве. Местный народ полюбил его и удерживал, как мы здесь читаем, удерживал его при себе. Но Иисус видел нужды народа везде. Да, не только в этом городе, но везде он видел эту нужду, и он не мог долго останавливаться на одном месте. Для кого вы, слушатели, для кого вы отдаете свое время, друзья? Кому и чему посвящено ваше время, ваша жизнь? Наполнено ли оно возвышенными вечными целями, или же земные, временные, мелочные, мизерные интересы поглощают всю вашу жизнь? Стоит подумать, друзья. Ведь Иисус Христос отдавал всю свою жизнь, всю свою энергию для того, чтобы человек мог быть исцеленным, то есть чтобы он был чистым от болезней, чистым от греха. Христос пришел, чтобы дать нам освобождение для радостной и счастливой жизни в Боге, дорогие слушатели. Да благословит вас Господь, изучая Его Слово, и я надеюсь с вами встретиться еще не раз, именно в это же время и на этой же волне, исследуя Священное Писание, Библию. А пока я хочу вам оставить два вопроса для вашего домашнего и личного изучения, слушателей Священного Писания. Первый вопрос такой: почему Иисус Христос прочитал только часть Священного Писания и закрыл Библию? В какой главе книги пророка Исаии записано это пророчество и как оно исполнилось? Это первый вопрос. А второй вопрос такой: почему в городе Назарете Иисуса Христа не приняли? И что сказал им по этому поводу Христос?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. По одежке встречают. Кто-то может согласиться с этим выражением, кто-то нет. Но я думаю, никто не будет спорить, что при первом впечатлении одежда человека играет немалую роль. Хотя, конечно же, не главную. Ведь какова бы ни была сущность человека, она проявляется в манере общаться, вести себя и в том числе одеваться. И хотя стиль одежды сильно зависит от культурной среды и исторической эпохи, каждый человек даже в этом одинаковом одеянии проявит что-то свое, индивидуальное. А какую серьезную роль в нашей жизни играет спецодежда? Когда вас останавливает человек в штатском и просит предъявить документы, вы будете настаивать, чтобы он первый предъявил вам документ, позволяющий ему это делать. Но если к вам подойдет этот же человек в форме полицейского, вы без всяких сопротивлений покажете свои документы. Одежда полицейского дает ему определенные полномочия. Точно так же, придя в ресторан, вы будете искать глазами человека, одетого в форму официанта, в больнице человека в белом халате. Так принято в обществе. И чтобы жизнь сделать несколько упорядоченной, были придуманы такие знаки опознавания, как спецодежда. Вместе с тем, спецодежда требует и соответствия во всем облике человека. Солдат не отпустит длинные волосы и живот, так как это будет мешать ему при исполнении его должностных обязанностей. Приведение себя в надлежащий облик также входит в его обязанности. Подобно этому, у священнослужителей тоже есть своя форма одежды. Каждый предмет ее очень символичен. И это, читаем мы в книге «Исход», установил Бог. Зачем это Богу нужно? Дело в том, что это нужно не Богу, а людям. Ведь священник – это человек, символически представляющий человечество пред Богом. И люди должны знать и видеть, кто их ведет к Богу, кто молится за них. Вот поэтому в Библии такое важное значение отводится характеру, душевным качествам и личностным характеристикам священнослужителей. Они должны являть собой образец во всех отношениях. Но в Ветхом Завете еще очень важное значение отводилось внешнему облику священника. И хотя в новозаветнее время, благодаря жертве Христа, доступ к Богу упростился, пусть эти сложные ритуалы подготовки к священнодействию сынов Левиных в израильском народе напомнят нам о той ответственности, которую Бог возложил на тех, кто трудится в духовной сфере. Итак, слушайте очередную лекцию доктора МакГи по книге «Исход». Текст ее читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали изучение 28 главы книги «Исход», в которой говорится об указаниях, данных Богом относительно священников и порядка служения в скинии. Вот 30 стих 28 главы. «На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Сейчас я вам открою большой секрет. Только не говорите о нем никому. Я не знаю, что такое эти Урим и Тумим. Я прочел около 25 книг разных авторов на эту тему, и оказалось, что они тоже не знают. Все эти священнодействия были как-то связаны с определением воли Божией. Как именно они производились, я не знаю. Некоторые считают, что Урим и Тумим – это игральные кости, но я не согласен. Чем бы Урим и Тумим ни были, они определяли волю Бога. Бог ничего более не сказал и сделал это по одной простой причине. Какой-нибудь умник начал бы сегодня немедленно пытаться получить эти Урим и Тумим, заявляя, что они дадут нам ответы на все вопросы и решат все наши проблемы. Во все времена И без Урима и Тумима хватало умников, которые обещали решить все наши проблемы. Бог же хочет, чтобы за ответами мы пришли к Нему. Теперь давайте прочтем про Ризу и Фода. Начнем с 33 и 34 стихов. «По подолу сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета, позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом». Яблоки говорят о плодах, а позвонки или колокольчики – о свидетельстве. В нашей жизни должно быть и то, и другое. Мы должны свидетельствовать о Христе, и в нашей жизни должны быть плоды Духа Святого. Не стоит свидетельствовать и проповедовать, поучая других, если вы сами не живете такой жизнью, которая приносит плоды. Слишком многие хотят свидетельствовать о Боге, учить о Христе, однако их жизнь не дает им на это права. А есть и такие люди, чья жизнь заслуживает того – свидетельствовать. Но они, тем не менее, не свидетельствуют. А христианам нужны и позвонок, и яблоко, и позвонок, и яблоко. Прочтем 35 стих, который тоже говорит о верхней ризе. «Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Эти символы жизни и свидетельства издают звук, когда первосвященник входит и выходит из святилища. Слова «чтобы ему не умереть» напоминают, что если первосвященник нарушит обряд, он немедленно погибнет. Прочтем теперь стихи с 36 по 38. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня». И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Все эти одежды отличали первосвященника от остальных священников. Они подчеркивали славу и красоту нашего первосвященника Иисуса Христа, который святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Он умер, чтобы спасти нас, и он восседает по правую руку от Бога, так что мы можем получить вечное спасение. Давайте прочитаем далее стихи с 39 по 43. «И сделай хитон из виссона, и кидар из виссона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделаем нижнее платье льняное для прикрытия телесной ноготы от чресл до голени, и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Бог не терпит наготы в служении ему, это верно и по сей день. Богу не нужны никакие плотские проявления в служении, и одежды были покровом для плотских проявлений, позволяющим священнику нести свое служение пред Богом. Теперь мы переходим к 29 главе книги «Исход». В ней мы узнаем о жертвоприношениях и обрядах освящения священников, о непрерывном всесожжении, об обещании Бога обитать среди народа Израилева. Вначале давайте прочитаем об освящении Аарона и его сыновей.

ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов. А Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою». Освящение верующего совершается не самим верующим. Его производит Бог, и в основании его лежит уже исполненное служение Христа. Что касается омовения, то в христианстве это символ возрождения. Так говорит и 5 стих 3 главы послания к Титу. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баней возрождения и обновления Святым Духом». Омовение таким образом связано с возрождением, а омовение в главе из Исхода говорит о совсем другом очищении. Далее Моисей собирается облачить Аарона в одежде. Прочтем об этом в стихах с 5 по 9. «И возьми одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь его по ефоду, и возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его». «И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом Аарона и сынов его. И возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его». Освящение совершает Бог, а не мы. Сегодня так много говорят о служениях освящения, на которых люди делают разные обещания. Я в прошлом наобещал Богу очень многое, и так полностью обещанного и не выполнил. Не хочется мне называть эти обещания освящением. Освящение – это совсем не мои обещания Богу. Освящение заключается в том, что вы приходите к Богу с пустыми руками, признаете своей слабости, неспособности что-либо сделать, а потом позволяете Богу совершить все остальное. Если вы прочтете молитвы Моисея, Илии, Давида и Самуила в Ветхом Завете и Павла в Новом Завете, то вы увидите, что все они приходили к Богу совсем не благодаря тому, какие они или то, что они обещали Богу. Я многие годы посещал службы, на которых совершались ложные и неискренние жертвы. Я видел, как люди, образно говоря, кладут в костер всесожжение не себя самого, а какую-нибудь щепку или лучинку, а затем дают обещание соделать великие дела для Бога. Не раз я слышал от людей обещание перевернуть мир во имя Бога. К сожалению, очень многие из их обещаний не выполняются, потому что нам особенно нечего предложить Богу. Может, вы что-то и можете ему дать? Я же нет. Все дело в том, что мы должны приходить к Богу с пустыми руками, а Он их сам наполнит по своему усмотрению. Далее мы читаем о посвящении на служение Богу. Вот 10 стих. «И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. Первосвященник и его семья должны возложить руки на тельца». Многие считают, что этим возложением рук передается что-то волшебное или духовное. Ничего подобного. Цель возложения рук не в этом. Передать возложением рук можно только каких-нибудь микробов. А здесь же возложить руки на животное означает отождествить себя с этим животным. Когда грешник подходил к жертвеннику и возлагал руки на голову животного, которое он приносил в жертву,
Это означало, что

0: животное теперь занимает его место. В церкви, где я служил много лет, у нас было более 100 миссионеров. Перед тем, как миссионер уезжал к месту своей работы, мы совершали служение освящения и отделяли этого миссионера для его служения там. Мы возлагали на него руки с тем, чтобы отождествиться с ним. С момента возложения рук я нес ответственность за этого миссионера, я должен был молиться за него и оказывать ему поддержку. Вот что значит возложение рук. Телец занимал место Аарона. Он становился жертвой всесожжения и должен был умереть за Аарона, потому что Аарон – грешник. Более подробно мы остановимся на этом, читая книгу Левит. Жертвы всесожжения приносились даже в Эдемском саду. Жертвенник, который мы назвали медным, иногда называют также жертвенником всесожжения, потому что именно на нем приносилась главная жертва. Это жертва или жертва всесожжения или первая жертва прообразно открывает личность Христа. А жертвенник говорит нам о том, что он для нас сделал. Прочтем теперь про пищу священников. Вот 26 и 27 стихи. «И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо от овна вручения, который для Аарона и для сынов его». В книге Левит вы увидите, что часть жертвоприношения отходила Аарону и другим священникам. Дело в том, что левитам не было дано земли для обработки. И Бог вот таким образом позаботился об их пропитании. Левиты должны были служить в скинии, а позже в храме, используя для пропитания часть жертвоприношений. Далее мы узнаем о постоянном жертвоприношении. Такое жертвоприношение должно было совершаться регулярно, изо дня в день. Я читаю стихи с 38 по 40. «Вот что будешь ты приносить на жертвенники: двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца». Повторю, что все подробности о постоянном жертвоприношении мы найдем в книге Левит. Она производилась ежедневно. Одного агнца приносили в жертву утром и еще одного вечером. Это жертвоприношение говорит, что людям необходимо постоянно напоминать об их греховности. Необходимо, чтобы кто-то замещал их для того, чтобы они получили благоволение Бога. А также это жертвоприношение говорило людям, что их грех заслуживал смерти, и что за грех обязательно должна быть пролита кровь. Послание к евреям в 26 стихе 9 главы говорится об этой истине следующее. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своею». Стих этот, конечно же, говорит о жертве Господа Иисуса Христа. Ведь кровь быков, козлов и агнцев не могла полностью очистить людей. Это могла сделать только кровь Спасителя Иисуса Христа. Его жертвы было достаточно для всех. Господь умер только один раз, и Он пришел в конце времен, чтобы омыть грех своей собственной жертвой. А сейчас мы начинаем с вами изучать 30 главу книги «Исход» и тема ее – поклонение Богу. Начнем с того, что рассказывается в ней о жертвеннике для курения. В первой части самой скинии, то есть в святилище, находятся, как мы уже знаем, три предмета. И все они говорят о богослужении. Мы уже рассматривали светильник и стол для хлебов предложения. Но здесь есть также и жертвенник. Это жертвенник для курения. Стол для хлебов предложения и золотой светильник олицетворяют собрание и общение народа Божьего. Причем общение народа Божьего – это не посиделки, на которых люди сплетничают и судачат. Общение народа Божьего – это совместное принятие той духовной пищи, которую дает нам Иисус Христос. Это настоящий пир. А жертвенник для курения – это место, где приносятся молитвы. Прочтем 1 и 2 стихи 30 главы. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситим сделай его, длина ему локоть и ширина ему локоть, он должен быть четыреугольный, а вышина ему 2 локтя, из него должны выходить роги его». Из последующих указаний видно, что размер этого жертвенника невелик. Прочтем 3 и 4 стихи. «Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг, под венцом его на 2 углах его сделай 2 кольца из золота, сделай их с 2 сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них». Даже этот небольшой жертвенник имел кольца, через которые продевались шесты, чтобы нести его на плечах священников. В книге чисел говорится, что во время похода по пустыне левиты несли на плечах все предметы обстановки скинии. Прочтем теперь 6 стих о жертвеннике для курения. «И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе». Жертвенник этот ставился перед завесой, в то время как ковчег и крышка находились по другую сторону от завесы. Жертвенник стоял в святилище, месте поклонения и служения. Далее я читаю 7 и 8 стихи. «На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». Как видим, этот жертвенник не предназначался для приношения жертв. Прочтем далее 9 стих. «Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. Только фимиам, и причем особый вид фимиама, можно было помещать на этот жертвенник. Священники воскуряли фимиам тогда, когда зажигали лампы светильника. Жертвенник этот олицетворяет молитву. Ведь в Библии не раз фимиам упоминается как символ молитвы и хвалы. Давид, например, во 2 стихе 141 псалма говорит Богу: «Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое». А в книге Откровения, в 3 стихе 8 главы, есть такой образ фимиама: «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». А в 9 стихе 1 главы Евангелия от Луки говорится: «По жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». Захария был из колена левитов и служил в храме. В этом стихе мы читаем, как он служит у жертвенника для курения во время молитвы. Хронологически Евангелие от Луки открывается именно этой сценой, когда Захария несет служение у жертвенника курения. Другими словами, именно у жертвенника для курения Бог прервал свое молчание, которое длилось 400 лет, и заговорил с Захарией. «Я не раз слышал, как люди заявляют: я спасся, значит, я пойду прямо к Богу. Вот этого-то у вас как раз и не получится. К Богу можно прийти только через Христа. Только Он, который молится за нас на небесах, приведет нас к Богу». Народ Израилев чувствовал уверенность в своих силах, когда знал, что их первосвященник молится за них в скинии у жертвенника для курения. Нас же ободряет и укрепляет то, что Иисус Христос, великий первосвященник, сегодня молится за нас и ходатайствует о нас пред Богом. Мы продолжим разговор о жертвеннике в следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Что же такое милость в нашей реальной повседневной жизни? Милость – это купить голодному батон, кефир, колбасу. Милость – это дать переночевать бездомному. Милость – поделиться своей одеждой. Милость – посетить больного и не забывать его. Милость – не покидать человека в одиночестве. Милость – это не чувство и не слова, а дело. Сегодня Господь призывает нас сотворить милость во имя Его. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Секрет папайи. Созданный Богом механизм, благодаря которому животные едят плоды папайи только после созревания семян, способен подарить людям новое действенное средство против рака, а также надежный и безопасный инсектицид. Папайя с ее плодами, по вкусу напоминающими сладкий крем, широко распространена на востоке Соединенных Штатов. В ветках папайи содержатся сильнодействующие биологические вещества, ядовитые для насекомых. Плоды этого дерева пока полностью не созреют, так же ядовиты, как и ветви. По этой причине животные не едят плодов папайи до тех пор, пока их семена не будут готовы к рассеиванию. Недавно разработали простой и недорогой тест, позволяющий определить, являются ли те или иные природные вещества биологически активными. Если экстракт растения активен, значит, его можно использовать как лекарственное средство. В результате ряда успешных экспериментов ученые обнаружили, что в папайе содержится по меньшей мере 7 веществ, которые можно использовать как средство против рака. Самое сильное из них по эффективности миллион раз превышает основной современный препарат для лечения рака. Кроме того, в папайе обнаружен мощный природный инсектицид, защищающий растения от самых разных вредителей. Тщательная и трогательная забота Бога о скромной папайе – это, по сути, и забота о здоровье человека. Бог часто использует малые и невзрачные вещи мира сего нам с вами на благо. В его замыслах нет никого и ничего незначительного. Нужно лишь довериться его воле.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Примеров проявления милости можно привести немало, но самый удивительный из них – это как Бог милостиво поступил с нами. Грех – это разбойник с большой дороги. Он, обобрав нас, бросил умирать на обочине жизни. Точнее, он заточил нас в темное, сырое подземелье, и мы стали его рабами и узниками. Бог проявил к нам милость и сошел на землю. Он пренебрег неудобствами, которые означали для него смерть, чтобы помочь нам в нашем бедственном положении. Что может быть лучше этого примера милосердия? Давайте же возблагодарим нашего Господа и Спасителя и примем Его подарок, Его вечное спасение в нашу жизнь и будем счастливы здесь на земле и в вечности с Ним. Будьте с нами.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Итак, это очень интересный псалом, который отражает такую интересную прогрессию. Давид приходит в одном настроении, он приходит и обращается к Богу с одними словами и уходит от него совершенно в другом настроении души. Мы видим другого Давида, который уходит после этой молитвы. Я думаю, что, прочитав этот псалом и изучив его сегодня, если каждый из нас примет его близко к сердцу себе, то мы научимся молиться, мы научимся оживить свою молитвенную жизнь. Мы научимся практике того, как мы приходим к Богу. Многие люди задают мне вопрос о том, а что значит это практически? Вот вы говорите быть близко к Богу. Вы говорите о том, чтобы иметь общение с Богом. Вы говорите о том, чтобы возрастать в познании Бога. А как это правильно сделать? Просто получить знания, просто каким-то образом тренировать себя в определенных моральных устоях? Или это включает в себя что-то более личное, что-то то, что касается изменения души? И как это происходит? Так вот, здесь Давид показывает это. До того, как мы приступим к изучению этого псалма, я хотел бы сказать о том, что этот псалом еще интересен и тем, что он относится к пророческим псалмам. Несколько псалмов в книге «Псалтырь» имеют пророческий характер. Что это значит? Почему они называются пророческими? Потому что Давид, говоря о себе, он говорит не только о себе, он говорит вперед об Иисусе Христе. Когда мы читаем Новый Завет, мы встречаем несколько цитат, когда апостолы цитируют 15-й псалом. Первая, самая яркая цитата, большая очень цитата, несколько стихов из этого псалма, процитированы апостолом Петром в его известной проповеди в день Пятидесятницы. Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов. Деяния апостолов, 2 глава, с 25 стиха. Давайте почитаем, о чем говорит апостол Петр, когда он проповедует. Помните, что речь идет о Дне Пятидесятницы, речь идет о ситуации, когда апостол проповедует тысячам людей. Написано, что 3000 только покаялись тогда, значит, там было больше людей. То есть эти тысячи людей, они были там, и они слушали, что говорит апостол Петр. Он говорил о Христе. Он говорил о том, что значит Христос для него лично, что значит Христос для них, для этих людей, которым он проповедовал. Таким образом, он доходит в своей проповеди до этой важной точки, до этого важного момента, когда он цитирует 15-й псалом. Давайте прочитаем его вместе. «Ибо Давид говорит о нем». Это еще не цитата, это частичка проповеди апостола Петра. «Ибо Давид говорит о нем», то есть о Христе. «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, и даже плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим».
Итак, апостол Петр, проповедуя в день Пятидесятницы, цитирует 15-й псалом и применяет его конкретно как пророческое слово, сказанное когда-то Давидом о воскресении Иисуса Христа. Вы знаете, когда мы обращаемся к этому псалму и когда мы читаем его по порядочку, мы можем увидеть, что не только эти последние стихи относятся ко Христу, но и весь этот псалом, с самого его начала, он может звучать из уст Иисуса Христа. Дело в том, что когда Иисус Христос жил на земле, он жил как совершенный человек. И он продемонстрировал своей жизнью абсолютную зависимость от своего Отца. Он действительно был Бога-человеком. Но он поставил себя в такие обстоятельства, когда он сознательно отказался от того, чтобы использовать свою божественную силу для того, чтобы помогать себе. И поэтому он каждый день шел на гору и молился Отцу. Для чего? Ему нужна была эта связь. Вы помните, он в Гефсиманском саду молится: «Отче, избавь меня. Я молю тебя, чтобы это доминует меня чаша сия. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Итак, когда мы будем читать этот псалом, помните, что это прежде всего написано Давидом. Но у этого псалма есть еще одна точка, которая относится, или еще одна точка, к которой относится смысл этого псалма. Это Иисус Христос. Это Его представление, Его совершенного человечества, как пример для того, каким образом мы люди, Его последователи, мы христиане, можем следовать за Ним. И здесь мы говорим о третьей точке применения этого псалма. Это в нашей жизни. И абсолютно все то, что здесь сказано, оно относится к нам точно так же, как оно относилось когда-то к Давиду, и как оно относилось к Иисусу Христу, так оно относится к христианам, к тем, кто является Его детьми. В другом месте апостол Павел цитирует этот псалом в 13 главе Деяний апостола, 35 стих. Он цитирует только один стих. Только 10 стих из 9 псалма и говорит, посему и в другом месте говорит, не дашь святому твоему увидеть тление. Опять-таки речь идет о воскресении Иисуса Христа. Павел проповедует о воскресении, и он цитирует 15-й псалом. Он хочет объяснить и доказать на основании этого 15-го псалма, что Иисус Христос действительно по Божьему слову воскрес. Вот почему, когда апостол Павел проповедовал или писал, помните, 15 глава 1 Коринфянам, помните, он говорит, и воскрес в третий день по Писанию. То есть речь идет о том, что воскресение Иисуса Христа было предсказано. И одно из предсказаний воскресения Иисуса Христа мы находим здесь, в 15-м псалме. Итак, 15-й псалом представляет из себя молитву прежде всего. Эта молитва имеет две части. Первая часть, по сути дела, молитва, настоящая молитва, когда Давид приходит, склоняется перед Богом, когда он просит Бога. Вторая половина этого псалма, она больше похожа на какое-то провозглашение. То есть после того, когда Давид погрузился в общение с Богом, после того, когда он молился, он наполнился, его сознание наполнилось благодарностью Богу. И он стал говорить. И он говорит не только Богу, он говорит и всем людям. Это то, что происходит в сердце каждого человека. Вы знаете, мы люди, и мы имеем такую тенденцию постоянно представлять себя немножечко лучше, чем мы есть на самом деле. Но когда человек приходит в близкое общение с Богом, ему абсолютно нет надобности скрываться от людей. Он такой, какой есть. Почему? Потому что он ощутил эту близость с Богом, это действие Божие в своей душе, в своем сердце, которое его переменило, которое дало ему вдохновение, которое дало ему способность правильно оценить себя и правильно оценить то, что его окружает. Итак, давайте мы начнем с первого стиха, начнем с молитвы Давида. Та молитва, которая с 1 по 6 стих продолжается. Как я уже сказал, что этот псалом
в такой же мере, как он относился к Давиду, он может быть применен вами сегодня. То есть, если вы христианин, если вы христианка, сегодня откройте свое сердце, позвольте этой жемчужине, очередной жемчужине псалтаря подействовать на вас сегодня и дать вам сегодня показать еще одну грань настоящего реального христианства, настоящей реальной жизни в следовании за Иисусом Христом. Давид начинает, как всегда, как всякая молитва должна начинаться. Он начинает с признания своей абсолютной зависимости от Бога. Помните, я сегодня начал свою проповедь тем, что я говорил, что нам нужно, когда мы приходим в церковь, прежде всего, нам нужно постараться оставить все то, что нас окружало там, для того, чтобы мы могли смириться. Мы приходим в церковь, чтобы смириться перед Богом, чтобы мы могли настроить свое сознание на то, чтобы мы могли поклониться Богу, чтобы мы способны были учиться у Него, мы способны были прославить Его. И для этого нужно определенное состояние души. Вот почему Давид начинает свои молитвы всегда с вот этого предстояния перед Богом. Это практический опыт, друзья. Это не какая-то теория, это не какие-то, знаете, дидактические истины, которые прописаны, и мы их читаем, и мы их каким-то образом сортируем в своем мозгу. Это то, что представляет собой реальность жизни. То есть вот каждый раз, когда вы приходите к Богу, если вы хотите получить благословение в вашей молитве, научитесь молиться с тем, чтобы признать свою полную зависимость от Бога. Вы помните две молитвы, о которых написано в Евангелии от Луки, когда молился фарисей и молился мытарь?

молитвы. Все, что он мог сказать, он бил себя в грудь и говорил: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Мытарь осознал свою зависимость от Бога. Братья и сестры, если вы хотите сегодня, уходя с этого собрания, получить благословение, начните с того, чтобы осознать свою зависимость от Бога. Начните с того, чтобы смириться перед Ним. Начните с того, чтобы свое сердце преклонить перед Ним. В этом наше благословение. Если мы приходим в церковь с гордо поднятой головой и уходим из нее такие же, это собрание было пустым для нас. Оно не дало нам религиозного опыта. Оно не дало нам опыта знания Бога. Сколько бы вы ни дискутировали о разных религиозных вещах, сколько бы вы ни участвовали в служении, в кавычках, выступая со сцены или, может быть, откуда угодно, но если ваше сердце, выходя из богослужения, не пережило вот этого глубокого смирения перед Богом, вы не имели опыта общения с Богом. Итак, Давид начинает с признания своей полной зависимости от Бога. Посмотрите 1-2 стих. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Как часто вы просите о Божьей охране? Как часто это в вашем сознании? Как часто вы понимаете, что действительно ваша жизнь, она находится в постоянной опасности? Ну, некоторые люди считают, что это какое-то психическое отклонение, если человек постоянно всего боится, микробов боится, если он боится ездить на машине, если он боится выйти, а вдруг кирпич упадет на голову и так далее. То есть всякие разные кесты. Вдруг споткнусь, упаду, и потом не поднимусь, ногу сломаю, вот, а потом заражение крови будет, и потом ногу отрежут, а потом и я совсем умру. То есть самые разные вещи, которые у людей возникают в сознании. Вот. И чаще всего считают, что это действительно, ну, странное поведение. Но вы знаете, проблема в том, что считая, что мы хорошо защищены в жизни, люди на самом деле забывают одну простую вещь, что вот эта защищенность, которую мы имеем, она держится Богом. Причина, почему вы не умираете от всех тех микробов, которые вокруг вас летают, в том, что Бог устроил иммунную систему в вашем организме. Это не что-то от него независящее. Он точно так же может эту иммунную систему чуть-чуть ослабить. Причина, почему кирпичи не падают на наши головы, потому что мы просто их обходим, они падают, но не в то время, когда мы проходим. Опять-таки, мы не знаем всех тех кирпичей, которые на нас должны были упасть, и они не упали. Мы не знаем все те машины, которые в нас должны были врезаться, и они не врезались. Мы не знаем самые-самые разные опасности, которые нам угрожали. И Бог нас сохранил от этого. И мы живем, и мы приписываем это системе отлаженного правил уличного движения, городским властям, может быть, своей способности, умению. Вот я вот так проскочил, я сумел, я это сделал так, что я действительно оказался здесь на высоте. Когда Давид приходил к Богу, он все время понимал, что его жизнь зависит от Бога. И поэтому он приходил к нему и говорил: «Храни меня, Боже». Он понимал, что он без Бога не проживет и дня. Конкретно он здесь говорит в псалме в этом о двух угрозах. Ну, конечно, не говорит здесь о кирпичах, не говорит о микробах, это просто пример. Но он говорит здесь о двух угрозах. Он говорит о смерти, которая угрожает людям. И вторая угроза, о которой он говорит здесь, он говорит о угрозе идолопоклонства, о угрозе смешения или следования во след иных богов. И для него это две важные угрозы, две важные опасности. И он говорит: «Храни меня, Боже». Мы позже посмотрим о том, как он подходит к этим угрозам и как он их побеждает, или что он делает для того, чтобы преодолеть. Некоторые люди задают вопрос: если мы верим Богу, если мы верим, что мы в Его руки положились, мы доверяем Ему, как в 36-м псалме написано: «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего», зачем тогда еще молиться?
Это логичный вопрос, да? Зачем молиться, если Бог знает вашу нужду? Лучше вас даже написано.

0: Лучше вас знает. Действительно, многие люди задают вопрос, а почему мы каждый раз просим благословения на пищу, когда мы кушаем? Может, нам на Новый год в новогодней молитве помолиться: «Господи, благослови всю еду, которую я буду есть в этом году». Сэкономим время. И Бог-то ведь знает, какая ему разница, благословлять порциями или сразу контейнер. Может быть, он еще благословит, пока ее будут делать. Так что даже можно рационализировать и найти какую-то рационализацию. Вопрос заключается в том, что нам необходимо постоянное осознание нашей нужды и зависимости от Бога. Действительно, Бог может благословить всю вашу еду на всю вашу жизнь. 100%. Но причина, почему мы склоняемся в молитве перед Богом каждый день, каждый раз, заключается в том, что нам постоянно нужно осознавать нашу зависимость от Него. Каждый раз, когда вы видите перед собой хлеб, когда вы видите перед собой продукты, вы каждый раз осознаете, что вы зависимы от Него. Что это не вашей силой, что это не вашей способностью. Вы каждый раз понимаете, вы, преклоняясь перед Богом, еще раз отмечаете эту зависимость. Это очень важно. Проблема человека заключается в его попытке независимости. И чем больше мы будем ставить себя в положение зависимости от Бога, тем более реалистично мы можем жить. Тем более эффективной будет наша жизнь, тем более полной, насыщенной, благословенной. Вы знаете, когда мы говорим о молитве, есть еще одна причина, почему мы молимся. Мы выражаем наше сотрудничество с Богом. Да, мы знаем, что воля Божия есть в том, чтобы нас хранить. И мы знаем, что Он хранит своих детей. 100%. Но когда мы молимся Ему: храни меня, Боже, мы выражаем свое сотрудничество, что я этого хочу. Это наша возможность быть с Ним в такт, то есть в одной гармонии, жить с Ним, соединяясь своим сознанием, соединяясь своей жизнью, своими желаниями. Именно поэтому Давид молится и говорит: храни меня, Боже. Дальше он объясняет, почему. Ибо я на Тебя уповаю. Это еще одна очень интересная фраза. Она значит: я нахожу убежище в Тебе. Буквально, если перевести, я нахожу в Тебе убежище. Действительно, человек тогда имеет право молиться Богу о охране, когда он твердо знает, что его основание, его убежище – не люди, не деньги, не мнение людское, не свои силы, не репутация, не карьера, а его основанием – вот та точка, где он находит убежище, находится в Боге. Представьте себе Давида. Давид приходит пред лицо Божие, он склоняется перед ним, и он говорит: храни меня, Боже. Потому что Ты для меня все. Потому что я на Тебя уповаю. Потому что я не ищу защиты и помощи в своей армии, в своих советниках, эти государственные мужи. У Давида было на кого положиться. У него были очень верные люди рядом с ним, которые даже тогда, когда Саул воевал против него, они были с ним. Когда Авесалом восстал против него, они были с ним и готовы защищать были его, готовы были бороться против его врагов. Давид на них не уповал. Давид считался с ними, уважал их. Он знал их силу, он знал их готовность включиться в бой, защитить его. Но упование свое Давид возложил на Господа, на Иегову, на Яхве, вот этого сущего Бога, который единственный надежен настолько, что на него можно положиться. Посмотрите, он переходит ко второму стиху. Он говорит: «Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны». Это еще одна точка. Это как бы развитие первой фразы, первого стиха. Вначале он говорит: храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Здесь говорит: я сказал. Он как бы вспоминает, что было давно. Что было когда-то, что было в его жизни. В его жизни был момент, когда он однажды сказал, осознанно, Он знает этот день, он знает этот момент, он знает эту ситуацию. Это не что-то вразмытое там где-то в прошлом. Он знает, что был в его жизни тот момент, когда он сказал Господу: «Ты мой Господь». Вы знаете, друзья, если мы никогда этого Господу не говорили, по-настоящему не говорили, если в своей жизни вполне осознанно вы никогда не приняли этого решения, что Бог будет вашим абсолютным владыкой жизни, что Он будет полным господином вашей жизни, вы Его не знаете. Вы никогда не сможете познать вот это успокоение, эту радость. Вы никогда не сможете найти этот мир, о котором здесь сказано. Для вас все это будет неизвестным чем-то. Причина? Причина заключается в том, что только те, для кого Бог является Господом, только те, кто исповедует Иисуса Христа как Господа, то есть как сущего. Помните, когда Моисей должен был пойти к народу израильскому для того, чтобы говорить им о Боге, который его послал, он спрашивал: «Как тебе имя?» И Бог ему отвечает: «Я есть сущий». По-английски это звучит «I am who I am». То есть Бог, который абсолютный владыка. Бог тот, который действительно является господином всего. И все, что происходит здесь с Давидом, этот могущественный властитель, этот царь, у которого были в подчинении тысячи воинов, этот царь, который обладал огромным богатством, огромной мудростью, огромным государственным потенциалом, этот царь говорит, что «Я сказал тебе, ты мой Господь». Как я уже сказал, это поворотная точка жизни. Если в вашей жизни не было этой точки, обязательно найдите ее. Обязательно обратитесь к Богу, обязательно смиритесь. Причем все это зависит только от одного фактора – от вашего смирения. От вашей готовности подчинить себя, отказаться от себя, признать свое банкротство, признать, что вы не способный человек ни на что. Вот почему здесь дальше и сказано, смотрите: «Блага мои тебе не нужны». То есть, когда он подходит к Богу, он говорит о очень важном обстоятельстве. Он говорит, что «мое добро не может прибавить тебе ничего». То есть он осознает, что Бог настолько абсолютен, настолько самодостаточен, что он, Давид, не видит себя каким-то особым подарком Богу. Знаете, иногда некоторые люди видят себя подарком для нации, подарком для церкви, подарком для семьи, подарком еще там для кого-то. Они считают, что они представляют собой какую-то особую ценность, вот, и они очень себя ценят высоко. Давид прекрасно понимает, он говорит: «Блага мои тебе не нужны». Он говорит, что «я в своем положении царя, я в своем положении, когда я могу сказать, и горы будут двигаться». Я в этом положении не способен сделать ничего, от чего ты бы зависел. Это очень важное понимание Бога. Вопрос как раз заключается в том, что многие-многие люди, они имеют такое очень уменьшенное представление о Боге. Они представляют Бога, который зависит от их пения, зависит от их каких-то пожертвований, от их времени, что они пришли в церковь. Они пришли в церковь, и они уже себе, знаете, в реестр записывают: «Сходил в собрание, 2 часа был». А если он еще и за месяц ни разу не пропустил, то это совсем уже почти что архангел. Очень же Бог ему многим обязан, потому что он Бога так почтил сильно. Давид приходит к Богу, и с самой первой ступеньки, с самого первого мгновения он говорит: «Я понимаю, я прекрасно понимаю, что во мне ты не нуждаешься. Я понимаю, что это мне ты нужен». Что разговор здесь будет не разговор партнеров, не разговор на равных, не разговор о каком-то торге. Вот я сделаю это, а ты мне потом сделаешь это. Я понимаю, что мне нечего тебе дать. Вот почему он говорит: «Я сказал Господу, ты Господь мой, блага мои тебе не нужны». Вы знаете, в этой фразе, в этом стихе, во втором стихе, раскрыта вся философия настоящего христианства. Если вы хотите быть уверенным в том, что вы настоящий христианин, научитесь этим двум факторам. Научитесь полному господству Иисуса Христа. Что это такое? Это значит абсолютному подчинению себя Ему. Второе. В это же самое время поймите, что абсолютно все, что вы делаете, нужно вам, а не Ему. Вы любите своего мужа, вы слушаете своих родителей, вы свидетельствуете на работе, вы имеете определенную работу над собой, вы растете духовно. Это совсем не потому, что Бог от этого хуже чувствовать себя будет. Совсем не потому. Он говорит, блага мои тебе не нужны. Я сказал Господу, ты Господь мой. Итак, мы говорили о первом этапе, первой части вот этого замечательного псалма, когда Давид в своей молитве обращается к Богу, и он признает свою зависимость. Это точка, с которой должна начинаться каждая молитва. Вот почему молитва «Отче наш» начинается. Помните, «Отче наш, сущий на небесах», признание отцовства Бога, признание Его владычества, «Да святится имя Твое», «Да придет царствие Твое», «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Речь идет о том, что с самых первых слов мы начинаем с того, что мы входим в присутствие Божие. Независимо от того, будь то это молитва в церкви, будь то это молитва дома, будь то это молитва в узком кругу в каком-то, учитесь молиться. Ищите эту возможность. Вы собрались вместе на ланч, на работе. Если вас двое или трое, помолитесь Богу. Не теряйте эту возможность. Не тратьте лишнее время на то, чтобы просто потолковать о чем-то. Найдите эту возможность смириться перед Богом еще раз. Еще раз признать себя зависимым от Него. Следующее, что Давид делает в своей молитве, он провозглашает свою принадлежность. Посмотрите, 3 и 4 стих. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое».
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаем вам стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: И снова здравствуй. Во время нашей прошлой встречи мы с тобой узнали об удивительной истории спасения пророка Даниила из львиного рва. Бог не оставляет верных ему людей в беде. А сегодня мы с тобой познакомимся с новой книгой Ветхого Завета, книгой пророка Иезекииля. Пророк Иезекииль жил в то же самое время, что и пророк Даниил. Даниил служил при царях в столице, а Иезекииль жил среди пленных иудеев в селе более 20 лет. Он служил народу Божьим пророком. Видение Иезекииля. Библия, книга пророка Иезекииля, главы 1 и 2. Когда Навуходоносор в первый раз взял Иерусалим, он увел с собой в плен лучших иудейских юношей. Одним из этих юношей был Иезекииль. В то время он с нетерпением ожидал дня, когда достигнет положенного возраста и сможет стать священником в храме Господнем. Но его мечте не суждено было осуществиться. Иудейские пленники постепенно обживались на чужой земле. Победители были добры к ним и позволяли им жить на свободе и строить жилища на песчаной равнине неподалеку от Вавилона. Однажды Иезекииль увидел в небе черную грозовую тучу, идущую с севера. Он знал, что это предвестие бури. Края тучи были освещены красным, а вокруг нее сверкали молнии, и в середине грозовой тучи что-то ослепительно блистало. Пока Иезекииль разглядывал тучу, нечто, сверкавшее в середине ее, отделилось и устремилось к Иезекиилю. Видны были огромные вращающиеся колеса и 4 животных существа. Все это являло собой единое целое, так как существа соприкасались друг с другом своими распростертыми крыльями. Иезекииль в изумлении смотрел на необычное явление. Каждое из этих 4 поразительных существ имело 4 лица – лицо человека, лицо льва, лицо тельца и лицо орла. И все это двигалось с быстротой молнии во всех направлениях, не поворачиваясь. Оно опускалось на землю, а затем вновь взмывало в небо. Иезекииль увидел, что перед каждым лицом каждого существа было по колесу, и колеса были усеяны глазами. Между созданиями сиял огонь, а над их головами простиралось подобие свода, сверкавшего, как драгоценный кристалл. Когда эти создания летели, шум их крыльев наполнял воздух звуками, подобными реву моря. Создания эти были ужасны и чудесны одновременно, но еще более ужасен и чудесен был престол, стоявший на кристальном своде. Он блистал, как сапфир, ярким синим светом. На нем восседал некто в облике человека, ослепительно сверкающий и сияющий всеми цветами радуги. Тогда Иезекииль понял, что перед ним видение славы Господней. Он пал на землю в страхе и благоговении и услышал голос Господа. «Иезекииль, я избрал тебя своим пророком. Я посылаю тебя к моему народу, живущему здесь, в изгнании. Я посылаю тебя передать им мои слова. Будут они слушать или не будут? Делай то, что я говорю тебе, и будь моим верным глашатаем». Заметил ли ты, каким чудесным образом Бог призвал Иезекииля на служение? Пророк увидел Божью славу в необычном явлении. Теперь он должен был передавать слова Бога, даже если его не захотят слушать. Готов ли ты также преданно служить Господу? Призвал ли Он тебя на служение Ему? До следующей встречи, когда снова откроем священную книгу Библии и будем слушать прекрасные библейские истории. До свидания!
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 93. Книга Исфирь, 1 глава, с 1 стиха. «И было во дни Артаксеркса. Он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего». Царь Артаксеркс решил удивить всех своих подданных, устроив богатый пир для вельмож, князей и для всего населения престольного города Сузы. 180 дней продолжалось пиршество. Артаксеркс хвалился перед всеми людьми богатством, великолепием дворца и отличным блеском величия своего. Но этот пир закончился совсем не так, как хотелось царю. Блеск его величия померк перед всеми людьми, когда царица при всех отказалась подчиниться воле царя. Бабушкины очки. Наш огород подходил к самому берегу речки, протекавшей через городок, в котором мы жили, и заканчивался тремя большими старыми тополями, растущими у воды. Это было очень удобно для полива грядок, на которых росли разные овощи. Вода была под боком, только поливай. Больше всех в огороде работали папа с мамой и бабушка. Дети тоже работали, и полив грядок всецело зависел от них. Но кроме дел по огороду, у детей была масса других интересных и неотложных дел. Поэтому прополкой грядок чаще всего занимались родители и бабушка. Но чтобы хорошо отличать на грядке сорняки от ростков моркови или свеклы, бабушка надевала очки, в которых видела гораздо лучше, чем без них. Однажды, утомившись на солнышке, а день был жаркий, бабушка пошла в дом, чтобы немного подремать. Свои очки она положила у края грядки. «Когда вернусь, сразу же найду их», — подумала она. «Да и знать буду, откуда продолжить работу». Но, вернувшись через час в огород, бабушка своих очков не нашла. На помощь ей пришли все дети. Но и они не могли обнаружить пропажу. Пришлось бабушке заказывать новые очки. А в середине лета, когда поднявшаяся буря свалила один из тополей прямо на огород, бабушкины очки нашлись. На этом тополе каждый год вили гнездо вороны. Увидев, как блестят на солнышке стекла бабушкиных очков, ворона решила украсить ими свое гнездо. В этом гнезде, упавшем на землю вместе с тополем, очки и нашлись. Блеск величия царя Артаксеркса – это не только золото и множество украшений из драгоценных камней, привлекающих к себе внимание. Царь был горд своим положением великого и могущественного царя, покорившего себе множество народов, и слову которого повинуются и великий, и малый. Этот блеск и должны были увидеть все его подданные. А увидев, еще больше восхвалить такого царя. А тут вдруг его не послушалась собственная жена. Люди придают большое значение блестящим и сверкающим вещам, которые привлекают внимание и вызывают желание иметь их у себя. Но есть украшения более ценные, а сверкание их великолепнее, чем все сокровища земли. Их блеск никогда не померкнет, и никакое золото не сравнится с ними. В книге Иова написано так, 22 глава. «Если ты обратишься к Вседержителю, будешь вменять в прах блестящий металл и в камни потоков золото офирское, и будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое». А вот что сказал Господь Иисус одному юноше, желавшему знать, как попасть на небеса. «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест, Евангелие Марка, 10 глава, 21 стих. А где ваше сокровище? Блестит на земле или сверкает в небесах?
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Всем привет! Это я, Белочка. Утро. Раннее. Ой, а солнышко-то уже какое теплое. И травка зеленая. Чудо! И мягкая, наверное. Вот бы поваляться на ней под солнечными лучами и лапки вытянуть.
1: Привет, Белочка! Ты что, загорать вздумала? Или упражнения из утренней зарядки разучиваешь? Не боишься, что носик обгорит?
0: Здравствуй, дядюшка Лось! Это я солнышком да травкой наслаждаюсь. А ты почему так рано поднялся? Дела какие-то потревожили или так?
1: Да, встал нынче пораньше. В нашу лесную библиотеку ходил. Вообще-то обычно я люблю допоздна, до самых утренних птичьих песен за книжкой подремать. А потом уж с полуденным солнышком рога поднимать. А сегодня что-то долго не спалось. Бессонница, совсем глаз не сомкнул.
0: Ой, дядюшка Лось, ты бы мне напомнил. Давно собиралась тебе чайку моего фирменного отсыпать с травками успокоительными.
1: От чая твоего фирменного, Белочка, не откажусь. Сегодня вечерком заварю. Да я как только книги в лесной библиотеке поменял, вот по какому делу решил мимо твоего домика пройти. Напомнить тебе, что сегодня радиопередача «Беседы у скалистого озера». Ты готова?
0: Всегда готова, дядюшка Лось.
1: Ну, хорошо. Ты свою утреннюю зарядку заканчивай, хвостиком верти, да на солнечные часы поглядывай. Не опоздай.
0: А какая тема у нашей сегодняшней передачи будет? Солнечная?
1: Очень солнечная, Белочка. Иисус – добрый пастырь.
0: И точно. Вот я уже себе даже картину представила. Как посреди стада с длинным посохом стоит пастух с добрыми глазами.
1: Ну, я пошел, Белочка. До встречи у скалистого озера.
0: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Беседы у скалистого озера» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня мы продолжаем цикл бесед об Иисусе Христе. Иисус – добрый пастырь. Так звучит наша тема.
0: Дядюшка Лось, а об овечках мы говорить будем?
1: Конечно, Белочка. Из всех домашних животных, наверное, самые беспомощные – овцы. Трава им нужна не слишком жесткая и не слишком короткая. Вода чистая и проточная, но найти ее они практически не в состоянии. А чтобы от волков или других хищников самим защититься, о том и не мечтай. Им нужен пастух, который бы заботился о них, защищал, водил на хорошие пастбища и к чистым водам.
0: Я так и думала, дядюшка Лось, что с овечками столько хлопот.
1: Однажды Иисуса окружало множество людей, которые нуждались в проповеди, нуждались в исцелении и помощи. Они были похожи на овец без пастуха, заблудившихся, голодных, беззащитных, и Он пожалел их. Он увидел сердца этих людей, наполненные отчаянием и завистью, горечью, равнодушием, что ничто не может им помочь освободиться от зла, греха и погибели. И Он сжалился над ними. Так написано в Евангелии.
0: Никогда бы не подумала, дядюшка Лось, что людей можно с овечками сравнить.
1: Иисус сказал людям, что они больше не будут одинокими и рассеянными. Он их добрый пастырь. Иисус принес людям то, в чем они нуждались.
0: Что же именно, дядюшка Лось? Что принес людям их добрый пастырь Иисус?
1: Он принес им мир и покой. Какую же цену заплатил Иисус за сердца людей? Он добровольно пошел за грехи людей на крест. Там Сын Божий умер за грехи всех людей, и своей смертью Он примирил людей с Богом. И теперь о каждом человеке, который доверится Ему, Он может заботиться, как добрый пастух заботится о своих овцах. Иисус сказал, что Его овцы слышат Его голос и идут за Ним.
0: Ребята, а вы слышите Его голос? Идете за Ним?
1: Если вы изберете Иисуса Христа своим пастырем, тогда всегда будете находиться под Его охраной, и Он будет заботиться о вас.
0: Дядюшка Лось, давай прочитаем вместе с ребятами 22-й псалом. Он был написан царем Давидом, который в юные годы сам был пастухом, поэтому он не понаслышке знал эту профессию.
1: Хорошая мысль, Белочка.
0: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Итак, благость и милость твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
1: Двадцать второй псалом переведен на 2000 языков и является для миллионов людей утешением в тяжелых обстоятельствах. Его еще называют пастырским псалмом, любимый более всех других в Ветхом Завете.
0: Дядюшка Лось, я вот как себе представила. Маленькая, беззащитная овечка с крохотным, боязливым сердечком и надежный, бесстрашный пастух, могущий даже невозможное. И так спокойно становится. Ничего не страшно. Мирно.
1: Да, таков Иисус Христос, добрый пастырь.

0: Жаль, что время нашей беседы подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга. Автор передачи — Мартынова Ольга. До свидания.
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
1: Белочка, я понял, кого ты напоминала мне, резвясь на залитой солнцем лужайке. Овечку.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

В минуты мрачного отчаяния Господь один лишь близок мне. Ему известны все страдания и мысли, вопли при луне. В секунду мрак рассеять может, но почему я не прошу? Во всех он трудностях поможет, но их ему не приношу.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы «Как справиться с трясиной отчаяния». Мы продолжаем учиться бороться с унынием и разочарованием, но также мы учимся помогать другим, тем, кто тонет в трясине отчаяния. Если ваш друг оказался в сложной ситуации, чувствует себя одиноким или покинутым, станьте для него надежной поддержкой и опорой. Сегодня мы посмотрим, как это сделал Господь по отношению к Лии, когда тот уже не хотел жить.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим беседу о том, как Господь желает, чтобы каждый из нас научился доверять Ему. И даже в сложных обстоятельствах, когда на нас давят трудности, боль, страдания, мы могли бы доверять Ему. В 19 главе 3 книги Царств мы читаем о том, как пророк Илья, который только что был использован Господом, чтобы совершить победу против пророков Ваала, испугался женщины Изавели, царицы, которая пригрозила ему, что она его убьет. И он спас